Очень хорошо, если между вами только слово «love», написанное латиницей, а не несколько тысяч километров, потому как страна у нас большая, и она может находиться в Москве, а он, скажем, во Владивостоке. И вот тогда друг другу руки протянуть сквозь время и расстояние действительно несколько сложновато. Русская, как всегда, приходит на помощь. Не только поддерживаем отличное ваше на должном уровне в режиме 24/7, но и привет ваши признания и пожелания передаем следующий стол заказов 2 часа дня по Москве. Постарайтесь не пропустить. За минувший час хочется вас поблагодарить и пригласить вас в следующий. Как всегда, будет здорово, музыкально, ну и компания приятная, смею надеяться. Зовут меня Юлия Калинина. До 7 утра в вашем полном распоряжении. И поверьте мне, все будет хорошо, как, впрочем, и всегда у нас здесь на русском. Присоединяйтесь, мы вам рады.

0: любовь, которая сквозь время и расстояние вам настроение поднимает, а мне здесь, в уютной студии Русского радио, не дает скучать. 3:20, точное московское, который бы час не показывали ваши часы, в компании любимой радиостанции это точно будет время удачи и радости. У кого-то утро, у кого-то ночь, а у нас на русском всегда час хорошего настроения и классных песен. А четверг у нас с вами начался, и это значит, что стоит подводить итоги медленно, но верно, для того, чтобы в пятницу также верно и быстро отправиться отдыхать на дачный участок. Еще раз напомню, что День дачника мы с вами отмечаем сегодня, поэтому не забудьте всех причастных поздравить, а если вы сами относитесь к категории вот таких вот небольших, но все-таки очень важных тружеников, хочется вам пожелать и урожаев хороших, и чтобы цветы цвели, и чтобы всяческие путесоны колосились, и чтобы все у вас было замечательно. Отдыхайте, наслаждайтесь и помните, что каждому из вас мы всегда рады.
1: Реклама на русском.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Ненавижу людей, которые считают, что они лучше всех. Ведь лучше всех я! Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: очаровательная Ханна и Пашу из тех, кто умеет мотивировать своих влюбленных всея страны собственным блестящим примером. С удовольствием слежу за соцсетями Ханны и вот в очередной раз наткнулась на приятнейшее видео. Эти двое, Ханна и Пашу, умело опровергают мифы о том, что, мол, вместе жить и вместе работать – это просто каторга и тяжкий труд. Но нет, они не только являются крепкой супружеской парой, не только вместе работают в сфере шоу-бизнеса, но еще и спортом занимаются вместе. Говорят, нет лучше тренера, чем любимая супруга. Если что, заглядывайте на страничку Ханны в ВК, посмотрите, как они тренируются. Ну, скажу вам только одно, чуть забегая вперед, что если бы кто-то у меня над головой размахивал поленом так же яростно, наверное, я тоже смогла бы качать пресс вот так же здорово, как это делает супруг Ханны. Ну что, вам бодрой зарядки, если сейчас занимаетесь спортом, вкусного завтрака, если перекусываете, и отличного рабочего дня, если вы уже в трудах. Мы здесь на русском работаем в режиме 24/7 для каждого из вас. Оставайтесь. Зовут меня Юлия Калинина, буду с вами до 7 утра. Андрей Губин, Мария Краймбрери и Юлия Савичева впереди.
1: Слава, признание, всенародная любовь. Они достаются лучшим из лучших. Каждую пятницу в 5 вечера слушайте итоги народного голосования. 20 лучших песен недели в хит-параде «Золотой граммофон» на русском радио. Ведущая Алена Бородина. Подробности на русрадио.ру. Русское радио – это родные нулевые.
2: Без тебя.
1: Крылатые десятые. Кипящие настоящие. Слушайте русское радио. Все будет хорошо. Реклама на русском.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Все! Снял дверь с холодильника. Она только мешает. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.
1: Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. Ночь.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?

0: На русском радио Юлия Калинина.
1: Доброго-доброго утра, дорогие мои. Если у вас день идет, то пусть он будет максимально успешным. Если вы верите в ретроградный Меркурий, точно знаете, что большая и малая медведица определяет то, насколько хорошо или плохо будут складываться дела, и это информация для вас. Астрологи утверждают, что четвергом правит Юпитер. Как известно, эта планета символизирует удачу и процветание. Поэтому утро четверга стоит использовать нет не для того, чтобы выпить кофе, и нет не для того, чтобы опоздать на работу, а для того, чтобы планировать собственное будущее процветание, приманивать удачу всеми доступными способами и загадывать желание. Если у вас желания пока еще не сформировались и есть только одно «поднимите мне веки, помогите проснуться», то это желание уже исполняется. Здесь на русском сделаем все возможное, чтобы утро было добрым, а день максимально классным.

смотрю на красавицу Алсу и понимаю, что и вчера, и сегодня, да и завтра наверняка тоже она будет бесконечно прекрасной. Певица в своих соцсетях демонстрирует летние образы, и да, девчонки, нам есть с вами к чему стремиться, ведь оставаться в такой прекрасной форме, да, это надо уметь. Ну и, конечно, каждый наряд стоит носить вот так же легко и непринужденно. Походка легкая, летящая, а взгляд загадочный. Понимаю, что с утра пораньше с этим наблюдаются некоторые проблемы, я вообще, как правило, если в ночь не нахожусь здесь, в уютной студии Русского радио, в 7 утра глаза открыть — это вообще что-то нереальное. Но надо стараться, надо над собой работать. И я уверена, что эта работа над собой, которую вы проведете сегодня, может быть, даже завтра с утра пораньше, она непременно даст свои плоды, ну, где-то к понедельнику, ведь в выходные нужно будет как следует отдохнуть. Главное — трудиться и отдыхать в компании любимого русского. Это гарантия того, что все будет хорошо. Винтаж, мод, Артик и Асти, Сергей Лазарев и Валерия в ближайшее время на русском. Доброго утра и хорошего дня!

0: Закачай мобильное приложение «Русского радио». Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
1: «Русское радио».
0: «Русское радио». Всегда с тобой.
2: Реклама на русском.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Еда, оплаченная не вами, не имеет калорий. Можно есть все. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

русском тоже всегда есть что-то приятное, что мы оставили напоследок. Гости из будущего, Зиверт и Влад Соколовский, прозвучат в ближайшее время. Ну а вообще, друзья мои, кроме того, что петь можно с утра пораньше в четверг, можно еще и итоги начинать подводить. Специалисты по труду говорят, что делать это нужно следующим образом. Никакой самокритики, никакого самокопания. Напротив, выберите те дела, за которые вы можете сами себя похвалить. Пусть их будет немного, 3 или 4, но зато вы абсолютно с чистой совестью скажете: я был молодец в этом, в этом и в этом. И вот такое подведение рабочих итогов – это действительно продуктивно. Тогда к пятнице подойдете в хорошем настроении вместе с русским.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

вот если подумать, что милая, да, больше не твоя, вроде бы печально. Но если рассмотреть этот вопрос с другой стороны, то часто бывает, вместе с милой уходят вещички из гардеробной, местечко освобождается. Для других жизненно важных вещей маленькая вредная собачка, а также целый выводок подружек вместе с мамой, с кабачками, с дачей, также исчезают из твоей биографии. Поэтому если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло. Помните об этом, друзья мои, и я уверена, что любое событие сможете оценивать с разных позиций. Пусть это лето, не так много у нас с вами его впереди осталось, принесет вам только хорошее настроение, только любимые песни здесь, на русском. Доброго утра и классного дня. Оставайтесь каждому из вас рады. Лето.

0: как вы, дорогие мои. Может быть, каждый из вас с утра пораньше светоч ума и таланта, а вот мне не надо себя уговаривать для того, чтобы утром выбросить все из головы и включить музыку. Это на самом деле единственное, что спасает, и бодрые голоса моих коллег, как правило, настраивают на нормальный жизненный лад, потому как... уже не раз говорила, в 7 утра поднимите мне веки. Вот в этой стадии я нахожусь постоянно, и только бамс, услышу кого-то из моих коллег, которые вещают, которые песни любимые включают, и все, жизнь потихоньку налаживается. А вообще, конечно, впустить в свою жизнь музыку – прекрасная идея. Главное, чтобы это была та музыка, которая нужна именно вам. Потому как, если песня не по вкусу, это бррр, как противно. В общем, надеюсь, здесь на русском находятся песни, которые вас радуют. Филат Фикерс в ближайшее время, потом Юрий Киселев, Максим и Владимир Пресняков на русском.
1: Кто здесь?
2: Пряников
1: и Соловьев. Соловьев и Пряников. Ведущие шоу «Вечер на русском». Ждем шутки?
2: Будут.
1: Новости?
2: А как же?
1: Позитив и хорошее настроение?
2: Все непременно.
1: Понедельника по четверг с 6 до 8 вечера. Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер.

0: я была бы совсем не против, если бы моя память хоть в виде вредоносной рассылки подбрасывала бы мне, например, ну, список продуктов, которые необходимо купить, когда я стою в гастрономе. Ну, или, например, что я должна сделать сегодня. А порой бывает такое, что пока идешь от кухни до гостиной или обратно, бамс, и забываешь, зачем направился. Да, память девичья, что и говорить. Главное теперь, чтобы внутреннее и внешнее состояние соответствовали вот этому девичьему состоянию памяти. Хочется каждому из вас, друзья мои, пожелать всегда помнить о том, что здесь на русском любимая музыка, классные ведущие, чего уж там, и хорошее-хорошее летнее настроение в режиме 24/7. Зовут меня Юлия Калинина, буду с вами до 7 утра по Москве, потом оставлю вас с русскими перцами, да что там, и сама их буду слушать с удовольствием. Маша Вебер уже совсем скоро, потом гости из будущего и Филипп Киркоров. Все это на русском.
1: Реклама на русском. В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
6: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».
7: Что за странный вопрос? Как спалось? Как? Мало! Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: песня на русском. Поставь на стоп мой хит, мой топ,
1: сквозь временный ток, забей на любовь. Всем привет, это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
0: Русское радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: последний раз.
1: Новая песня на русском.
2: Привет, с вами Алиса Морозова, и вы слушаете мою новую песню «Тысячу раз» на

0: что слушает страна.
1: Ветер меняет направление.
0: Русское радио.
2: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: кушать особо королевской крови, круассаном не корми, лавандовый раф не наливай. Дай только устроить эффектный выход, и я уже представляю, как сейчас по всей стране королевы собираются для того, чтобы покинуть квартиру с настоящим шиком, но затем также здорово появиться где-то на работе, чтобы все увидели и сказали: «Ах, какая ты классная!» Даже те девчонки из бухгалтерии, которые вас терпеть не могут. И я уверена, что все так и будет, хотя бы потому, что вы этот день начинаете в компании Русского радио, а значит, как начинаете правильно, хорошо, с улыбкой и только так. Друзья мои, готовы погадать вам ладошки. Вижу, что будет сегодня максимально удачный день, и радость, и хорошее настроение не оставят вас ни на секунду. Меня зовут Юлия Калинина. Всем привет. До 7 утра с вами.
1: Зачем все эти признания, не кстати, скажи? Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

песня на русском. Улетай, улетай, улетай. Всем привет! Это Александр Панайотов, и вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.

что думаю, что среди московского дождя меня уже разыскивают родные, близкие, даже некоторые друзья, потому как давненько я дома не появлялась, часов 9, кажется. Еще полчасика с вами, после чего уйду отдыхать. Нюша Чинконг, настоящее украшение нашего эфира, вещица, которая как нельзя лучше отражает то, что происходит за окном. Как известно, лето — это то самое время, когда жарко делать то, что зимой холодно. И вот так вот сходу даже не могу вспомнить, когда был на улице достаточно комфортно и была хотя бы одна неделя, когда стояла бы действительно хорошая погода. Но у нас здесь на русском всегда 25 и вечное лето, помните об этом. И если вы, друзья мои, хотите к нашему празднику жизни присоединиться, то давайте вместе шутки шутить. Вы шутите, оставляйте их на нашем сайте rusradio.ru. Лучшие шутки ваши персональные в эфире озвучит Антон Юрьев. Но их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Все подробности по традиции на нашем сайте rusradio.ru.

0: Реклама на русском.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Как симпатию проявлять будете? Картой или наличными? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: уже не срочно.
1: Ну вот и я, друзья мои, уже никуда не спешу, потому как моя рабочая смена на сегодня закончена, но заканчивается она лишь за тем, чтобы на бис повториться в ближайшую субботу. Где-то между вентилятором и обогревателем, между грозами и ярким солнцем обещает пройти этот день. И интересно вот сейчас только одно. Этот день выполняет обещание так же, как мы на русском. Ну, то есть, когда диджей сказал, диджей сделал. В общем, будем наблюдать. В любом случае, я уверена, что настроение ваше в надежных руках. Уже совсем скоро «Русские перцы» появятся в эфире вашей любимой радиостанции. Ну, а я, Юлия Калинина, говорю всем спасибо за прекрасную ночь и до скорого.
2: Новая песня на русском.

0: Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. МВД предлагает расширить механизмы внесудебной блокировки сайтов в рамках нового пакета «Антифрод 3.0». Как пишет «Известия», под ограничение доступа могут попасть интернет-ресурсы, незаконно торгующие активированными сим-картами, аккаунтами и данными для входа в платежные сервисы. Среди других предложений проекта – обязательное указание персональных данных отправителя в СМС-рассылках. Между тем, абоненты нескольких крупных операторов связи получили уведомление об изменении условий оплаты архивных тарифов. Операторы объясняют это повышением расходов и инфляцией. В Федеральной антимонопольной службе заявили, что уже изучают экономическую обоснованность повышения цен. При наличии оснований регулятор примет меры. Минцифры также следит за ценами на телеком-услуги. Депутаты предложили приостановить действие утильсбора на автомобили до 2030 года. По мнению авторов инициативы, мера поможет сдержать рост цен на машины и повысить их доступность для покупателей. Эксперты считают отмену сбора маловероятной. Такой шаг может создать риски для бюджета и отечественного автопрома. Точечная донастройка в данном вопросе выглядит реалистичнее, пояснили аналитики. Общественная палата предложила включить в школьную программу курсы по этике, культуре речи, правилам общения и эстетическому воспитанию. Сегодня этим дисциплинам уделяется недостаточно внимания, хотя они крайне важны для гармоничного развития учащихся. Особенно актуальным предложение выглядит на фоне возвращения в школы оценок за поведение. Ранее общественники предложили обучить школьников оказывать первую помощь. У меня на этом все. 7:02 в Москве. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Здравствуй, страна!
4: Русские перцы!
3: Все будет супер! Смехом и шутками всех зарядив, сделают утро, даешь позитив!
4: Русские перцы!
3: На русском радио!
5: Где ты, рыжий человек? Ау!
6: Ау!
5: Ну, пришли мне хоть смс.
6: Ну, потому что солнца нет в столице, поэтому рыжего человека нет. Конечно. Ну, надо нам с тобой здесь организовать нормальное такое утро. Тучки вот так вот разгрести руками.
5: Да не поможет.
6: Да надо постараться, ну что-то не поможет.
5: Ну ладно, я не знаю, где ты, Антон. Ну приходи, пожалуйста, мы тебя очень ждем.
6: Да, мы это русские перцы здесь, на русском радио. Доброе утро, Дима
5: Морозов. Доброе утро, и Полиночка Жукова здесь. У нас... А то я сейчас в «Жди меня» буду писать уже.
6: Куда?
5: «Жди меня».
6: Да, нам нужно срочно разыскать этого прекрасного мальчика.
5: Не знаю, где он, но надеюсь, что он придет. Но пока он идет, мы, значит, с вами поиграем обязательно в игрушку «Всем известный кое-кто».
6: Да, между прочим, я вижу, там уже издалека лимузин подъезжает. Видимо, Антоха, он все-таки обогнал лимузин.
5: А, ты имеешь... А, я думал, ты хочешь сказать, что он везет эту звезду сейчас за рулем.
6: А может быть, Антоха сегодня всем звезду?
5: Шофер.
6: Да, но это мы узнаем чуть позже.
5: Сорвем покровы.
6: Перченый гороскоп уже совсем скоро, чтобы вы знали, чего, как, зачем и почему.
5: Да, а может быть, он в банкомате сейчас торчит. Ну, банки-то закрыты, поэтому он ждет, пока откроется, чтобы снять 10 тысяч.
6: Конечно, в игру против правил. Они нам нужны, необходимы.
5: В общем, все узнаем чуть позже. Ну а прямо сейчас ваши любимые песни. 3, 2, 1.

0: русском радио.
1: Надеемся, что мы сейчас никому не мешаем спать, потому что фоновый шум во время сна делает людей глупее. Да, вот
2: мы
1: так
2: во время
1: вот
2: бодрствования тоже это делаем легко.
1: Да. Смотрите, значит, подкасты, телевизор или любые другие видео при засыпании снижают активность мозга, которая отвечает за память. Согласно исследованию, люди, которые спят под посторонние звуки, на утро хуже запоминают расположение предметов по сравнению с теми, кто спал в тишине. При этом сам сон кажется обычным. У него привычная продолжительность и одинаковое время пробуждения. Но зрительная память заметно ухудшается. Можно провести, конечно, эксперимент, поставить что-то перед собой на подоконник, например, на тумбочку.
2: Кубик, пирамидку и шарик.
1: Да, и попросить кого-то из домашних с утра убрать один предмет, и вот вспомните вы или нет. Проверим таким образом.
2: Ну, давайте попробуем. Не, я вообще люблю засыпать под звуки, например, шума моря я включаю в телевизоре, который выключается там через полчасика.
1: Да.
2: И что, я теперь...
1: Ну, так,
2: так вот почему я такой тупой. А я думаю, что у меня с памятью стало?
1: Ну, все, видишь, как...
2: Ладно, в следующий раз, короче, я буду перед сном включать... я пойду конем.
1: Конем?
2: Да, я включу в следующий раз какую-нибудь лекцию Татьяны Черниговской. Я надеюсь, что при прослушивании ее-то я точно не отупею.
1: Давай проверим тогда.
2: Или Владимира Сурдина. Не знаю, посмотрим.
0: Русские перцы на русском радио.

0: перцев.
1: Не, ну вообще, если бы на небе был всего лишь один знак зодиака, одно созвездие, было бы, ну, как-то скучновато.
2: Конечно.
1: Знаешь, гороскоп только для овнов.
2: Да, все были бы овнами.
1: Нет, не надо. Хорошо, что мы все разные. Вот у овнов сегодня, кстати, хороший гороскоп. Сегодня стоит закончить разговор, который вы однажды не завершили.
2: Действительно, в тему. Тельцы, не все полезное выглядит серьезно. Иногда лучшее решение приходит вместе с улыбкой.
1: А я всегда говорю, все мои ошибки считайте за улыбки. Близнецы, вас сегодня попытаются отвлечь от главного. Не видитесь.
2: Хорошо. Раки, если давно хотели что-то поменять, начните с самой маленькой детали.
1: Львы, сегодня лучше быть любопытным, чем уверенным в собственной правоте.
2: Девы, сегодня не стоит искать скрытый смысл во всем подряд. Иногда все действительно просто.
1: Весы, не бойтесь отказаться от того, что перестало радовать. Освободится место для нового.
2: Угу. Скорпионы, сегодня полезно чаще смотреть в окно, чем в телефон.
1: Считать ворон. Любимая забава школьная. Стрельцы, день словно специально создан для неожиданных поворотов. Наслаждайтесь ими.
2: Козероги, не торопитесь говорить «нет». Возможно, предложение окажется интереснее, чем кажется на первый взгляд.
1: Водолеи, иногда лучший способ решить проблему – перестать о ней думать хотя бы на один час.
2: Ну и рыбки, сегодня случайность сыграет вам на руку.
0: Перченый гороскоп на русском радио. Мобильное приложение русского радио.
3: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
4: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
5: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
6: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
7: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
8: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
0: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
9: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
11: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
12: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от

0: 2 290 000 рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
0: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
2: ПО РСВ «Краснодарский край», городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «Азим» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: День, когда я забыл про день рождения жены, я никогда не забуду. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: На русском радио.
1: Ну вот опять какие-то новости из мира глупых людей.
2: Так, ну расскажи.
1: Все нас пугают и пугают, что люди становятся, ну, тупыми, в
2: опять?
1: Конце концов. Опять? Вот эксперты тут заявили, гибкий график работы вредит здоровью при интеллектуальном труде. Понимаешь? Mm-hmm. То есть надо не напрягаться мозгами, mm-hmm. надо немножко расслабиться. Смотри, пятидневка с двумя выходными оказывается полезнее, потому что так организм привыкает к режиму и ранним подъемам. При гибком графике мозг постоянно перезагружается. Это ведет к стрессу, к выгоранию и, конечно же, отупению.
2: Ну, не
1: такой
2: знаю.
1: Режим подходит только для физической работы.
2: Ну, а четырехдневная рабочая неделя?
1: Да вот у меня ощущение, что они по очереди, знаешь, заносят вот этим вот экспертам. Сначала те, кто любит четырехдневку, и те, кто за нее топят. Потом вот эти вот начальники, которые хотят, чтобы люди все сидели на своих местах.
2: Да, вообще шесть дней лучше всего работать.
1: Да. И вот они борются между собой постоянно, потому что новости то туда, то сюда. Плюс еще к тому же, сейчас многие начали практиковать идеальную схему против выгорания. Называется она «Французское воскресенье».
2: Я не слышала такого.
1: Вот я и узнал про нее недавно. Правила такие. Не ставить на воскресенье бытовые задачи, которые превращают его в продолжение рабочей недели.
2: Угу.
1: Только спокойные занятия, вроде, например, долгого завтрака, такого красивая сервировка,
2: да.
1: какие-то бесцельные прогулки по парку, чтение, обед с друзьями. Вот это вот хорошо. Метод работает, потому что уходит ощущение срочности, оно делает выходные утомительными. К тому же такой полноценный выходной дает время на восстановление без вины за непродуктивность. Врачи подтвердили, и я, кстати, вот когда был в отпуске вот недавно, я выходил на улицу и прям вот принудительно вспоминал, что мне никуда не надо торопиться,
2: что
1: я никуда
2: делать,
1: не
2: да?
1: опоздаю, что я могу на море и в 10 утра пойти, и в 11 утра пойти, что меня никто за это не поругает и не накажет.
2: Да, и вообще будильник надо отключать.
1: Да, что мне никуда не нужно. Вот запомните это ощущение, что вам никуда не нужно. Но... Вот Антон запомнил.
2: Да, и практикует сегодня.
1: Практикует по полной.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: главное утреннее шоу страны. На русском радио.
1: Ты уже их видишь?
2: Вижу.
1: Ну и что там?
2: Огни лимузина какого-то, да?
1: Да.
2: Ты это имеешь в виду?
1: Конечно.
2: Да, вижу, приближается.
1: А ты думал, про кого это?
2: Кто-то
1: говорю?
2: Подъезжает. Ой, надо красную дорожку погладить и расстелить, Полина. Ну,
1: отпарить забыли.
2: Накрахмалить.
1: Ну, обычно Антох этим заведует. Ладно,
2: ни Антона нет, ни дорожки красной. Ладно, давай расстелим, что есть.
1: Что? Тряпку.
2: Коврик красивый.
1: Давай, хорошо, у нас красивый есть коврик.
2: Я думаю, что наша сегодняшняя звезда непривередливая.
1: Да, я думаю, она в прекрасном настроении зайдет к нам в студию и будет уже хорошо.
2: Но сначала надо ее идентифицировать.
1: Ну, идентифицируем.
2: Пожалуйста, позвоните, идентифицируйте нашу звезду. Мы пока не понимаем, кто там к нам едет. Вы, пожалуйста, угадайте ее или его. 8495-995-105,7. Всем известный кое-кто.
1: И заберите колонку от русского радио.
0: Главное утреннее шоу страны на русском радио.
3: Реклама на русском.

Лето, все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Аксадиса 16 августа, подробнее на туту, только 6+.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
3: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
4: Камера, мотор, начали!
5: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
6: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
9: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 520 000 рублей. Открывайте новые горизонты.
10: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Турмоторус».
11: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
12: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
13: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
14: АО «Альфа-банк» 6+.
15: Женщина порой не знает, чего ей не хватает, пока подруга не похвастается. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Всем известный кое-кто.
2: Ну, в общем, мы с Полинкой вдвоем не справляемся, друзья.
3: Совсем не получается.
2: Нам нужен прекрасный человек с силушкой богатырской, который поможет снять покровы с этой звезды.
3: Ну да, для начала помогите нам, Денис, расстелить ковер. Все-таки красную ковровую дорожку.
2: Полинка притащила, в общем, со склада.
3: Я дошла. Вся в пыли. Фух. Денис.
2: Денис, доброе утро.
4: Добрый день.
3: А, у вас день?
2: У вас день. Вы откуда, кстати?
4: Ой, я ошибся. Доброе утро. Чё-то я это там... Просто с корпоратива.
2: Вы с корпоратива?
3: О-о-о.
2: Ага, что за праздник?
4: Да, день рождения было у шефа.
2: У шефа. Так, как зовут шефа? Давайте его поздравим.
4: Павел Васильевич.
2: Павел Васильевич.
3: Это вы еще не ложились спать, что ли?
2: С днем рождения.
4: Нет, нет, не ложился. Вот
2: ну,
4: как
2: Денис,
4: раз будь... домой услышал, и вот...
2: О, ничего себе, слушайте, ну вы просто терминатор.
4: А вдруг?
3: А вдруг, действительно.
2: У нас тут тоже, кстати, один терминатор уже появляется в этой студии. Его зовут Антон Юрий.
3: Мы так и знали, что ты появишься совсем известным кое-кто.
5: Я вообще думал, что вы меня обсуждать будете.
2: Мы знаем, что
5: загадали, а я тут раз и подарок принес.
2: Антон, мы знаем, что ты вез эту звезду.
5: А,
2: что ты за рулем?
5: Не довез, короче, в багажнике она.
2: Она или он, сейчас мы узнаем. Денис, послушайте, пожалуйста, три подсказки, которые мы вам сейчас расскажем. И угадайте эту звезду. Это может быть красавица, певица-артистка, может быть красавец-мужчина-артист, а может быть группа лиц. Без определенного вида профессии.
3: Ну нет, давайте слушать подсказки.
2: Подсказка номер один. В моменты катаклизмов и зимних погодных аномалий в ушах всегда звучит «стелится-метелится, только не нежно».
3: Подсказка номер два. Появилась на сцене утренней звезды, а где-то в Махачкале по ней уже тосковал простой парень, тогда еще лохматый, по имени Иосиф.
5: Подсказка номер три. Время не властно над ее красотой, и даже дома над ней маленькие часики... Смеются тик-так.
2: Итак, Денис? Кто же это? Над кем же часики смеются?
4: Денис. Ну, это Валерия, конечно.
2: Ну, это, конечно это же, правильно. Валерия, действительно. Ну, вот вам и наши аплодисменты,
3: вот
2: наши фанфары.
3: Да!
2: Ура! Денис, ну какой вы быстрый.
3: Да, и бодрый, несмотря на бессонную ночь. Как-то
4: ну,
3: у вас прям...
4: стелится, метелится, часики, ну я не знаю. Ну каким надо быть человеком, чтобы не знать такие...
2: Действительно.
3: Классика!
5: Как не стыдно, да.
2: А теперь вы не просто умный, быстрый и мощный, но вы еще и обладатель классной фирменной колонки от Русского радио.
5: Денис с колонкой. Звучит красиво.
2: Вот, звучит красиво и выглядит, самое главное, очень стильно, модно, эстетично, молодежно.
3: Ну а теперь звезду на сцену. Валерия.
2: Давайте, Валерия, аплодисменты!
5: Часики!
2: Часики!
1: Всем известный кое-кто на Русском радио.

0: О, «Даль Промрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: На русском радио.
2: А сейчас о погоде. В Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха около 30 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Реклама на русском.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фычин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Клуб «Сайбер X» на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб Cyber X.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Cyber X на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: Если в машине что-то стучит, техцентр Toyota проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр Toyota. Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
7: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж. Выбор обалдёж, Ёж, Ёж. Нас легко найдёшь, Ёж, Ёж.
8: Международная 2В. Магазин сантехники Ёж.
7: Сантехника Ёж.
9: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.

0: Радио. Новости. На русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Маниле завершились переговоры министра иностранных дел страны Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Встреча прошла на полях АСЕАН на площадке Филиппинского международного конференц-центра. Лавров планировал обсудить позицию Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Госсекретарь США ранее заявил, что отказ Вашингтона от диалога был бы безрассудным и безответственным поступком. Госуслуги станут новым госмессенджером. Власти хотят добавить на портал семейные чаты, сообщества, группы и ленту новостей, пишут «Известия». Такую стратегию планируется реализовать до 2035 года, но основные изменения произойдут в течение ближайших нескольких лет. По мнению властей, расширение возможностей платформы позволит организациям взаимодействовать с самой широкой аудиторией страны. В Санкт-Петербурге предложили ввести права для самокатчиков. ГИБДД считают, что рост числа дорожно-транспортных происшествий связан с увеличением количества велосипедов и средств индивидуальной мобильности на улицах. Кроме того, инспекторы часто выясняют, что взрослые не объясняют детям правила дорожного движения. Удостоверение на право вождения и создание дополнительной категории поможет решить эту проблему. Москва стала самым недоступным городом Европы для покупки жилья. На квартиру здесь нужно копить более 20 лет, а ипотечный платеж составил бы 453% дохода семьи. Причины – высокая стоимость квадратного метра, дорогие стройматериалы и кредиты. Рынок жилья сильно зависит от льготных программ, которые также меняются. В топ-10 также вошел Нижний Новгород. У меня на этом все. 8:02 в Москве. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: Утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: О, привет, люди любимые. Продолжается второй час в компании главного утреннего шоу страны. Русские перцы на русском радио. Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев здесь. А это значит, что все прекрасненько. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
3: Ну, ты пришел, даже солнышко выглянуло.
1: Да. Солнышко уже тут. Я притащилась.
3: Спасибо тебе большое за это.
1: Не то, что кланяюсь вам.
2: Вообще, лето, конечно, очень быстро пролетает. Очень грустно,
3: лето
2: обидно.
3: Лето — это маленькая жизнь.
2: Да, и вот сезон моего любимого молодого зеленого горошка тоже заканчивается.
3: Все?
2: Увы.
3: Он как-то мимо меня прошел в этом году. Я один раз всего лишь поел.
1: Это был я в костюме гороха. Просто аниматором, когда было мероприятие. И веселый горошек бежит. Ну, это я.
2: Я просто вчера доедала свои запасы, которые у меня уже были в холодильнике.
1: Хомячилась?
2: Ну да, хомячила горошек. И я вспомнила в детстве, что я мечтала тогда, я его любила всегда, горох, придумать такую систему очистки стручков молодого горошка, чтобы быстрее его можно было съесть.
3: То есть ты его запихиваешь туда в какую-то специальную дырочку?
2: Ну да, что-то такое, да. А зимой я вот предполагала, что эту систему уже можно использовать для очистки семечек.
1: О!
2: Да?
3: Ну, знаешь, кто-то все-таки твое изобретение изобрел.
2: Я не видела такого.
1: Ты запатентовала все?
2: Нет, ну так как я гуманитарий, понимаете, ребят? То есть у меня только вот идея-то родилась.
1: Нужен был математик с чертежом.
2: Идея вот эта летала в голове, и все. И никуда она не вылетела в итоге.
1: В следующий раз, если что-то хорошее придет тебе в голову, да? Вот, ты сразу же свисти. Этот сосчитает. Ты сосчитаешь? Молодец.
2: Сейчас надо научиться свистеть.
1: Не, можешь просто позвать Дима. Можешь не напрягаться. Что свистеть-то?
2: Это Дима свистит.
1: Подожди, до 25-го ты можешь не свистеть хотя бы?
3: До 24-го. 25-го это суббота.
1: А что ты рассвистелся тогда? Подожди, не надо.
3: Я хочу, чтобы люди наши прислали тоже вот какие-то такие неразумные детские изобретения, которые они выдумывали. Вот что вы хотели, чтобы у вас какой-то прибор необычный был или какая-то машина?
1: Я всегда мечтал, я мечтал о машине времени. Ну, чтобы ты проснулся, закрыл глаза, да, и в школе.
3: Расскажите вы ваши истории в личном сообщениях, в наших мессенджерах.
2: Да.
1: А ВКонтакте есть пост?
3: Есть.
1: Мы там красивые?
2: Очень.
1: Под ним написать можно?
2: Можно.
1: Красота.
2: И в Максе можете написать, там тоже есть пост, комментарий открытый, мы ждем.
3: Вот, кстати, в Максе почему-то мы красивее выглядим, чем ВКонтакте. Вот проверьте, вот зайдите и проверьте.
1: Да?
2: Я бы поспорила, мы везде красивые.
1: Надо глянуть.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Богатая фантазия, конечно, у наших слушателей. Вот нам Света написала, она мечтала о переносном доме, который уменьшается в кольцо, чтобы куда бы я ни поехала, могла бы жить именно в таком доме. Слушайте, круто.
2: Ну, я в каком-то мультике видел. Она направляла кольцо, значит.
1: Вот, и у тебя дом.
2: И там дом вырастал.
3: Дом, да.
2: Вот так бы строили с такой скоростью.
3: А вот мне нравится изобретение Алексея, которое могло бы случиться, потому что у меня тоже есть такие проблемы. Кнопочка где-нибудь на голове, чтобы нажал и уснул сразу. Вот я не могу быстро засыпать, не умею.
1: А вы знаете, есть кнопочка реально на голове. Это нас на ОБЖ научили, Николай Федорович. Значит, смотрите, если у вас заложен нос.
2: Так.
1: Вот заложен нос у вас.
2: Берете молоток.
1: Нет, короче, смотрите, проводите линию между двух ушей. Вот так вот проводите. Вот где у нас дуга наушников. Да. И вторая линия должна перейти симметрия носа. И вот где эти две линии пересекутся, надо там нажать. И тогда у вас нос тут же разблокируется.
3: Так, сейчас буду разблокировать свой нос.
1: Да.
3: Слушай, ой, я разблокировала воспоминания какие-то.
2: Это настоящий лайфхак от Гайморита. Ты что творишь-то, господи?
0: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском. Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика». Внимание! Фирма «Ирклимат» предлагает кондиционеры ведущих фирм-производителей. Установка в течение 2 дней. Только до конца июля монтаж кондиционера бесплатно. «Ирклимат». Хаджи Мамсурова, 31. Телефон 96-44-45. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Всего от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерский центр «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама о «Гермес» не является публичной офертой.
4: Итальянская школьная одежда – это стиль и комфорт. Original Marinos – костюмы, рубашки, поло, жилеты для мальчиков. Юбки, пиджаки, блузки для девочек. Original Marinos – ТЦ-галерея, 2-й этаж. Пусть школа будет модной.
5: Эко-квартал «Алания».
6: Безопасность, комфорт, эстетика.
5: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Кафе «Доменико» продолжает удивлять гостей качеством продукции и ценами. Теперь рожок мороженого стоит всего 29 рублей.
8: Сколько, сколько?
7: 29 рублей. Вам не послышалось. Приходите и убедитесь сами.
6: Эко-квартал «Алания». Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в 3-м квартале 2028 года. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, вновь открыт. Большой выбор товаров для охоты, туризма, самообороны и активного отдыха. Ждем вас ежедневно, кроме воскресенья, с 10 до 19. Магазин «Охотник». На Владикавказской, 37, напротив рынка «Алан».
10: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. «Грант», Гадеева, 81А. «Мебельный континент», Барбашова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пиванка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
8: За рулем нового автомобиля «Чанган» вы будете светиться от счастья, а еще от выгоды. Не упустите специальное предложение. Автомобили «Чанган» с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера «Чанган-центр Пятигорск», улица Ермолова, 50. Телефон 411-234. Указанная выгода действительно в июле этого года при покупке автомобиля «Чанган CS75+» по программе «Трейд-ин» и «Кредит». Кредит предоставляет АО «Т-банк». Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-626-5077-904-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Если в руках женщины сковородка, еще не факт, что сегодня будут котлеты.
14: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: и перцы на русском радио.
1: Огромное количество сообщений, огромное просто количество. А вот нам написала, например, наша слушательница Пана. Пана ее зовут. Паночка. Она в детстве мечтала о велосипеде с квадратными колесами, чтобы ездить по ступенькам. И о шкатулке, которая клонирует любую вещь, которую туда положишь. Это прям вот про песню Ларисы Долиной.
2: Ну, такая шкатулка есть у Якубовича. Клонирует реально.
1: Нет, там плохая шкатулка, вторая. Она его забирает наоборот.
2: Ну, иногда бывает по праздникам две хорошие шкатулки.
1: Она пустая. Ну, иногда бывает там одна такая большая черная шкатулка, в которой ключ от машины лежит. Либо качан капусты.
3: Да, кстати, качан чаще.
2: Это ж как...
1: Еще бы.
2: Качан чаще. Это ж каких размеров шкатулина?
1: Кстати, вот еще сообщение от нашего Жорика. Он мечтал о панаме, обклеенной солнечными панелями, чтобы всегда под рукой был заряженный пауэрбанк. Он даже прислал фотку, генерацию этой панамки.
3: Класс, мне нравится.
1: Она обклеена панельками. То есть ты можешь к ней подключить телефон, у тебя всегда будет зарядка на море.
2: Ну, это я видел такую куртку. Видел такую куртку, которая обклеена панелями, но заряжает так себе.
3: Ну, а если у нас пасмурно погода, то что делать?
2: Ну, все равно она же на свет реагирует.
1: Ага. Солнышко все равно дает эти... Ну, либо ты ее летом заряди, а зимой грейся.
3: Ходи. Да. Каролина написала, что во времена студенчества при подготовке к экзаменам она мечтала о приспособлении типа флешки. Значит, засунул в ухо и все знаешь. Класс. Я бы тоже хотела.
2: В ухо засовывать? Не надо.
1: Все знаешь. Тогда, в принципе, экзамены не нужны. А вот Илья написал, он, живя в Сибири, уставал ходить по морозам в школу и мечтал изобрести скафандр специальный, чтобы вот он там сидел, и этот скафандр, как огромный робот такой, тащил его в школу.
2: Нормально.
1: Классно.
2: Есть такие куртки, которые нагреваются прямо. Смотрите, а что это горящее бежит в школу?
1: Куртка у него замкнула.
2: Закоротилась ли?
0: Русские перцы на русском радио. Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Камера, мотор, начали!
9: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
10: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
11: Мир. Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. ПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
13: А поехали всей семьей.
14: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов.

0: Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Тенет Т8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Тенет и на tenet.ru. Цена на модель Тенет Т8, комплектация актив 2026 года выпуска.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
3: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Я вообще хорошо готовлю, только невкусно. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Русское радио на спорте.
1: Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России».
2: Слушайте, а ведь мы уже на финишной прямой. Еще совсем немного и будем разыгрывать главный приз нашего конкурса.
3: Абсолютно прав ты, Антон. Финал уже совсем близко. Сегодня мы поздравляем еще одного победителя дня. Это вот как раз тот самый случай, когда слово «гибкость» понимаешь буквально. Ведь сегодня победитель из Полинкиной номинации.
4: Да, и победителем дня становится Альбина из Великого Новгорода.
2: Ура!
4: Поздравляем! Она показала, ребят, такую гибкость, что лично мне захотелось сначала поаплодировать, а уже потом попробовать повторить. И правда, исключительно мысленно. Ведь Альбина вышла в чисто поле и начала крутить невероятные сальто назад.
3: Да, видно, что за этой легкостью стоят не то что часы, а годы тренировок. Альбиночка, мы вас поздравляем, это заслуженная победа.
2: Альбина, вы получаете сертификат на 4000 рублей в спортивный магазин и становитесь претендентом на главный приз конкурса «Спортивные выходные в Нижнем Новгороде» вместе с нами. Повезет ли вам, узнаем уже завтра.
3: А всем, кто еще только собирается участвовать, мы напоминаем, что у нас есть для вас последний шанс. Выбирайте номинацию и скорее снимайте видео.
4: Да, а если вам есть чем гордиться, не забудьте и про специальную номинацию «Достижения в спорте». Присылайте фотографию своего спортивного успеха. Голосование уже вовсю идет. Ну, а подробности, как и всегда, на нашем сайте. Одно из важных направлений государственной программы «Спорт России» – развитие детско-юношеского спорта. А главная цель – сделать занятия доступными для всех детей, в том числе из малообеспеченных семей и для ребят с ограниченными возможностями здоровья.
2: Сегодня в России спортом занимаются больше 24 миллионов детей. А по всей стране работает более 38 тысяч школьных спортивных клубов, которые посещают почти 6 миллионов ребят.
3: И для этого открываются бесплатные секции, проходит массовые соревнования, строится и обновляется спортивная инфраструктура, а тренеры осваивают современные стандарты подготовки.
4: Записать ребенка в спортивную секцию можно через портал госуслуг. И вот тут, мне кажется, главное не решить за него, а прислушаться и помочь исполнить мечту.
1: Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Находите спорткомплекс или площадку рядом с домом и начинайте движение. Занимайтесь спортом, делитесь своими достижениями, выполняйте нормативы ГТО. Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
0: Русское радио на спорте.

0: Русском радио.
1: Так, Антох, ты заезжал в банкомат?
2: Кого?
1: В банкомат заезжал.
2: Ну, я не в банкомат заезжал, я со вчерашнего дня еще подготовил 10 бумажек по 1000 рублей.
3: А что, от тебя нужны только деньги?
1: Хорошо.
2: В смысле? Нет, это вам от меня нужны только деньги. Вы же меня спросили.
3: Ты наш спонсор.
2: Я не спонсор, я казначей.
1: Спонсор игры против правил Антон Юрьев.
2: Здравствуйте.
1: Ну хорошо, давайте играть тогда. Если все есть у нас, настроение прекрасное, деньги, карманчик греют.
3: Подожди, мы не придумали вопросы.
2: А почему?
1: Ну, у меня есть один.
3: Так, у тебя есть тоже второй. Сейчас еще будет время придумать два вопроса. Вы пока звоните. 8495-995-105,7.
2: Счастливчик, мы тебя ждем.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы, соусы Хайнц в ассортименте 109 рублей с 23 по 29 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
7: в ленте.
8: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
9: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
10: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
11: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АУЦПЛ. Москва. УГРН 101-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. УГРН 118-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
10: SsangYong. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
9: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.

0: на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter. Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на денежки сосчитали, на вопросики подготовили. Осталось только дождаться того, кто дозвонится. А дозвонилась Катенька из Ростова-на-Дону. Сейчас будет играть, выигрывать. Мы желаем удачи.
2: Катюша, здравствуйте.
3: Доброе утро.
4: Здравствуйте.
1: Привет.
4: Здравствуйте.
1: Привет, привет.
3: Катюш, скажите, вот когда играют другие люди в эфире, вы отвечаете на вопросы неправильно, вам удается сыграть нормально?
4: А я не попадала, не знала, как играют, не слышала ни разу.
3: Да вы что?
2: Вот то есть вы
3: дебютантка сегодня. Понятно.
1: Себе.
3: Ну тогда, Кать, вам быстренько правила. У нас для вас будет 5 вопросов в первом раунде. Вы должны на них отвечать неправильно, но логично. То есть не абы какое слово, а что-то похожее на правду.
2: Ну вот, например, как вас зовут?
4: Алевтина.
2: Правильно.
1: Отлично.
3: За такой ответ 1000 рублей вы получите. Таких вопросов будет 5. 20 секунд на раунд. Если вы этот раунд пройдете с блеском, то мы с вами сыграем еще в супер игру, и там вы еще 5000 заберете.
1: Ну, так что можем поздравить вас с почином практически.
3: Итак,
1: приготовились?
3: Поехали.
4: Да.
1: Что светит днем на небе?
4: Космос.
1: Как называется дом крота?
4: Норка.
3: Нет. К сожалению, нет. Слово «нора».
4: Дерьмо.
3: Слово «нора» мы не принимаем.
2: Да, уже, ну, не получилось. Ну, что поделать? Ну, ничего, бывает, Катюш. Ну, вы первый раз дозвонились, и уже не с пустыми руками, в принципе, и от нас уходите.
1: Да.
2: 1000 рублей у вас.
1: Косарь!
3: Угу. Не расстраивайся, Катюш.
1: Катя, расстраиваться не надо. 1000 рублей, поверьте мне, мы по рублю разменяем их, да? Мешок просто приедет денег,
3: да. Представляете? Вот такой тяжелый мешочище.
1: Да, там огромный прям мешочище.
3: Из 1000 маний мы можем по 50 копеек еще разменять.
2: Ну,
3: кстати,
2: вы представляете, как вся страна мечтала дозвониться, а получилось только у вас одно. Значит,
3: да.
2: Вы счастливица.
3: Вот вот. Катя, у вас сегодня будет очень хороший день, вот увидите.
2: Да.
1: Вас обнимаем, Ростов-на-Дону поклон.
3: Пока.
2: Пока.
0: Игра против правил. На русском радио.
5: А сейчас о погоде. В Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха около 30 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
0: Реклама на русском.
6: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
7: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33-35-93. Места ограничены.
8: 19 лет мы честно лечим людей, завоевывая ваше доверие. Медцентр АС Медикал. Внимательный подход к каждому пациенту. Ваше выздоровление – наш общий успех. Московская, 50А. Звоните 62-65-55. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Эко-квартал «Алания».
10: Безопасность, комфорт, эстетика.
9: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Делайте ремонт. Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
9: Эко-квартал «Алания». Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в третьем квартале 2028 года. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Как отлично провести выходные?
13: Конечно, в «Алания Синема».
12: «Алания Синема» – это яркие новинки проката на любой вкус.
13: Уютные кинозалы, невероятный звук
12: и великолепная картинка.
13: Ежедневно с 10 утра.
12: Алания Молл.
13: Московское шоссе, 3К.
14: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый.
15: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
16: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
15: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
17: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
18: Свадьба или новоселье?
17: В Хоумберри все для отличного приданого
18: или идеального домашнего пространства.
17: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
18: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
17: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
18: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
17: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
18: И новый магазин Хоумберри на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
19: Подробности акции у продавцов-консультантов.
20: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8 989 749 72 67.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Госдума обязала банки мгновенно уведомлять россиян о взятых кредитах. Сообщения будут приходить через госуслуги. Мера должна снизить риск оформления займов мошенниками без ведома граждан. Кроме того, если для займа действует период охлаждения, клиенту дадут возможность отказаться от договора. Такой закон парламентарии приняли во втором и третьем чтениях. И к другим темам. Миноборнауки предложило протестировать цифровую платформу университета. Пилот могут запустить уже 1 сентября. Новая система позволит обеспечить полный цикл поступления в вузы онлайн. Будут работать цифровые сервисы по получению справок от вузов, заселения в общежитие, а также получение рекомендаций доп. Образования и стажировок для студентов. Парламентарии предложили повысить допустимую скорость на качественных дорогах. Авторы инициативы пояснили, что скорость движения по трассам стоит увеличить в тех местах, где позволяет качество дорог. И, соответственно, в зонах плохого покрытия предел нужно снижать. Нужен дифференцированный подход, уверены законодатели. При определении скоростного режима нужно учитывать категорию и техническое состояние дороги, количество полос, наличие разделительных барьеров. 80% российских соискателей готовы пройти обучение или переобучение, чтобы получить новую работу. Ради дальнейшего карьерного роста 60% участников опроса даже согласны временно пойти на снижение дохода. Такой шаг они готовы рассматривать как инвестицию в новую профессию, опыт или более широкие возможности для своего развития. У меня на этом все. 9 часов 2 минуты в Москве. Далее на Русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: Если вы в детстве тоже хотели, чтобы изобрели такое радио, которому можно отвечать, а которое не в одну сторону работает, то вы — это мы.
1: Да.
0: Потому что мы тоже так же хотели
1: все
0: отвечать
1: изобрели.
0: Радиоприемнику, телевизору, чтобы вот эта тетенька, которая читает новости, чтобы она могла реагировать на наши реплики.
1: Ну, я и с микроволновкой разговариваю. Я не нормальный, это нормально.
2: А кто не мечтал залезть в телевизор?
0: Так мы залезали, ну, предварительно кинескоп оттуда вытаскивали, и мы в эту коробку залезали.
1: Я оттуда вещал, ты что, я когда вот этот остов увидел от телевизора, как, что ты?
0: Конечно.
1: У меня каждый день был прямой эфир.
0: Это как, ну, погоди, капитан, капитан. Так, ну, ребята, давайте, кроме шуток, сейчас у нас серьезный будет разговор, который будут с вами вести Полина Жукова.
2: Здравствуйте.
0: Антон Юрьев.
1: Патентный поверенный на все ваши изобретения.
0: И Дима Морозов. Да, мы сегодня будем патентовать ваши изобретения. Пожалуйста, высказывайтесь, какие неразумные, странные изобретения вы выдумывали в детстве. Вот что вам хотелось, чтобы появилось на планете?
2: Вот пишите, пожалуйста, нам свои вот истории, которые вот есть у вас. Я уверена, 100% у каждого. В наших мессенджерах, например, можете написать в Максе, там есть и посты, в комментариях.
1: Да, группа ВКонтакте, там тоже пост красивый, мы там под ним можно написать.
0: Давайте.
1: Приложить, так сказать, чертеж.
0: Очень вот, ждем, если что, мы сгенерируем.
1: Да-да-да.
3: На русском радио.

0: Расскажите нам в детстве, чтобы у вас появились. Мне вот хотелось очень изобрести такой точный микроскоп, который мог бы рассмотреть, что находится в глазу у кошки.
1: Это потому ты мечтал?
0: Да, потому что когда я глазами смотрел вот в глаз кошки, там такие, знаете, очень красивые узоры в ее глазу. Очень красиво. Там практически марсианские какие-то пейзажи.
1: Да.
0: Вот я хотел такой микроскоп, который прям вот прям проникнет, ну, с помощью техники, естественно, туда, вглубь, чтобы прям посмотреть то, что скрыто от нашего глаза.
2: Ну, там это же... очень похоже, когда в детстве продавали вот эти вот трубки с калейдоскопом.
0: Да,
2: ты туда смотришь,
0: да,
2: и
0: да,
2: там
0: да.
2: было то же самое. Но кошки не от мира сего, это точно.
0: Это правда. Но там очень красиво. То есть у нее какой-то, как будто бы горы там какие-то скалистые. Безумно красиво. Ну, и еще хотелось бы технику, конечно, которая бы помогала идентифицировать наличие блох.
2: А, все, запатентовано, да.
1: Клещей.
0: Да.
1: Да. Да и вообще, в целом, если говорим про животных, хотелось бы что-то, чтобы придумали для перевода.
0: Перевода,
2: конечно. У меня болит вот это вот.
0: Да,
2: все,
0: да.
2: Я хочу есть, я хочу
1: гулять.
2: Я
1: не люблю эту еду.
2: Отними меня.
0: Ну, мы тут следим с Палинкой за одним котиком, который на кнопочки нажимает.
1: Ну, есть такой.
0: Тебя раздражает попугай? Да, да, да, да.
2: Попугай расстраивается только.
0: Да, да.
3: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском. Пекарня Рагонсалх на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер Uni-S. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Зафиксируйте условия у официального дилера Чанган Гермес. Минеральные воды. Автомобильная 19.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Указана минимальная цена на Чанган CS35+. В комплектации комфорт 2024 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
6: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Агипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
7: Эко-квартал «Алания».
8: Безопасность, комфорт, эстетика.
7: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Школа – это праздник, на который хочется одеться как
10: празднично.
9: Детский магазин «Мишутка» – нарядная и повседневная школьная форма. Для девочек – сарафаны, пиджаки, блузки. Для мальчиков – костюмы, рубашки, галстуки, а также обувь. Детский магазин «Мишутка». Ленин. 63.
11: Не узнаю Руслана. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей, еще и учиться стал лучше.
12: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
13: Эко-квартал «Алания». Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в третьем квартале 2028 года. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Теперь все будет по-новому. Но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались? До 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. Гранд. Гадеева 81А. Мебельный континент. Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
16: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
15: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
17: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
18: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК Арктика. Подробности у консультантов.
19: Моя речь бывает блестящей, а бывает с матовым покрытием.
20: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: какие изобретения вы придумывали в детстве, но, к сожалению, наверное, они все-таки не воплотились в жизнь.
1: А вот есть, кстати, человек, который сделал реально и воплотил.
0: Да.
1: Но мы не рекомендуем это, особенно тем людям, у которых, ну, болит ухо там или что-то. Он разгибал скрепку, придавал такую форму, форма буквы... Ну, такая, буквы «зю». На один конец он наматывал вату, как у ватной палочки, вставлял в ухо и крутил. Получился как пропеллер такой вот.
0: Зачем?
1: Сейчас он...
2: Скрепку?
1: Скрепку, да, наматывал туда палочку. У него получалась вот такая форма изогнутая. И он крутил, как вот, когда машину заводишь вот этой железной штукой.
2: Что, завелась?
1: Ну, видимо, да.
0: А для чего это было изобретение? Для того, чтобы уши чистить?
2: Да. Поковыряться в ухе, что ли?
1: Поковыряться в ухе.
2: А да. Ватные палочки для кого изобретали?
0: Так это, горло, носа
1: так
0: на
1: это
0: вас
1: видишь,
0: нет.
1: Ты крутишь вот это, как в колодце, вот этой железной штучкой, и она у тебя прокручивается.
0: Вообще, ватные палочки не для ушей.
2: Да.
0: Как-то.
1: Как это?
0: А придуманные, а для других историй.
2: Для других
0: вообще,
2: историй.
0: Вообще, нельзя ковыряться в ухе. Есть специальные растворы, которые растворяют ушную эту серную пробку.
1: Это в другой программе будет, не в нашем шоу.
0: Ирина нам написала, она живет в сельской местности. В детстве после похода в лес за ягодами всегда ей снился один и тот же сон. На утро она его очень хорошо помнила. Значит, она приходит в лес, подходит к автомату, вот как для газировки в советское время.
1: И набирает ягоды.
0: Нажимает кнопочку и набирает целое ведро тех ягод, которые собирал накануне. Удобно.
1: А там сидит внутри этого банка ягодомата старичок лесовичок.
2: Да, там наверху надпись «У медведя». Такая кафешка.
3: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Камера, мотор, начали!
3: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
6: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколение. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия» в Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
7: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
3: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
8: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на moskvichdfsm.ru. Реклама ООО ПТ. Не оферта.
9: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
10: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
11: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
12: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
13: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
14: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
15: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит.

0: Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
1: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Хорошо, когда наши лежания совпадают с нашими возможностями. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

0: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: А вот сейчас, знаете, все отпускники, все люди, которые где-то на водоемах хотят искупаться, они сейчас присоединятся к изобретению Насти, которая нам прислала вот что. Она говорит, я хотела в детстве, чтобы у меня появился огромный кипятильник для моря.
2: Чтобы можно было купаться
1: в теплой воде.
3: Да, чтобы было как парное молочко.
2: Я этот дурацкий вопрос задал, когда бассейн надул.
3: Приехал
2: специалист, я говорю, слушайте, а вот как... Видите, Антон, есть специальный водонагреватель, который опускается внутри бассейна и стоит примерно как крыло от Боинга. Я говорю, спасибо большое. А вот если вот просто взять, ну, такой бытовой кипятильник большой, да... Он на меня посмотрел, говорит, не пробуйте. И вышел, но у виска не покрутил.
1: Слушай, мне кажется, озолотится тот производитель бассейнов, кто будет в комплекте к ним продавать еще и теплую воду.
2: Вот это да, на самом деле. Потому что есть еще и джакузики там всякие такие,
1: как бурлящие. Да, там на электричестве разоришься. Вот Женя нам написала, она задумывалась о девайсе, который позволяет надевать маску на лицо, при этом петь в нее, кричать в нее или разговаривать, но тебя никто не будет слышать, только ты сам будешь слышать себя.
2: Это очень удобно, когда ты общаешься с людьми, да? Одну секундочку, сейчас я масочку надену. Гады, потом снимаешь, говоришь, слушайте, знаете, я действительно рад вас видеть. Вот, как бы, да? Такой здоровая атмосфера в коллективе.
1: Кстати, вот если вы шутите хорошо, такая маска вам точно не пригодится.
2: Однозначно, потому что шутки, знаете ли, нужно выпускать из себя прям. Прям выпускать в мир. Вот. Обычно шутки расходятся по чатику. У нас тоже есть такой чатик. Ну, вот, а самый удачный, и еще и по радиоволнам нужно взять и выпускать. Если у вас есть такая шутка, отправляйте, пожалуйста, ее на сайт rusradio.ru. На лучшие я, Антон Юрьев, озвучу в эфире. И их авторы получат эксклюзивную футболку с тепсом собственной шутки и моей наглой рыжемордой. Вот. Все подробности на нашем сайте. Давайте, дерзайте.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: Так, ребята, ну ну-ка давайте, расскажите, какое изобретение вы в детстве мечтали, чтобы появилось? Вот, например, у Олечки, знаете, какая была мечта?
1: Какая?
0: Она хотела, чтобы в метро у людей появились браслеты у всех, которые сами бы считали время, проведенное сидя. И если вот ты пересидела уже какое-то время, допустим, пол поездки ты проехала, то браслет загорается красным, и ты должна место свое уступить следующему пассажиру.
2: Потрясающий браслет. А если еще вот, ну, когда ты бежишь по эскалатору, там, вверх или вниз, и сбиваешься, да, чтобы браслет этот немножко искрил, ну, дергал потоком.
0: Ну, тебя, в смысле, да, за, да. Ну, чтобы ты никого... Ладно, да. Хорошо.
1: Катюша написала, она в детстве мечтала о приборе, который за несколько минут прополит огород.
2: Ага.
1: Полоть грядки ее бесило, раздражало.
0: Сейчас есть такие, продаются на маркетплейсе.
2: Зять называется.
1: Как? Зять?
2: Мотоблоки. Да, ну не за несколько минут, но часа за три.
1: Вот. А я не видел таких приборов.
2: Вот он я.
0: Ну ты еще молодая. У тебя зять появится лет через 20. Да нет, может 15. Сколько там?
2: 10.
0: 10? Нет, ну 15. Через 15 давай.
1: Нет, подожди. 15 это уже многовато, может быть.
0: Да? Через 10. Ну давай, через
1: 10. Через 10 рановато. Надо найти золотую середину. 12.
2: Через 11. 11,5.
0: Катенька нам еще написала. У нее тут мечта была, знаете, какая? Классная, кстати. Мечтала изобрести зонт-палатку с обогревателями внутри. Вот даже папа умоляла помочь мне, чтобы стать всемирно известными. Ну реально, вот сейчас, кстати, полезно.
2: Я видел зонт исчезающий в каком-то фильме.
1: Да.
2: То есть иди сюда, ты раз, и под зонтик, и тебя нет.
1: Еще плащ-невидимку туда.
2: Плащ-невидимка. О, я бы, конечно.
1: А волшебная палочка?
2: Если бы у меня был бы плащ-невидимка, да, я бы сразу две ипотеки погасил.
0: Как? Каким образом?
2: А не скажу!
0: А, ты пришел бы в... Понятно, понятно.
3: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
2: Лента.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель и японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
4: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
6: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
7: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
8: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
9: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Вам скучно и одиноко? Кажется, что вы никому не нужны?
11: Попробуйте задержать выплату кредита. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: утро началось. Включайтесь. На русском радио.
1: Ну что, итог, значит, 25 патентов отправили сейчас.
2: Да, да.
1: А вот, значит,
2: там надо год ждать.
1: Да, запатентовано русскими перцами, естественно, как бы, да, долечка наша будет капать, да, я так понимаю. Да. Будем как изобретатели Тетриса, понимаете, уже уйдем на покой, а деньги все будут капать.
3: Какие мы молодцы.
1: Да. Открыли практически некоторых людей просто как изобретателей. Вот, у нас в гостях инженер-конструктор, не побоюсь этого слова.
2: Конструкторское бюро русского радио.
1: Да, а сокращенно КБ.
2: Инженер, да.
1: Киркоров, Басков.
4: Но учитывая, что мы находимся в здании научно-исследовательского института.
1: Не надо об этом говорить. Расскажи, пожалуйста, какие вот...
4: Да, привет.
1: С того ни с сего, Алина, тебе хотелось бы раз, чтобы вот появилось прямо...
4: Ты знаешь, мне в детстве хотелось, чтобы можно было перемещаться. Вот раз, и ты уже там. Знаешь, когда ты, а мама приходит в гости, они сидят все за столом, а тебе уже хочется спать, ты так засыпаешь, и тебя вот будет, говорит, так, все, Дим, давай, все, идем домой, идем. А ты сонный такой. Да. Думаешь, вот сейчас бы так раз, и уже в своей постели.
3: Это знаешь, сейчас тоже очень актуально, скажи.
2: Я предлагаю, я даже придумал, как это должно выглядеть. Так как ты в гостях. Ну, в смысле, когда вы в гостях, в детстве были, наверняка вы знаете вот этот эффект курт. Когда все куртки сваливают в одну кучу.
1: А под ними ребенок спит.
2: А под ними ребенок спит. И вот когда на себя сваливают все эти куртки, ты в этот момент, хоп, телепортируешься куда-нибудь в другое место.
4: И никто не знает,
1: что это самое лучшее изобретение.
4: А ты в каком-нибудь детском мире с машинками там...
2: Класс, неплохо. Как раз вечер, никого нет.
1: Не, ну подожди, не сейчас. Не сейчас. Сейчас в детском мире с машинкой не надо. Нам вот так отзваниваются из разных мест. Ребят, извините, тут ваш Морозов учудил, как бы, да, и вот все по совету оленя.
2: Я потому что никак не могу закрыть моего внутреннего ребенка.
1: Не надо закрывать его. Он боится темноты. Ты что? Ты что?
3: Машинку.
1: Да.
2: Я уже купил недавно. Играется.
1: Молодец, молодец.
4: А ты вот так делаешь?
2: Да, когда всегда. Она у меня бесшумная, поэтому я имитирую сам.
3: Ладно, тогда я свою куколку принесу, но ты покатаешься на машинке.
1: Нет, мы сейчас не иносказательно просто, а покатаешь мою куколку на машинке.
4: 9:50 утра, о чем речь? Давайте прощаться.
3: Мы же бодры, веселые.
1: Да, Морозов, значит, ты продолжаешь на электромобиле делать, чтобы нормально было все.
3: Куколка моя.
1: Принеси, да.
4: Принеси куколку.
1: Главного инженера оставляем здесь. Это Морозов, это Жукова, это Юрьев, это Русские перцы. Мы до завтра, Ленин тут, пока.
3: До завтра.

0: «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ДК «Арктика».
2: Клуб «Сайбер Икс» на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
3: Командные випки на 5 мест.
2: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
3: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
2: Клуб «Сайбер Икс».
3: Мощное железо и топовая периферия.
2: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
3: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
2: «Сайбер Икс» на Барбашова, 72.
3: Круглосуточно.
4: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. «Акипа Бар». Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
5: Эко-квартал «Алания».
6: Безопасность, комфорт, эстетика.
5: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: За рулем нового автомобиля «Чанган» вы будете светиться от счастья, а еще от выгоды. Не упустите специальное предложение. Автомобили «Чанган» с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера «Чанган-центр Пятигорск». Улица Ермолова, 50. Телефон 411-234. Указанная выгода действительно в июле этого года при покупке автомобиля «Чанган CS75+» по программе «Трейд-ин» и «Кредит». Кредит предоставляет АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
5: Эко-квартал «Алания». Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в третьем квартале 2028 года. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, вновь открыт. Большой выбор товаров для охоты, туризма, самообороны и активного отдыха. Ждем вас ежедневно, кроме воскресенья, с 10 до 19. Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, напротив рынка «Алан».

0: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
1: Меню для счастливого человека.
0: С 9 до 14 часов завтрак.
1: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
0: На обед вкуснятина.
1: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
0: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
1: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
0: Кафе «Юг-34». 34.
1: Счастье есть.
0: Джанаева 34.
1: Доставка 8-999-844-34-34.
0: Или через приложение Яндекс.Еда.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Чудо-диета! Ешь все подряд и надейся на чудо!
4: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Госдуме предложили приостановить действие утильсбора на автомобили до 30 года. По мнению авторов инициативы, мера поможет сдержать рост цен на машины и повысить их доступность для покупателей. Эксперты считают отмену сбора маловероятной. Такой шаг может создать риски для бюджета и отечественного автопрома. Точечная донастройка в данном вопросе выглядит реалистичнее. И к другим темам. Общественники предложили ввести налоговый вычет для бабушек и дедушек, активно участвующих в жизни внуков. Авторы инициативы пояснили, что старшие родственники тратят на воспитание своих внуков большие суммы, выделяют из пенсии средства на кружки и секции, оказывая существенную помощь родителям ребенка. Такая мера стала бы дополнительным и эффективным инструментом поддержки семей. Минздрав попросили разрешить провизорам и фармацевтам переучиваться на нутрициолога. Ведомства обратились на Совет по биологически активным добавкам и Ассоциация независимых аптек. Поводом стал приказ Минздрава, который вводит нутрициолога в перечень медицинских специальностей и закрепляет ее за медработниками. Он должен вступить в силу с 1 сентября. Компании, которые помогают сотрудникам совмещать работу и семейные обязанности, получат преимущество в борьбе за кадры, заявили в Минтруде. Корпоративный демографический стандарт предполагает меры, которые поддерживают в том числе женщин с детьми. Компании могут развивать гибкие форматы занятости, учитывать потребности родителей при организации рабочего процесса. Например, для возвращения женщин к работе после рождения ребенка. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости. На русском.

Я вместе с вами уже 26 лет, и многие из вас, между прочим, со мной тоже все эти 26 лет. Привет всем и каждому, спасибо нашим обожаемым русским перцам. Прекрасное начало это 23 июльского дня. Впереди прекрасный летний день, и пусть у вас все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, «Гранд», Гадеева, 81А, «Мебельный континент», Барбашова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП-банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Эко-квартал «Алания».
4: Безопасность, комфорт, эстетика.
3: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
6: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
7: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб. Пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
8: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
9: 29-33-66.
10: Выбирать движение на электротяге в городе или уверенность гибридной технологии в новом путешествии? Geely X5 EMI в дилерском центре «Гермес» объединяет низкий расход топлива и запас хода до 940 километров. А еще набор современных опций и ассистентов безопасности. Официальный дилер «Гермес», Минводы, автомобильная 19. Неоферта у «Гермес». Срок действия предложения с 1 по 31 июля 2026 года.
11: Квартал «Алания». Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в третьем квартале 2028 года. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59.
12: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. Автотренд. Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-07-70.
14: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
15: На днях у меня в доме завелись умные весы. Я сразу пожалела об этом.
16: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

поет группа «Добром», дальше больше. Больше любимого на русском, больше ваших любимых артистов, больше ваших любимых песен. Ну, например, вот смотрите, ну что не имя, то прям загляденье. «Елка», «Руки вверх» будут впереди. Но прямо сейчас любимые и самые свежие от короля поп-музыки, от Филиппа Киркорова.

0: Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Сан Йонг, теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Рекстон с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель и японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Сан Йонг, теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
4: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
3: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-968. Создано при участии ООО А7 при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 890 000 рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум, без учета дополнительного оборудования и иных услуг, и с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
2: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: На работу нужно ходить очень быстро, чтобы не передумать. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

10:29, точное московское время. Многие из вас уже на низком старте, чтобы отправиться в Москву на эти выходные, где при поддержке Русского радио ох напрыгаемся, ох напоемся, ох навеселимся. Юбилейный стадионный даже не концерт, даже не шоу, а целых два шоу пройдут в столице в эти выходные группы «Руки вверх». Сергей Жуков и «Руки вверх» в этом году отмечают свой юбилей 30 лет. Ребят, мы вас всех поздравляем. Мягкий.

0: Реклама на русском. Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
1: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
10: АО Альфа-банк 6+.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрица 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Турмоторрус».
3: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Зачем копаться в старых ошибках, когда впереди столько новых? А? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: старая история. Каждая летняя неделя сводится к любой летней пятнице. А пятница уже завтра, потому что всю неделю мы думаем, так, на первую половину недели, как же здорово мы провели выходные, а вторую половину недели мы думаем, как же проведем эти выходные. Конечно же, вы проведете в компании Русского радио. Я надеюсь, что у вас и в машине, и на даче, и на море. Везде мы звучим. Но главное, чтобы мы вам создавали хорошее настроение, чтобы вы каждый раз улыбались и такие, ну все хорошо, даже в пробке нипочем. Ну и что, что 6 часов простояли, зато до места добрались. А мы умеем вас удивлять. До конца этого часа я, Дмитрий Оленин, поставлю еще несколько любимых песен, а новинка будет прямо сейчас.
1: Новая песня на русском.
2: Привет, моя меланхолия.
3: Всем привет! Это Александра Воробьева, и вы слышите мою новую песню «Привет, моя меланхолия» на русском.
1: Русское радио.

0: А сейчас о погоде. В Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха около 30 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Реклама на русском.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
4: Эко-квартал Алания.
5: Безопасность, комфорт, эстетика.
4: Строительная компания СТК-59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Эко-квартал «Алания». Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в третьем квартале 2028 года. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
2: Кафе «Доменико» продолжает удивлять гостей качеством продукции и ценами. Теперь рожок мороженого стоит всего 29 рублей.
3: Сколько, сколько?
2: 29 рублей. Вам не послышалось. Приходите и убедитесь сами.
4: За рулем нового автомобиля «Чанган» вы будете светиться от счастья, а еще от выгоды. Не упустите специальное предложение. Автомобили «Чанган» с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера «Чанган-центр Пятигорск», улица Ермолова, 50. Телефон 411-234. Указанная выгода действительно в июле этого года при покупке автомобиля «Чанган CS75+» по программе «Трейд-ин» и кредит. Кредит предоставляет АО «Т-банк». Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
6: Меню для счастливого человека.
5: С 9 до 14 часов завтрак.
6: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
5: На обед вкуснятина.
6: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
5: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
6: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
5: Кафе «Юг-34». Юг 34.
6: Счастье есть.
5: Джанаева 34.
6: Доставка 8-999-844-34-34.
5: Или через приложение Яндекс.Еда.
7: Никогда не сдавайся! Ты ж не квартира!
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Русское радио.
1: Крепче обнимай, май, май, май. Сердце прижимай, май, май, май, май.
0: Только любимое.
2: Я тебя люблю, наверное, до солнца.
0: Только лучшее.
3: Иногда ищу тебя, ищу уже давно.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Госуслуги станут новым госмессенджером. Власти хотят добавить на портал семейные чаты, сообщества, группы и ленту новостей. Такую стратегию планируется реализовать до 35 года, но основные изменения произойдут в течение ближайших нескольких лет. По мнению властей, расширение возможностей платформы позволит организациям взаимодействовать с самой широкой аудиторией страны. И к другим темам. В Думском комитете по информполитике предупредили о новой схеме мошенников. Злоумышленники начали обзванивать россиян под видом сотрудников почты, чтобы выманить данные через поддельные чат-боты в мессенджерах. Гражданам сообщают о заказном письме и просят перейти по ссылке. Любые просьбы перейти в сторонний чат-бот, продиктовать код из СМС или реквизиты карты должны сразу вызывать подозрения, заявили в Думе. В стране к началу нового эпидсезона подготовят достаточные запасы отечественных вакцин от гриппа, а вакцинация для граждан будет бесплатной, сообщили в Роспотребнадзоре. В первую очередь прививки планируют делать детям, пенсионерам, людям с ослабленным здоровьем и хроническими заболеваниями, а также тем, кто по роду профессии имеет много контактов с другими людьми. Вместе с тем ведомство рекомендует сделать прививку уже в сентябре. Ответственность и надежность стали самыми дефицитными мягкими навыками среди российских соискателей и сотрудников. Недостаток этих качеств отмечают 34% работодателей, почти столько же компаний считают, что кандидатам не хватает критического мышления и способности решать проблемы. В число наиболее востребованных качеств также вошли эмоциональная стабильность и умение договариваться. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Дмитрий Оленин и «Любимая музыка» для вашего настроения на русском радио.
0: Новости на русском.

Привет, как вы? Надеюсь, у вас все хорошо. Слушайте, я вот не могу сосредоточиться на том, что еще четверг, сегодня рабочий день, завтра еще пятница, рабочий день. Но у меня там и суббота тоже рабочий день, но это не важно. Я про вас. Вы тоже так сейчас вот думаете, что ну вот все, вот еще часик, и мы уже на выходных?

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Внимание! Фирма «Ирклимат» предлагает кондиционеры ведущих фирм-производителей. Установка в течение 2 дней. Только до конца июля. Монтаж кондиционера бесплатно. «Ирклимат». Хаджи Мамсурова, 31. Телефон 96-44-45.
3: Эко-квартал «Алания».
4: Безопасность, комфорт, эстетика.
3: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, «Грант», Гадеева, 81А, «Мебельный континент», Барбашова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от «Пиварка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Итальянская школьная одежда – это стиль и комфорт. Original Marinos – костюмы, рубашки, поло, жилеты для мальчиков. Юбки, пиджаки, блузки для девочек. Original Marinos – ТЦ «Галерея», 2-й этаж. Пусть школа будет модной.
4: Эко-квартал «Алания». Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в 3-м квартале 2028 года. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с «Хоумберри».
8: Свадьба или новоселье?
7: В «Хоумберри» все для отличного приданого
8: или идеального домашнего пространства.
7: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
8: Покупайте все для кухни в магазине «Хоумберри» на Барбашова, 72.
7: И домашний текстиль в «Хоумберри» на Барбашова, 26.
8: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
7: Все для идеального дома в магазинах «Хоумберри», Барбашова, 26.
8: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
9: Подробности акции у продавцов-консультантов.
10: Кафе «Юг 34». Новые вкусы и новинки.
11: Меню для счастливого человека.
10: С 9 до 14 часов завтрак.
11: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
10: На обед вкуснятина.
11: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
10: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
11: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
10: Кафе «Юг 34».
11: Счастье есть.
10: Джанаева, 34.
11: Доставка 8-999-844-34-34.
10: Или через приложение «Яндекс.Еда».
12: Если купить дом у моря, тебе сразу начнут звонить даже двоюродные одноклассники.
13: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: если у вас сегодня свадьба намечается, ну, не обязательно вы жених и невеста, может, вы идете на свадьбу сегодня, и вот эта песня как нельзя, кстати, подойдет. Я даже представляю, как вот, знаете, уже гости на веселе вокруг невесты встали и все поют ей песни. Ой, какая ты, богиня красоты. Но даже и без свадьбы всем девчонкам, которые слушают русское радио, вам от меня личный привет, потому что каждая слушательница поистине богиня красоты. Привет вам!
1: Привет!

По винтаж на русском радио. Ну и, конечно, у меня вопрос к вам. Вот кто из вас верит в гороскоп? Все-таки я верю. Я вам сейчас расскажу реальную историю. Она не про гороскоп, она про прогноз погоды. Но ситуация везде примерно одинаковая. Это было давно. Как говорится, еще в прошлом веке, в 90-е годы. Радио, не русское радио, другое. И местное радио, это в Курске, насколько я помню, было. Ведущие 1 января, после новогодней ночи ждут от метеоцентра прогноз погоды. Но он все не приходит и не приходит. Говорит, слушай, ну нам же как-то надо выдать прогноз в эфир. Ну давайте вот в окно руку высовываем. Он говорит, ну по ощущениям это минус, наверное, 8. Ветер есть? Ну да, ну какой? Ну пусть будет восточный. Ну давай напишем 6-8 метров в секунду. И выдает это в эфир. Ну и через час приходит прогноз слово в слово, как придумали ведущие на радио. Поэтому с гороскопами очень часто бывает то же самое. Кто-то это где-то просто придумал. Чаще даже сейчас это у нас искусственный интеллект придумывает. Ну и все. А потом вы на это опираетесь и верите, и думаете, что ой, сегодня у меня плохой день. Нет, всегда хороший день. Если бывает плохая минутка. 5-минутка, может, 10-минутка. Но дальше обязательно все будет хорошо. Главное, верьте в себя.

Знаешь ли ты, такой внегласный гимн болельщиков «Спартака», а Максим, кстати, об этом узнал одной из последних. Она даже не знала, что тысячи людей на стадионе одновременно поют эту песню. Случилось, кстати, это в 2014 году в Казани. Максим уроженка Казани. И там, когда «Спартак» с «Рубином» играл, включили на стадионе эту песню. И болельщики тут же подхватили все это. И вот с того момента, если я не помню, 20-го, что ли, апреля это было, 14-го года, вот оттуда все и понеслось. И я желаю каждому из вас хотя бы раз в жизни оказаться на стадионе, где играет «Спартак», наш «Спартак-чемпион», и услышать, как болельщики поют эту песню. Это до мурашек, это до дрожи. Это действительно народная песня. Спасибо тебе, Максим, но в данном случае еще в дуэте и с Димой Биланом. Впереди много любимого на русском. Впереди у нас гости из будущего. Сергей Лазарев, «Айова» прямо сейчас.

0: Реклама на русском.
1: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Пропал интернет? Не беда. Яндекс Алисы AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Введите запрос и получите быстрый ответ. В приложении Яндекс с Алисой AI. 0+.
2: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
3: ООО РСВ «Краснодарский край», городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Асим» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте RSVX.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
6: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: За левым плечом суеверного человека тьфу-тьфу-тьфу, лучше не стоять. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Как мне однажды сказала одна очень известная певица на концерте «Гостей из будущего», когда Ева пела эту песню, говорит: вот, Дим, вот из-за этого проблема у всех женщин от недолюбви. Вот если бы нас долюбливали бы каждый день, каждый час, говорили бы нам комплименты, делали подарки, то было бы все по-другому. Да, девчонки, согласны? Я тоже поддерживаю, я тоже согласен.
1: Новая песня на русском.
2: Поставь на стоп мой хит, мой топ, сквозь временный ток, забей на любовь.
3: Всем привет, это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33-35-93. Места ограничены.
2: 19 лет мы честно лечим людей, завоевывая ваше доверие. Медцентр АС Медикал. Внимательный подход к каждому пациенту. Ваше выздоровление – наш общий успех. Московская, 50А. Звоните 62-65-55. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
4: Эко-квартал Алания.
5: Безопасность, комфорт, эстетика.
4: Строительная компания СТК-59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Кажется, вы наслаждались музыкой, а не думали получать удовольствие от работы, не выходя из дома, писать код или создавать дизайн. Компьютерная академия ТОП – это возможность получить современную специальность и заниматься любимым делом. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
4: Эко-квартал «Алания». Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в третьем квартале 2028 года. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Как отлично провести выходные?
8: Конечно, в «Алания Синема».
7: «Алания Синема» – это яркие новинки проката на любой вкус.
8: Уютные кинозалы, невероятный звук.
7: И великолепная картинка.
8: Ежедневно с 10 утра.
7: Алания Молл.
8: Московское шоссе 3К.

0: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
1: Нужно баловать только тех, кто этого действительно достоин. Например, себя.
2: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 12 часов. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. 960 миллионов рублей направит Северная Осетия на реализацию национальных проектов в сфере здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба главы правительства республики. В текущем году на эти средства обновят материально-техническую базу медицинских организаций, приобретут 11 автомобилей и капитально отремонтируют медучреждения. Кроме того, будет создано 8 объектов первичного звена здравоохранения. В Северной Осетии подтвердили готовность подвижного пункта управления к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций. Как сообщает МЧС по региону, во время проверки специалисты оценили работу мобильного узла связи, пункта управления беспилотными системами, передвижного поста радиационно-химического наблюдения и пункта медико-психологического обеспечения. Также проверили работу оперативного штаба и взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами. По итогам проверки нарушений не выявлено. Работы по благоустройству начались во дворе дома номер 275 на улице Ливаневского. Об этом сообщает администрация Владикавказа. Специалисты приступили к устройству основания проезжей части. Следующим этапом станет укладка более 2000 квадратных метров асфальта. Кроме того, во дворе заменят освещение, установят новые скамейки и урны. Работы ведутся в рамках муниципальной программы благоустройства и озеленения. Их планируют завершить до конца года. Фильм «Охотник» режиссера из Северной Осетии Заура Цугоева признан лучшим на международном кинофестивале «Белый Бим» в Москве. Об этом сообщает Осетинская академия кинематографа. Для картины это 8-я награда. За последний год ленту представили на международных кинофестивалях и показах в Белоруссии, Индии, Германии, Китае, на Дальнем Востоке и в Москве. Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости на русском.

я неделю назад был в Санкт-Петербурге и встретил в гостинице на ресепшн Наталью Власову. Она говорит: вот, Дим, будет моя песня в эфире. Передай всем слушателям привет. Наташ, вот, сдерживаю обещание, передаю всем привет от Натальи Власовой. Ну и давайте и в Петербург привет. Да и вообще во все города вещания русского радио. Привет, да не только в города, а и страны, где нас только не слушают. Да везде нас слушают. Это очень приятно. Спасибо вам большое за правильный выбор. Как говорят артисты, у вас хороший вкус. 12.06 в столице. Всем привет. Меня зовут Дмитрий Оленин. Я уже для вас подготовил солнечную песню от Иракли. Группа «Фабрика» поднимет нам еще больше настроения. Мотрин, Дубцова, Ани Лорак, Джонни, Чай вдвоем. Все это впереди, но до этого появится в эфире «Буррито».

Между прочим, эта песня, самая-самая первая песня «Бурито», которая зазвучала вообще в принципе где-то либо и на русском радио в том числе, хотя я уже знал к тому времени несколько новинок от него, тогда он еще был в составе группы «Бандерас» и ждал, когда закончится контракт, чтобы уже быть самостоятельным артистом, и вот его самая первая песня.

0: Реклама на русском.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Школа – это праздник, на который хочется одеться как
3: празднично.
2: Детский магазин «Мишутка» – нарядная и повседневная школьная форма. Для девочек – сарафаны, пиджаки, блузки. Для мальчиков – костюмы, рубашки, галстуки, а также обувь. Детский магазин «Мишутка». Ленина, 63.
4: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
5: Эко-квартал «Алания».
6: Безопасность, комфорт, эстетика.
5: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. «Грант», Гадеева, 81А. «Мебельный континент», Барбашова, 72. Дом мечты начинается здесь. Ручка ОТП «Ванка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Эко-квартал «Алания». Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в третьем квартале 2028 года. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
9: Меню для счастливого человека.
8: С 9 до 14 часов завтрак.
9: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
8: Обед вкуснятина.
9: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
8: А на ужин нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
9: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
8: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
9: Доставка 8-999-844-34-34.
8: Или через приложение «Яндекс.Еда».
10: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
11: Если по вечерам гонять чаи, то по ночам чаи будут гонять тебя.
12: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

Иракли на русском радио, солнце внутри. Я надеюсь, это не про ОРВИ песня, когда у тебя 39,6 температура. Но нет, конечно же, солнечное настроение, а влюбленности вам. Ну и, конечно же, тем, кто сейчас находится на море, вам отдельный привет. Знаете, это первый раз приезжаешь на море, первый день сразу же купаться. Второй день уже меньше, третий день меньше, через две недели думаешь, да не пойду я в море. А потом приезжаешь обратно домой и жалеешь, что мало купался.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! Русские
2: перцы! Сейчас, значит, будут создавать новые ребята. Над ним будут работать кто? Уфологи-любители.
1: О, это я.
2: Нет, ты уфолог-профессионал. Да? Давай не будем. Уфологи-любители, юристы, журналисты.
1: О, это я.
2: И представители других профессий.
3: Это я. Не, подождите, по поводу уфологов, Полин, если тебе мужчины, проходящие, говорят, уф, это не то немножечко.
1: Ой, ну ладно, я журналист.
2: Они не говорят ей уф, они говорят ауф.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
4: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении.

0: 76. УГРН 102-540-00-29-68. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».
2: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПТ» не оферта.
4: Пропал интернет? Не беда. Яндекс с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Введите запрос и получите быстрый ответ. В приложении Яндекс с Алисой AI. 0+.
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

0: 20% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Сколько народу решило бы проблему лишнего веса, если бы у компьютера были педали? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

определенных, да, там есть любящий, любимый человек, но сколько же у нас такой, знаете, любви в одни ворота, вот ты любишь, а любит тебя или нет, ты даже не знаешь. Ну вот пример, допустим, ваша кошка, ведь вы же ее любите, ну или собака, ведь обожаете, души в ней не чаете. А в ответ что? Вы же не знаете. Кошка вообще может вас ненавидеть даже. Вот ты ее кормишь, все, она говорит, не подходи ко мне. Ну и, конечно же, сейчас летом любовь в огороде. Вот ты любишь, вот кабачки пошли сейчас, да, вот. А он тебя любит или нет? А взорвется банка или нет потом, когда ты закрутишь? Вот она тоже, знаете, односторонняя любовь. Я желаю вам только взаимности. Пусть у вас найдется ваша половинка. Знаете, многие даже находят ее и в 40, и в 50, и в 60, и даже в 70 лет. И думаю, как же мы раньше жили друг без друга. Так что я желаю вам найти свою любовь, взаимную, настоящую.

0: Реклама на русском.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
6: Камера, мотор, начали!
7: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
8: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
9: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
10: Советская подводная лодка должна пойти к Северному полюсу.
11: Елена Север.
12: Может погибнуть весь экипаж.
11: Андрей Мерзликин.
13: Боевая тревога.
11: Евгений Миронов.
14: Чтобы все 106 вернулись назад.
11: Фильм «Северный полюс». Смотрите 26 июля в 18:50 на Первом.
15: 12+.
16: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
17: Еще 2 блинчика и все, все, расходимся, сказали мне швы на брюках. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
18: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, елки, со мной?

0: Новая песня на русском.
1: А помнишь, я всегда с тобой. Ты мне говорила, помнишь, где была любовь.
2: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
0: Русское радио.

вспомнят, вспомнят вас, если вы станете звездой лучшей шутки на русском радио. Ну, мы не выбираем самое лучшее или там не самое лучшее. У нас все шутки прекрасны, они разные, они на разный вкус, как говорится, и на разный возраст, но тем не менее вы можете стать автором шутки на русском радио, которую озвучит Антон Юрьев, а вы, как автор, получите эксклюзивный подарок – футболку с текстом вашей шутки. Все подробности у нас на сайте rusradio.ru. Заходите, ждем.

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Осетия. Место, где отдых вкусный.
3: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
4: Эко-квартал Алания.
5: Безопасность, комфорт, эстетика.
4: Строительная компания СТК-59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Делаете ремонт? Не переплачивайте. В стройцентре СОМ акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре СОМ. Приезжайте уже сегодня. Московская 3.
7: Кафе «Доменико» продолжает удивлять гостей качеством продукции и ценами. Теперь рожок мороженого стоит всего 29 рублей.
8: Сколько, сколько?
7: 29 рублей. Вам не послышалось. Приходите и убедитесь сами.
4: Эко-квартал «Алания». Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в третьем квартале 2028 года. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, вновь открыт. Большой выбор товаров для охоты, туризма, самообороны и активного отдыха. Ждем вас ежедневно, кроме воскресенья, с 10 до 19. Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, напротив рынка «Алан».
10: Как отлично провести выходные?
11: Конечно, в «Алания Синема».
10: «Алания Синема» – это яркие новинки проката на любой вкус.
11: Уютные кинозалы, невероятный звук.
10: И великолепная картинка.
11: Ежедневно с 10 утра.
10: «Алания Молл».
11: Московское шоссе, 3К.
12: Клуб «Сайбер Икс» на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
13: Командные випки на 5 мест.
12: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
13: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
12: Клуб «Сайбер Икс».
13: Мощное железо и топовая периферия.
12: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
13: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
12: «Сайбер Икс» на Барбашова, 72.
13: Круглосуточно.
14: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
15: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
16: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультанта.
17: Время все расставит по своим местам. Коротко о моем стиле уборки.
18: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92.

0: Все больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Госдума обязала банки мгновенно уведомлять россиян о взятых кредитах. Сообщения будут приходить через госуслуги. Мера должна снизить риск оформления займов мошенниками без ведома граждан. Кроме того, если для займа действует период охлаждения, клиенту дадут возможность отказаться от договора. Такой закон парламентарии приняли во втором и третьем чтениях. И к другим темам. Уровень безработицы в стране находится на минимальных значениях, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Он отметил особую роль в этом процессе центров занятости. В текущем году завершается масштабная модернизация центров в 60 регионах страны. Теперь эти субъекты способны эффективно справляться с актуальными вызовами рынка труда, подчеркнул министр. Топливный кризис этого лета может изменить российский авторынок, сообщили в «Автостате». Так, с 29 июня по 19 июля продажи электромобилей и подключаемых гибридов выросли на 83%. А спрос на установку газового оборудования, по оценке Национальной газомоторной ассоциации, подскочил на 35% к уровню марта-апреля. Пока на одних заправках выстраивались очереди, на других не было топлива, владельцы электрокаров спокойно приезжали к свободным терминалам. В стране начали регистрировать первые сделки с недвижимостью по биометрии, сообщили в Росреестре. Первыми участниками сделки стали жители Самарской области. Продавец и покупатель использовали биометрические данные и усиленную квалифицированную электронную подпись. Такой формат особенно удобен для удаленных сделок, когда участники находятся в разных регионах страны и не могут прийти на процедуру. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Дмитрий Оленин и любимая музыка для вашего настроения на русском радио.
0: Новости. Новости на русском.

0: здесь с вами, на страже вашего хорошего настроения. Привет, привет всем, привет тем, кто на работе, привет тем, кто в отпуске. И отдельный привет всем дачникам. Сегодня у нас в стране отмечается День дачника. Поэтому, если вы удачный дачник, вот идите к своему начальнику и говорите: все, отпускай меня, мне нужно праздник свой отмечать. У меня там огурцы, помидоры, кабачки и трава, зелень и так далее. Так что всем дачникам огромнейший привет. Вы, конечно, мазохисты в хорошем смысле слова, потому что, ну, есть, конечно, дачи такие, знаете, для наслаждения, где только цветы и все. Но за цветами тоже ухаживать надо. Но если у вас огород, то работы вам, конечно же, не в проворот. Но ничего страшного, вы подслушиваете нашего Ивана Соловьева, он уже скоро появится в студии Русского радио, и он всегда знает, как применить во благо все ваши труды на дачах, все ваши силы, чтобы потом зимой, когда вам придут гости, вы достанете откуда-нибудь из кессона, из погреба, там, баночку, откройте и скажете себе: какой же я молодец, и рецепт удачный, и у меня все получилось. Так что пусть у вас всегда все будет хорошо.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица

0: Реклама на русском.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены.
3: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
4: Эко-квартал Алания.
5: Безопасность, комфорт, эстетика.
4: Строительная компания СТК-59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
7: Свадьба или новоселье?
6: В Хоумберри все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
6: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
7: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.

0: Не узнаю Руслана. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей, еще и учиться стал лучше.
1: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
2: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, «Гранд», Гадеева, 81А, «Мебельный континент», Барбашова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Эко-квартал «Алания». Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в третьем квартале 2028 года. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Выбирать движение на электротяге в городе или уверенность гибридной технологии в новом путешествии. «Джили X5 EMI» в дилерском центре «Гермес» объединяет низкий расход топлива и запас хода до 940 километров. А еще набор современных опций и ассистентов безопасности. Официальный дилер «Гермес», Минводы, автомобильная 19. Неоферта ООО «Гермес». Срок действия предложения с 1 по 31 июля 2026 года.
5: Итальянская школьная одежда – это стиль и комфорт. Original Marinos – костюмы, рубашки, поло, жилеты для мальчиков. Юбки, пиджаки, блузки для девочек. Original Marinos – ТЦ «Галерея». Второй этаж. Пусть школа будет модной.
6: «Батарейка» – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
7: Только в черную пятницу вы можете купить 2 ненужных товара по цене одного.
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча. Так, кто тут устал быть парами? Кто хочет быть в одиночестве и выразить свои чувства и эмоции? Я к чему говорю, у меня подруга недавно говорит, слушай, вот хочу заняться танцами, но не могу придумать себе вот куда себя деть, потому что не хочется вот эти групповые занятия, не хочется пары, хочется вот выплеснуть свои эмоции самостоятельно. И вот, а другая моя подруга, она говорит, слушай, нашла себе такое занятие, одиночное танго, танго-соло оно еще называется. Вот это уже аргентинское танго такое, вот, но при этом в одиночестве. Ой, эмоции выплескиваются просто на раз, два, три. Так что, если вы устали чуть-чуть быть парами, вот можете попробовать такой вид танца. Может, вам понравится. Я уверен, что вам точно понравятся ближайшие песни, которые прозвучат на русском радио. А это Мари Краймбри, это Владимир Пресняков, это Филатов и Кэрис, это чуть позже. И, конечно же, Дима Билан, наш любимый, прямо сейчас.

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. В субботу в 16.30 и 20.30.
1: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
0: «Крылатая с Довлатовой» на Русском радио. Реклама на русском.
2: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».

0: 29-68, категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
0: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.com.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
5: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773. 988-54-58.
6: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
7: 12+. Провели эту ночь вдвоем. Я и комар. Он всю ночь пел, а я оглушительно хлопал. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Наверное, молодежь слушает и думает, что это за песня, как, при чем здесь Columbia Pictures и что там представляет, не представляет. Но мы-то с вами помним вот это. Columbia Pictures представляет, да? Эти все видеокассеты. А еще было бы где посмотреть. А еще же были, помните, еще и видеосалоны. И вот там-то это Columbia Pictures так представляет. Те, кто не понимает, о чем песня, Columbia Pictures — это киностудия американская, которая выпускала кучу фильмов, которые мы все помним, любим и знаем. И, конечно, мы в самом начале фильма так и говорилось. Columbia Pictures представляет. Вспомнили, да? У многих сейчас типа, о, да! Детство наше. Вот пусть у вас будет много таких приятных воспоминаний, особенно от песен, которые звучат на русском. Я

0: Некислые шутки на русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
0: Реклама на русском.
2: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. УГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умритейл». Москва. УГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
3: Камера, мотор, начали!
4: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
5: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
6: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на москвич-м.ру. Реклама АО ПТ. Не оферта.
7: Пропал интернет? Не беда. Яндекс с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Введите запрос и получите быстрый ответ. В приложении Яндекс с Алисой AI. 0+.

0: ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Советская подводная лодка должна пойти к Северному полюсу.
2: Елена Север.
3: Может погибнуть весь экипаж.
2: Андрей Мерзликин.
4: Боевая тревога.
2: Евгений Миронов.
5: Чтобы все 106 вернулись назад.
2: Фильм «Северный полюс». Смотрите 26 июля в 18:50 на Первом. 12+.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Существует легенда, что под утро стены для перфоратора мягче. Рекламная служба Русского радио 57977.

Ой, нет, не хочется думать об осени, о том моменте, когда будут падать листья. Еще почти половина лет впереди, так что давайте о хорошем, о прекрасном и о праздничном. У нас скоро начнется стол заказов, будем передавать приветы и поздравления.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Сал» Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Внимание! Фирма «Ирклимат» предлагает кондиционеры ведущих фирм-производителей. Установка в течение 2 дней. Только до конца июля. Монтаж кондиционера бесплатно. «Ирклимат». Хаджи Мамсурова 31. Телефон 96-44-45.
3: 19 лет мы честно лечим людей, завоевывая ваше доверие. Медцентр «АС Медикал». Внимательный подход к каждому пациенту. Ваше выздоровление – наш общий успех. Московская, 50А. Звоните 62-65-55. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Эко-квартал «Алания».
5: Безопасность, комфорт, эстетика.
4: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Сантехника «Ёж, ёж, ёж». Выбор обалдёж, ёж, ёж. Нас легко найдёшь, ёж, ёж.
7: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
6: Сантехника «Ёж».
8: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
4: Эко-квартал «Алания». Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в третьем квартале 2028 года. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: За рулем нового автомобиля «Чанган» вы будете светиться от счастья, а еще от выгоды. Не упустите специальное предложение. Автомобили «Чанган» с выгодой до 950 тысяч. Рублей в салоне официального дилера «Чанган-центр Пятигорск», улица Ермолова, 50. Телефон 411-234. Указанная выгода действительно в июле этого года при покупке автомобиля «Чанган CS75+» по программе «Трейд-ин» и кредит. Кредит предоставляет АО «Т-банк». Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
11: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
10: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
12: Делайте ремонт.
13: Не переплачивайте.
12: В стройцентре «СОМ» акция.
13: Нашли такой же товар дешевле?
12: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
14: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
15: Меню для счастливого человека.
14: С 9 до 14 часов завтрак.
15: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
14: На обед вкуснятина.
15: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
14: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
15: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
14: Кафе «Юг-34». 34.
15: Счастье есть.
14: Джанаева, 34.
15: Доставка 8-999-844-34-34.
14: Или через приложение «Яндекс.Еда».
16: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
17: Когнитивный диссонанс – это когда увидел людей, которые понимают значение этих слов.
18: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: радио. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 14 часов. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. 960 миллионов рублей направит Северной Осетии на реализацию национальных проектов в сфере здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба главы правительства республики. В текущем году на эти средства обновят материально-техническую базу медицинских организаций, приобретут 11 автомобилей и капитально отремонтируют медучреждения. Кроме того, будет создано 8 объектов первичного звена здравоохранения. В Северной Осетии подтвердили готовность подвижного пункта управления к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций. Как сообщает МЧС по региону, во время проверки специалисты оценили работу мобильного узла связи, пункта управления беспилотными системами, передвижного поста радиационно-химического наблюдения и пункта медико-психологического обеспечения. Также проверили работу оперативного штаба и взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами. По итогам проверки нарушений не выявлено. Работы по благоустройству начались во дворе дома номер 275 на улице Ливаневского. Об этом сообщает администрация Владикавказа. Специалисты приступили к устройству основания проезжей части. Следующим этапом станет укладка более 2000 квадратных метров асфальта. Кроме того, во дворе заменят освещение, установят новые скамейки и урны. Работы ведутся в рамках муниципальной программы благоустройства и озеленения. Их планируют завершить до конца года. Фильм «Охотник» режиссера из Северной Осетии Заура Цугоева признан лучшим на международном кинофестивале «Белый Бим» в Москве. Об этом сообщает Осетинская академия кинематографа. Для картины это 8-я награда. За последний год ленту представили на международных кинофестивалях и показах в Белоруссии, Индии, Германии, Китае, на Дальнем Востоке и в Москве. Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости, на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: 14 часов и 3 минуты во Владикавказе. Всем доброго дня и привет. Мы, как обычно, в это время начинаем новый час. Стол заказов приветствует вас. Добро пожаловать. 53-46-46 наш номер в студии. Пишите на номер для мессенджеров 8988-877-107-9. Подпишитесь, не забудьте. Меня зовут Георгий Саламов. Желаю всем хорошего дня. Четверг, 23 июля у нас на календаре. Ну а в начале часа в столе заказов Клава Кока.

Билетик в кино. Иванушки Интернешнл на русском радио. Чуть ранее Клава Кока. Еще люблю. 14 часов и 9 минут во Владикавказе. Начали стол заказов. Так, доброго дня. Беслан, моей сестре Светлане, большой привет. Не болей, радуйся жизни, пусть у тебя все будет хорошо. Русское радио, также привет вам и всем слушателям. Заранее спасибо. Алена написала, подписалась под сообщением. Собственно, и вы также делайте. 8-9-8-8-877-107-9. На мессенджеры пишите. Впереди Нюша и Араш, Григорий Лепс, прямо сейчас Жасмин. Ну и, собственно, стол заказов продолжается. Будьте с нами. Всем хорошего дня.

0: Реклама на русском.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30% в вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж, и круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый, всегда первый.
3: Эко-квартал «Алания».
4: Безопасность, комфорт, эстетика.
3: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. «Гранд», Гадеева, 81А. «Мебельный континент», Барбашова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП-банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Эко-квартал «Алания». Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в третьем квартале 2028 года. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Как отлично провести выходные?
2: Конечно, в «Алания Синема».
1: «Алания Синема» — это яркие новинки проката на любой вкус.
2: Уютные кинозалы, невероятный звук
1: и великолепная картинка.
2: Ежедневно с 10 утра.
1: «Алания Молл».
2: Московское шоссе 3К.
3: За рулем нового автомобиля «Чанган» вы будете светиться от счастья, а еще от выгоды. Не упустите специальное предложение. Автомобили «Чанган» с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера «Чанган-центр Пятигорск», улица Ермолова, 50. Телефон 411-234. Указанная выгода действительна в июле этого года при покупке автомобиля «Чанган CS75+» по программе «Трейд-ин» и «Кредит». Кредит предоставляет АО «Т-банк». Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
5: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
4: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
6: Вам скучно и одиноко? Кажется, что вы никому не нужны?
7: Попробуйте задержать выплату кредита.
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
9: Стол заказов Русского радио.
10: 14 часов и 25 минут в столице Северной Осетии. Стол заказов продолжается на Русском радио. Четверг, 23 июля на календаре. Сегодня у нас день дачника, Всемирный день китов и дельфинов, день Невской битвы, день мятного напитка, день жмурок с ярким светом, Международный день бла-бла-бла, день кондитерской посыпки, день заливной тоски, день работника специального учета уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. Вот такие у нас праздники. Собственно, всех именинников также с удовольствием поздравляем. Ну и вы пишите поздравления на наш номер для мессенджеров 8988-877-107-9. В ближайшее время услышим славу Сергея Лазарева, прямо сейчас Жанна Фриске. Это «Стол заказов», будьте с нами.

Это был Артур Пирожков с песней «Само собой». 14 часов и 40 минут во Владикавказе. Стол заказов у нас продолжается. Любимые артисты звучат, новинки также. Ну и напомню, голосуйте за любимых артистов на сайте rusradio.ru в золотом граммофоне. На сайте osetiafm.ru смотрите и слушайте нас онлайн. Также на страничке ВКонтакте. ВКонтакте, Одноклассниках, в группе «Русское радио Владикавказ». Тоже на них подписывайтесь, читайте новости музыки. Юлиана Караулова далее в столе заказов. Мы продолжаем.

0: Реклама на русском радио.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Эко-квартал «Алания».
3: Безопасность, комфорт, эстетика.
2: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
5: 29-33-66.
6: Кафе «Доменико» продолжает удивлять гостей качеством продукции и ценами. Теперь рожок мороженого стоит всего 29 рублей.
7: Сколько, сколько?
6: 29 рублей. Вам не послышалось. Приходите и убедитесь сами.
2: Эко-квартал «Алания». Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в третьем квартале 2028 года. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, вновь открыт. Большой выбор товаров для охоты, туризма, самообороны и активного отдыха. Ждем вас ежедневно, кроме воскресенья, с 10 до 19. Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, напротив рынка «Алан».

0: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж». Сантехника «Ёж».
1: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
2: Обращение ко всем, кто не ест по ночам. Ну и зря. Очень вкусно.
3: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
4: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
5: 14:53 во Владикавказе. Ну, это значит, что наш музыкальный час потихонечку подходит к завершению. Но вот прочту заключительное поздравление. Доброго дня, Русское радио. Поздравьте с юбилеем Таймураза Кайтова. Пожелайте крепкого здоровья, всех благ, конечно же, всего самого прекрасного. Ну и всей семье также. От Кайтова Асламбека вот такое поздравление к нам пришло. Ну и, собственно, когда есть повод, и даже когда нет, участвуйте в столе заказов. Слушайте Русское радио. Я на этом прощаюсь с вами. С вами был Георгий Саламов. Прощаюсь до завтра. Ну и всем хорошего дня. Всем пока.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Жители Крыма получат компенсации за поврежденные из-за атак ВСУ автомобиля. Единовременная выплата введена указом главы республики Сергеем Аксеновым. В зависимости от размера причиненного ущерба, компенсация составляет до 500 тысяч рублей. Уточняется, что выплата является мерой социальной поддержки и предоставляется однократно. Министр иностранных дел Сергей Лавров провел двустороннюю встречу с госсекретарем США Марко Рубио. Глава МИДа уведомил американского коллегу о недоступности дальнейшей поставки Киеву вооружений и в целом дестабилизирующей политики европейских стран. Также разговор коснулся и совместных проектов двух держав. Так, Лавров и Рубио приветствовали возобновление полноценных контактов между Роскосмосом и НАСА. Кроме того, они высказались за нормализацию работы дипломатических миссий США и России. В Госдуму внесли законопроект об ограничении выдачи микрозаймов по ночам. Согласно документу, мера поможет защитить граждан от импульсивных финансовых решений и снизит риск мошенничества при оформлении микрозаймов через дистанционные сервисы в ночное время. Сейчас в законе не содержится ограничений, связанных со временем заключения договоров микрозаймов. Минцифра рекомендует пользователям установить отечественные сертификаты безопасности для сохранения защищенного доступа к российским интернет-ресурсам. Это связано с возможными перебоями в работе сайтов из-за отзыва зарубежных сертификатов иностранными удостоверяющими центрами. Уточняется, что в стране с 2022 года действуют собственные сертификаты безопасности Минцифры. Их установка, по заверению ведомства, безопасна и не влияет на работу операционной системы. У меня все к этой минуте. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

сегодня раз пять, наверное, поймал себя на этой мысли. Вот бы сейчас в речку-то прохладную. Да как с головой сигануть с разбега. Как у бабушки в деревне в детстве, помните? Босиком бежишь по траве к этой речке. Ныряешь, прохлада, свежо. А потом ягоды, фрукты. Ой, молоко вечером парное. Бабушкины булочки, пирожки, пироги. В общем, ребята, лето — это детство, конечно же. И никогда, знаете, вот будучи уже взрослым человеком, не стесняйтесь почувствовать себя вновь ребенком. Здравствуйте, добрый день, Иван Соловьев, это я. Всем желаю хорошего настроения, супер настроения. Вспоминайте, что завтра пятница, от этого должно быть еще веселее, еще комфортнее прямо сейчас. Если жарко, ну не знаю, сделайте кондиционер попрохладнее, распахните окно, выпейте стакан прохладной воды или зеленый чай, ну или сделайте погромче русское радио, мы тоже своего рода немного охлаждаем пыл. Поехали.

0: Реклама на русском.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Эко-квартал «Алания».
3: Безопасность, комфорт, эстетика.
2: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. «Грант», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Ручка ОТП «Варка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Школа – это праздник, на который хочется одеться как
6: празднично.
5: Детский магазин «Мишутка» – нарядная и повседневная школьная форма. Для девочек – сарафаны, пиджаки, блузки. Для мальчиков – костюмы, рубашки, галстуки, а также обувь. Детский магазин «Мишутка», Ленина, 63.
7: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 200 000 рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-0 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-6262-5077-94-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Квартал «Алания». Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в третьем квартале 2028 года. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП «Осипян» Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
11: Меню для счастливого человека.
10: С 9 до 14 часов завтрак.
11: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
10: На обед вкуснятина.
11: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
10: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
11: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
10: Кафе «Юг-34».
11: Счастье есть.
10: Джанаева 34.
11: Доставка 8 999 844 34 34.
10: Или через приложение «Яндекс.Еда».
12: 70% людей наряжают елку только с той стороны, которую видно.
13: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе 64 92 00.

вот этот вот волнительный момент, когда ты встаешь на колено, достаешь кольцо, делаешь ей предложение и ждешь, когда она скажет «да». Ну, конечно, были случаи, когда говорили «нет», но в основном, конечно же, это «да». Ведь кто-то запланировал наверняка, может быть, даже уже на вечер сегодня или на завтрашний вечер сделать предложение. В общем, парни, я вам желаю удачи, будьте в себе уверены. Ну, а вы, девчонки, если чувствуете, что вот-вот скоро настанет этот момент, ну, конечно же, скажите «да». Да будет, друзья, взаимная любовь всегда и везде. Вы слушаете «Русское радио», меня зовут Иван Соловьев. Говорим «да» лучшей музыке Дмитрий Маликов, а студии гости из будущего «Таков музыкальный план». Хорошего настроения и скорейшего завершения рабочего дня. Ну его.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! Русские
2: перцы! А вот у Оксаны, например, самый лучший атрибут деревни, любимый, это дикий мед, разнообразие цветов. У них обязательно с утра была вот такая вот развлекуха. Они брали тормозок и шли на гору Высокое через речку, чтобы увидеть оттуда Саур-могилу.
3: Ух ты!
4: Круто.
2: Интересно.
3: Да. Нет,
4: вот дикий мед, это, конечно, вот тоже вкусно.
2: Да.
4: Но тут проблемы могут быть с дикими пчелами.
2: Это правда. А вы знаете, что такое тормозок?
3: Ну, это как термос.

0: подушки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
1: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
8: 12+. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.
9: Специальное предложение от курортных врачей «Рентген с обезьянкой». Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Ой, ночи уже давным-давно на убыль пошли. Заметили, да? В 11 было светло еще вот недавно. А сейчас все, 10 вечера, и уже как-то темновато. Глазом моргнуть не успеем, как в торговых центрах появятся школьные базары. Ой, все, это первый признак, что осень не за горами. Ладно, не будем о грустном, не будем о холодном. Давайте, все-таки лето в самом разгаре. Настроение шикарное, горячее и у вас, и у меня. Это чувствуется. Ну и, конечно же, горячие песни. Стас Пьеха, Мари Краймбрери и Файста Фэмили буквально через пару мгновений здесь, на Русском радио. Меня зовут Иван Соловьев. Желаю всем хорошего настроения. И, конечно, хорошего дня. Будьте с нами.

дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и

0: голосом своей шутки. Не кислые шутки на русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
0: Реклама на русском.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Пропал интернет? Не беда. Яндекс Алисы AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Введите запрос и получите быстрый ответ. В приложении Яндекс с Алисой AI. 0+.

0: ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Камера, мотор, начали!
2: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда водят мечты. 0+.
3: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акт 11 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Советская подводная лодка должна пойти к Северному полюсу.
2: Елена Север.
3: Может погибнуть весь экипаж.
2: Андрей Мерзликин.
4: Боевая тревога.
2: Евгений Миронов.
5: Чтобы все 106 вернулись назад.
2: Фильм «Северный полюс». Смотрите 26 июля в 18:50 на Первом.
6: 12+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
8: Если перед вами открываются все двери, значит, вы в супермаркете. Рекламная служба «Русского радио». 797-799, код 4.

0: Не люблю хвастаться и не буду это делать, но скажу лишь, где буду я уже в понедельник. В отпуске! Есть у нас такая традиция у вечернего шоу на Русском радио. Вот когда мы уходим в отпуск, финальный эфир перед этим, я готовлю много оливье, и вот этим самым оливье мы отмечаем наш, ну, скажем так, финальный эфир перед отпуском. Ну, что вы думаете? Да, вот здесь вот на Русском радио, сейчас на кухне, в холодильнике стоит целый таз. Не побоюсь этого слова, целый таз оливье. Вкусного оливье с маринованным огурчиком, с консервированным горошком, да колбаска там докторская, а? Разыгрался аппетит? Вот так вот, ребята. Да, да, мне кажется, в каждом рабочем коллективе есть какие-то такие вот интересные традиции. У нас вот такая. Уходите в отпуск, объедаясь оливье, независимо от времени года. Вы слушаете Русское радио, меня зовут Иван Соловьев. Желаю всем хорошего настроения до конца этого часа и еще много, много лучшей любимой музыки.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет, с вами Алиса Морозова, и вы слушаете мою новую песню «Тысячу раз» на русском.

0: Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио. Русрадио.ру.
1: А сейчас о погоде. Во Владикавказе переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 31 градуса тепла. Ветер северный 2 метра в секунду.
2: Реклама на русском.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Внимание! Фирма «Ирклимат» предлагает кондиционеры ведущих фирм-производителей. Установка в течение 2 дней. Только до конца июля. Монтаж кондиционера бесплатно. «Ирклимат». Хаджи Мамсурова, 31. Телефон 96-44-45.
5: Эко-квартал «Алания».
6: Безопасность, комфорт, эстетика.
5: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: 19 лет мы честно лечим людей, завоевывая ваше доверие. Медцентр «АС Медикал». Внимательный подход к каждому пациенту. Ваше выздоровление – наш общий успех. Московская, 50А. Звоните 62-65-55. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Клуб «Сайбер-Икс» на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
9: Командные випки на 5 мест.
8: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
9: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
8: Клуб «Сайбер-Икс».
9: Мощное железо и топовая периферия.
8: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
9: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
8: «Сайбер-Икс» на Барбашова, 72.
9: Круглосуточно.
5: Эко-квартал «Алания». Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в 3-м квартале 2028 года. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с «Хоумберри».
11: Свадьба или новоселье?
10: В «Хоумберри» все для отличного приданого
11: или идеального домашнего пространства.
10: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
11: Покупайте все для кухни в магазине «Хоумберри» на Барбашова, 72.
10: И домашний текстиль в «Хоумберри» на Барбашова, 26.
11: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
10: Все для идеального дома в магазинах «Хоумберри», Барбашова, 26.
11: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов-консультантов.
12: День, когда я забыл про день рождения жены, я никогда не забуду.
13: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Новости на русском.
1: Во Владикавказе 16 часов. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Около 100 миллионов рублей получит Северная Осетия на обновление общественного транспорта. По информации профильного комитета, на эти средства в следующем году будет закуплено 46 новых автобусов. Отмечу, Минтранс России одобрил заявку региона на предоставление федеральной субсидии. Республика успешно прошла все этапы отбора и подтвердила соответствие строгим критериям федеральной программы. Житель Северной Осетии стал жертвой мошенника. По информации МВД по региону, 79-летний пенсионер перевел злоумышленнику 900 тысяч рублей. Аферист, представившись сотрудником мэрии Владикавказа под предлогом перерасчета пенсии, получил данные потерпевшего. Позже убедил перевести все сбережения на так называемый безопасный счет. 18-летний подозреваемый задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело. В Северной Осетии с начала года отремонтировали более 120 километров линий электропередачи. Об этом сообщает пресс-служба филиала Россети «Северный Кавказ» «Севкавказэнерго». Специалисты заменили свыше 100 дефектных опор, около 15 километров ветхого провода и расчистили порядка 14 гектаров просек в охранных зонах электрообъектов. Работы проводятся в рамках подготовки электросетевого комплекса республики к осенне-зимнему периоду. Госуслуги могут превратиться в универсальную цифровую платформу. Об этом сообщают «Известия». В правительстве обсуждают стратегию развития портала, которая предусматривает создание собственной социальной сети, семейных сервисов с общими чатами и календарями, а также объединение на одной платформе государственных услуг и информации о культурных, спортивных, туристических и волонтерских мероприятиях. Первые изменения планируют внедрить в ближайшие несколько лет. Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.
2: Иван Соловьев.
0: На русском радио Иван Соловьев.
3: С праздником! С днем дачника! Вот такой сегодня отмечаем мы в нашей стране день. Ой, ребят, вот кто бы мог подумать, когда в детстве, ну, когда там в классе 8-9, тебя родители заставляют вечером поливать весь огород, ты со слезами на глазах, вместо того, чтобы уже бежать с пацанами, девчонками, где-то гулять, играть, ходишь, ползаешь по этому огороду, поливаешь и приговариваешь: никогда в жизни, ни за что я этим заниматься не буду. А потом тебе наступает, ну, чуть больше 40, и все, тебя тянет к земле, ты покупаешь дачу, ты становишься заядлым дачником, и с таким вот умилением сидишь и наблюдаешь, как из маленькой семечки вырастает что-то эдакое, созерцаешь, и такое умиротворение на душе. Ну, дачники меня сейчас поймут. С праздником, ребята, пусть будет мощнейший урожай в этом сезоне. Ну и, конечно же, все лучше растет, если звучит русское радио на вашем дачном участке. Скоро Ани Лорак, Ёлка и Зиверт прямо сейчас здесь на русском. Иван Соловьев, это я. Всем привет!

я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, «Грант», Гадеева, 81А, «Мебельный континент», Барбашова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП «Ванга». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Кафе «Доменико» продолжает удивлять гостей качеством продукции и ценами. Теперь рожок мороженого стоит всего 29 рублей.
4: Сколько, сколько?
3: 29 рублей. Вам не послышалось. Приходите и убедитесь сами.
5: Итальянская школьная одежда – это стиль и комфорт. Original Marinos – костюмы, рубашки, поло, жилеты для мальчиков. Юбки, пиджаки, блузки для девочек. Original Marinos – ТЦ «Галерея», второй этаж. Пусть школа будет модной.
6: Как отлично провести выходные?
7: Конечно, в «Алания Синема».
6: «Алания Синема» – это яркие новинки проката на любой вкус.
7: Уютные кинозалы, невероятный звук
6: и великолепная картинка.
7: Ежедневно с 10 утра.
6: «Алания Молл».
7: Московское шоссе 3К.
8: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00. Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Делайте ремонт. Не переплачивайте. В стройцентре СОМ акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре СОМ. Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
2: Довольно странная осень. Более точный прогноз синоптики сделать не решились.
3: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Русское радио зажигает звезд юмора. А звезды юмора — это вы, наши слушатели. Давайте, ребята, творите, дерзайте, заставьте всю нашу огромную страну улыбнуться вместе с вами. Придумайте, именно придумайте шутки и присылайте их на сайт русрадио.ру. А лучшие в эфире озвучит Антон Юрьев, а авторы лучших шуток получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Это очень круто. Все подробности на нашем сайте русрадио.ру. А что касается подробностей нашей музыкальной программы, Ирина Дубцова, Филипп Киркоров и Нюша прямо сейчас.

0: Каждую пятницу за час до полуночи. «Русский старт» с Максимом Приваловым. Музыка будущего. Завтра в гостях Марсель. В 23.00. Слушайте «Русский старт» на русском. Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30.
1: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
0: «Крылатая с Довлатовой» на русском радио. Что слушает страна? Русское радио.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Я люблю удаленную работу. И чем удаленнее от работы, тем лучше. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Кухня. Вкусно. На русском.
1: Предлагаю отметить День дачника дачным блюдом, а назовем мы его романтично. Жаркое дачное. Берем казан, наливаем масло и хорошенько раскаливаем. Вводим крупные куски говядины. Можете взять курицу или свининку, ну, говядину, вот как-то по мне. И очень хорошо прижариваем, тем самым запечатываем весь сок внутри куска мяса. Не забудьте посолить в процессе и добавить любимые специи. Далее добавляем крупно нарезанные морковь и репчатый лук, чеснок целыми зубчиками, прижариваем овощи, наливаем воды, чтобы слегка покрыло мясо. Снижаем силу огня и томим под закрытой крышкой минут 30. После вводим картофель очищенный цельный, не резанный, а прям вот, ну, такого среднего размера клубня. Также добавляем сладкий перец болгарский четвертинками, наливаем еще немного воды, чтобы покрывало все блюдо, и тушим до готовности картофеля. Подаем. Ай, забыл. Возьмите кочерыжку, которая горит, и притушите в этом всем. Добавьте такого, знаете, копченого немного аромата. А, все, подаем с бульоном и зеленью. Вот, ребят, очень простое в приготовлении блюдо, да, а всегда выигрышный вариант, когда на даче у вас гости. За рецептом заходите в мой кулинарный канал в мессенджере Макс, наберите в поиске Иван Соловьев, вот мой канал, вот он, рецепт ждет вас. Сохраняйте себе. Ну и, конечно, не забудьте подписаться. Вам со мной вкусно, а мне с вами интересно. Приятного аппетита!
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Общение с приветами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте.
1: Я очень жду ваших сообщений с приветами. Дембельский альбом
0: на Русском радио. Реклама на русском.
2: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель и японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торос с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
4: Камера, мотор, начали!
5: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
6: Пропал интернет? Не беда. Яндекс Алисы AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Введите запрос и получите быстрый ответ. В приложении Яндекс с Алисой AI. 0+.
7: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
8: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
10: Советская подводная лодка должна пойти к Северному полюсу.
11: Елена Север.
12: Может погибнуть весь экипаж.
11: Андрей Мерзликин.
13: Боевая тревога.
11: Евгений Миронов.
14: Чтобы все 106 вернулись назад.
11: Фильм «Северный полюс». Смотрите 26 июля в 18:50 на Первом.
15: 12+.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения Национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
15: 12+.
16: Пока ваши телефоны и машины круче, чем у ваших детей, вы еще не состарились. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: песня на русском.
1: Улетай, улетай, улетай.
2: Всем привет! Это Александр Панайотов, и вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.

Летим навстречу нашим приветам, поздравлениям и пожеланиям. Стол заказов, наш любимый. В 17.00 мы с вами начнем, ребята. Вы будете писать, да много писать, а я буду читать, много читать. Заходите в мессенджер Макс, находите наш канал, если вы еще не подписаны. Ай-яй-яй-ой-ой-ой, Русское радио, так мы там называемся. Мы сейчас опубликуем пост о том, что стол заказов начинает свою работу. В комментариях жду ваши приветы, поздравления и пожелания. Стол заказов в 17.00, сразу после выпуска новостей. Меня зовут Иван Соловьев. Отличного всем наступающего вечера.

0: А сейчас о погоде. Во Владикавказе переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 31 градуса тепла. Ветер северный 2 метра в секунду.
1: Реклама на русском.
2: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены.
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.

0: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж». Сантехника «Ёж».
1: Кажется, вы наслаждались музыкой, а не думали получать удовольствие от работы, не выходя из дома, писать код или создавать дизайн. Компьютерная академия ТОП – это возможность получить современную специальность и заниматься любимым делом. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
2: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
3: Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, вновь открыт. Большой выбор товаров для охоты, туризма, самообороны и активного отдыха. Ждем вас ежедневно, кроме воскресенья, с 10 до 19. Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, напротив рынка «Алан».
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Хоумберри все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
5: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
6: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов-консультантов.
7: Мои успехи в спорте. В день я наглаживаю 10 километров кота.
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Европейский Союз согласовал 21-й пакет санкций против России. Он станет самым крупным за 4 года. Всего в списке будет 218 позиций. Как заявляется, в черный список внесут в том числе криптовалютных операторов, более 40 судов теневого флота и несколько нефтеперерабатывающих заводов в России и Беларуси. Помимо этого, под санкции подпадут около 50 предприятий российского ОПК, в том числе производящие беспилотники. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что санкции ведут против 32 российских банков, а потолок цен на нефть будет заморожен на год. Центробанк и Минстрой дорабатывают законопроект о рассрочках от застройщика. Главная идея в том, что цена квартиры при оплате сразу и в рассрочку должна быть одинаковой. Наценки за рассрочку и скидки за 100% оплату запретят. Срок рассрочки ограничат 3 годами, а ответственность дольщика за просрочку составит не более 20% годовых от суммы долга. Об этом пишет сайт aif.ru. Кроме этого, сведения о рассрочке будут передаваться в бюро кредитных историй. Госдума приняла закон о бесплатном ЭКО для супруг и вдов участников СВО. Депутаты проголосовали за пакет инициатив во втором и третьем чтениях. Воспользоваться мерой поддержки женщины смогут и в случае гибели мужа. Сейчас ЭКО доступно семейным парам, где у одного из супругов или у обоих стоит диагноз бесплодия, а также одиноким женщинам с таким диагнозом. Полностью беспилотные КАМАЗы планируется запустить в 2028 году. Об этом заявил главный конструктор инновационных автомобилей Сергей Назаренко. По его словам, машины смогут выехать на дороги после всех испытаний. Необходимо убедиться в том, что они способны пройти весь маршрут самостоятельно. Вернусь буквально через час, а далее в эфире «100 заказов». Иван Соловьев уже ждет ваш привет и поздравления.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Самое любимое время, самое счастливое время, самое доброе, ласковое и нежное время – это стол заказов на русском радио. Потому что от ваших приветов, ребята, от ваших сообщений, ну просто физически какое-то тепло ощущаешь. Вы молодцы. Заходите в наш канал в мессенджере Макс, называемся мы «Русское радио». Уже опубликован пост о том, что стол заказов начинает свою работу. В комментариях поздравляйте, приветы передавайте, желайте, в любви признавайтесь, делайте предложение. Ой, можно все. Поехали. Привет Саше Катаевой и Жене Плотникову от Юлии. Привет мужу Андрею, я его люблю больше жизни. А также привет трем сыновьям. Бадма, Джаник и Лиджик. Мама скоро приедет, сообщает мама. Привет большой Тимуру Захидовичу Сосновскому. В Оренбург улетает. Очень нужна твоя помощь. Я тебя очень жду, Елена. Огромный привет мужу Валере от Олеси. С днем дачника тебя, котик. Твой котик. Семья котиков, молодцы. Поздравляю весь Донбасс с теплым летом. Это Сергей поздравил. Привет, Аня, ты красавица, мама. Люда из Омска передала привет. Поздравляю сына Арсения Рыжих с наступающим днем рождения. Татьяна поздравила. Дорогое любимое русское радио, привет передаю Насте от всего дружного чата. Пусть этот вечер подарит тебе отличное настроение и только приятные моменты. Спасибо тебе за твою искренность и атмосферу. Вот так, ребятки, пройдет ближайший час здесь на русском.
0: Стол заказов на русском радио.

стол заказов на Русском радио.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворить.
1: Реклама на русском. Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
3: Эко-квартал «Алания».
4: Безопасность, комфорт, эстетика.
3: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон «Элитный мебели Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, Гранд, Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Эко-квартал «Алания». Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в третьем квартале 2028 года. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Школа – это праздник, на который хочется одеться как
6: празднично.
5: Детский магазин «Мишутка» – нарядная и повседневная школьная форма. Для девочек – сарафаны, пиджаки, блузки. Для мальчиков – костюмы, рубашки, галстуки. А также обувь. Детский магазин «Мишутка». Ленина, 63.
7: За рулем нового автомобиля «Чанган» вы будете светиться от счастья, а еще от выгоды. Не упустите специальное предложение. Автомобили «Чанган» с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера «Чанган-центр Пятигорск», улица Ермолова, 50. Телефон 411-234. Указанная выгода действительна в июле этого года при покупке автомобиля «Чанган CS75+» по программе «Трейд-ин» в кредит. Кредит предоставляет АО «Т-банк». Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Клуб «Сайбер Икс» на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
9: Командные випки на 5 мест.
8: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
9: А еще две комнаты с PlayStation 5.
8: Клуб «Сайбер Икс».
9: Мощное железо и топовая периферия.
8: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
9: Для новых гостей приветственный 500 бонусов на баланс.
8: Cyber X на Барбашова, 72.
9: Круглосуточно.
2: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
10: К сожалению, более точно про завтрашнюю погоду мы узнаем лишь послезавтра.
11: Рекламная служба «Русского радио» во Владикавказе 64 92 00.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Большой привет моей доченьке Любаше, передает Наталья. Собираем смородину, танцуем под русское радио. Давай, Бубочка, в темпе вальса от Чувашии, город Новочебоксарск. Ой, слушайте, а что будете из черной смородины делать? Обожаю черную смородину. Вот вместе с сахаром перетереть ее, а потом на кусок хлеба сметанки, желательно домашней, и вот эту вот перетертую смородину. Ой, как вкусно. Всем привет, всем хорошего настроения желает Раиса. А привет отдельно передаю девочкам фирмы Каролина Опт. Я вас очень люблю и скучаю. Раиса из Уфы. Привет сестричкам Есении, Варе. И привет дяде Арсению. Я вас очень люблю. Ваша Соня. Привет, Иван. Привет, Русское радио. Из города Архангельска большой привет. У нас сегодня за окном местами солнечно. Мы с семьей радуем себя вкуснейшим блюдом, фаршированными кабачками с начинкой. Ага, всем приятного аппетита, кто сейчас ужинает. Пожелал Игорь из города Архангельска. Привет моей мамочке Татьяне Фридибертовне Целищевой от сына. Большой привет. Роза поздравляет всех с днем дачи. Нет, сегодня не день дачи, сегодня день дачника. Вот, так что всех дачников с днем дачника. Привет луганчане. Алла пишет, я в Белеке. Мне тут так здорово. Обожаю свою сестру. Привет, ей сестру зовут Ольга. Она подарила мне и детям поездку. Все оплатил. Какая у вас замечательная сестра.
0: На русском радио «Стол заказов».

0: Все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО Т-моб. Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Камера, мотор, начали!
6: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
7: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
8: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
11: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
12: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
13: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
14: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
15: Когда во время знакомства люди говорят мне «приятно познакомиться», я всегда отвечаю «не спешите с выводами». Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Забираю. Забираю вас всех, слушателей Русского радио. Дальше. Стол заказов в разгаре. Привет, Сергею Константиновичу. Хорошей ему дороги. Ждем дома от Оксаны. Привет, Русское радио. Привет, маленькой доченьке Дашеньке. Семье Евстигнеевых большой привет. Екатерине, Варваре, Ярику и Мирославу. Давайте-ка собирайтесь, гулять пойдем. Инна призывает. Привет Пете Вертилецких от его друзей из Старобельска. Поздравляем с днем рождения ребенка. Вот как. Поздравляем сына Арсения с наступающим днем рождения. Здоровья ему, успехов, учебе и всегда хорошего настроения. Поздравляем с профессиональным праздником всех сотрудников специального учета. Желаем всем успехов, здоровья, старый коллектив ФКУ СИЗО 4 Ростовской области. Всем привет, особенно в Санкт-Петербург, от Оли. Большой-большой привет хорошей погоды. И поздравляем Альбину Трофимову с рождением сына. Антону сегодня 14 лет. С днем рождения сына. Вот Антону 14 лет. Желаем крепкого здоровья и всего хорошего. И я, конечно же, желаю всего хорошего тому, кто первым сейчас дозвонится до студии Русского радио, потому что время подарков наступает. Подарите себе незабываемый музыкальный вечер в компании с любимым артистом. Уже завтра, в пятницу, в Москве, в яхт-клубе-ресторане «Шурхаус» на летней сцене на воде выступает Любовь Успенская. У меня есть два приглашения на этот концерт, и я подарю тому, кто первым дозвонится прямо сейчас. Набирайте 8-495-995-105,7. Удачи!

0: подарков на Русском радио.
1: Просто-просто стол заказа в эфире Русского радио. И свои приветы и поздравления сейчас будет на всю страну озвучивать Елена. Елена, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Ну, рассказывайте, кому хотим привет передать?
2: Своей дружной, любимой команде, коллективу.
1: Так.
2: Они у меня молодцы такие, работают, не покладая рук. И мальчики, и девочки трудятся на благо нашего производства.
1: А что это за...
2: большой привет.
1: А что это за коллектив такой? Что производите? Мне прям интересно стало.
2: Производим одежду, швейное производство.
1: Молодцы какие. А вы начальница, да?
2: Да, да.
1: Ой, а вы строгая начальница?
2: Иногда бывает.
1: Ну, я точно знаю, что сегодня и завтра вы будете просто самой лучшей начальницей, будете летать на крыльях, потому что именно вам от Русского радио достаются два приглашения на концерт «Любови Успенской». Это все состоится уже завтра в Москве, в яхт-клубе-ресторане «Шорхаус». В подарок от Русского радио два приглашения в танцевальный партер на этот концерт. Ой, Елена, будете наслаждаться любимой музыкой на нашей прекрасной летней площадке на берегу Москвы-реки со сценой на воде. Я вас поздравляю.
2: Спасибо большое.
1: Ну и вашему производству процветания, много заказов и много денег.
0: Время подарков на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы, соусы Heinz в ассортименте 109 рублей с 23 по 29 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
3: в ленте.
1: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилеров.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ЛГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ЛГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с Лада. У Лада летний смена цен. Лада Нива Тревел от 1 миллиона 75 тысяч рублей и Лада Нива Легенд от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
10: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
11: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Пока женщина спит, ты еще не виноват. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: конечно, все будет хорошо. Привет папе Алексею, брату Давиду и сестре Маргарите. Хорошего дня от Ксении. Привет всем дачникам. Людмила передает, поздравляет с днем дачника. Помидорки перерабатываем. Люда из Омска. Ой, ребятки, потерпите, сейчас начнется вечер на русском. Что-нибудь дачное замутим. Привет горячей Кристине, Ирине и Марии. Всем хорошего настроения. Привет зая Михаилу Бондаренко. Он сейчас делает дверь на даче. Умничка мой, люблю его очень. А что, у вас дача без двери была? Оригинально. Привет маме Наталье Ивановне. Лечись, мой маленький котенок. Завтра я приеду к тебе, дочь Людмила. А привет, Русское радио. Передайте привет тете Тане. Мы сейчас едем из деревни в город продавать веники. А еще к любимым кошечкам Нихан, Шанти и Бенни. Очень по ним соскучились. Всем хорошего вечера и настроения. А нам удачных продаж, Маша из Чувашии. Слушайте, шикарный бизнес. Вязать веники и продавать. Самый сезон. Я как-то в детстве помню, тоже меня папа научил вязать березовые веники. И даже была идея продавать, но что-то вроде затухло. Ладно, это отдельная история, отдельная тема. Все, ребятки, спасибо вам за сообщение, за ваши. Стол заказов я на этом закрываю. Следующий выйдет в 22.00 с Максом Приваловым. Дождитесь.
1: На Русском радио «Стол заказов».
0: Ну и как обещал, мы сегодня день дачника будем отмечать вечерним шоу. Главный дачник
2: страны, пряник Александр. Ну да,
0: я
2: друзья.
0: Вот сейчас говорю за эфир. Человек живет на своей земле, да, в доме. Да. И ни черта, прошу прощения, не выращивает.
2: И горжусь этим, потому что там все хорошо растет и без меня. Крапива, слива и прочее.
0: Кстати, супер с крапива, не мне.
2: Нормально. Друзья мои, короче, если вы в данный момент уже обнимаете свои 6 соток или едете на машине по трассе, и у вас в багажнике гремят пустые банки, лопата и рулон рубероида, всех поздравляю, сегодня все в деле, друзья мои. Мы решились, как даже еще, поговорить про великую дачную эволюцию. Тема сегодня звучит так. Что вы построили самым первым на участке и что возводите прямо сейчас?
0: Это очень хорошая тема, потому что мне вообще есть что рассказать.
2: Конечно, потому что ты попал в этот капкан.
0: Попал.
2: Смотрите, друзья мои, как это все устроено. Сначала человек покупает землю, правильно?
0: Да,
2: чтобы просто отдыхать на ней. Потом выясняет, что на травке лежать холодно.
0: Да.
2: Строит туалет. Маленький такой, синий, из пластика.
0: Да.
2: И это первый памятник его несвободе.
0: Все, а потом пошло-поехало. Бассейн, курятник, бытовка, теплица, грядки и т.д. и т.п.
2: И мы хотим понять, где этот предел. Попутно можете описать нам свой дачный идеал, ради которого вы гробите свои выходные. Да что там уж и жизнь в том числе.
0: Заходите, ребята, в наш канал в мессенджере Макс. Мы там называемся Русское радио. Заходите, находите, подписывайтесь. Уже пост опубликован. В комментариях мы ждем ваши истории на тему, что вы построили самым первым на даче и какую стройку ведете прямо сейчас.
2: Да.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Эко-квартал «Алания».
3: Безопасность, комфорт, эстетика.
2: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: 19 лет мы честно лечим людей, завоевывая ваше доверие. Медцентр «АС Медикал». Внимательный подход к каждому пациенту. Ваше выздоровление – наш общий успех. Московская, 50А. Звоните 62-65-55. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Не узнаю Руслана. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей, еще и учиться стал лучше.
6: В малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
7: Итальянская школьная одежда – это стиль и комфорт. Original Marinos – костюмы, рубашки, поло, жилеты для мальчиков. Юбки, пиджаки, блузки для девочек. Original Marinos – ТЦ «Галерея», второй этаж. Пусть школа будет модной.
8: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
2: Эко-квартал «Алания». Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в третьем квартале 2028 года. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с «Хоумберри».
10: Свадьба или новоселье?
9: В «Хоумберри» все для отличного приданого
10: или идеального домашнего пространства.
9: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
10: Покупайте все для кухни в магазине «Хоумберри» на Барбашова 72.
9: И домашний текстиль в «Хоумберри» на Барбашова 26.
10: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
9: Все для идеального дома в магазинах «Хоумберри» Барбашова 26.
10: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
2: Подробности акции у продавцов-консультантов.
11: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
12: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
13: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
14: Переживи 3 месяца зимы, и 4-й получишь в подарок.
15: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Новости. На русском.
1: В Владикавказе 18 часов. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Около 100 миллионов рублей получит Северная Осетия на обновление общественного транспорта. По информации профильного комитета, на эти средства в следующем году будет закуплено 46 новых автобусов. Отмечу, Минтранс России одобрил заявку региона на предоставление федеральной субсидии. Республика успешно прошла все этапы отбора и подтвердила соответствие строгим критериям федеральной программы. Житель Северной Осетии стал жертвой мошенника. По информации МВД по региону, 79-летний пенсионер перевел злоумышленнику 900 тысяч рублей. Аферист, представившись сотрудником мэрии Владикавказа под предлогом перерасчета пенсии, получил данные потерпевшего. Позже убедил перевести все сбережения на так называемый безопасный счет. 18-летний подозреваемый задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело. В Северной Осетии с начала года отремонтировали более 120 километров линий электропередачи. Об этом сообщает пресс-служба филиала Россети Северный Кавказ Севкавказэнерго. Специалисты заменили свыше 100 дефектных опор, около 15 километров ветхого провода и расчистили порядка 14 гектаров просек в охранных зонах электрообъектов. Работы проводятся в рамках подготовки электросетевого комплекса республики к осенне-зимнему периоду. Госуслуги могут превратиться в универсальную цифровую платформу. Об этом сообщают «Известия». В правительстве обсуждают стратегию развития портала, которая предусматривает создание собственной социальной сети, семейных сервисов с общими чатами и календарями, а также объединение на одной платформе государственных услуг и информации о культурных, спортивных, туристических и волонтерских мероприятиях. Первые изменения планируют внедрить в ближайшие несколько лет. Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости на русском. Дамы и господа, разрешите представить. Сегодня 2 часа с вами проведут Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
2: А кое-кто оставшуюся часть жизни проведет на грядках в позе зю, пытаясь выкопать из земли все же плоды того, что он туда закопал весной.
3: В позе зю. Между прочим, сейчас такие технологии, Александр, что никакой позы зю и не надо принимать. Можно стоя, спокойненько, умную тяпку какую-нибудь взять, не знаю, там, еще что.
2: Если эта тяпка действительно умная, она сбежит в понедельник от вас, скроется, друзья.
3: Ребята, с праздником, с днем дачника.
2: Да, и сегодня мы говорим о том, что... Нет, сегодня мы, как бы это сказать, вскрываем ваши психологические травмы, если хотите, которые вы получили, сразу купив землю, что вы построили первым делом на этой земле и что не закончили строить прямо сейчас.
3: Или, вот делали, или строите до сих пор. И строите.
2: В первой части нашей программы из уст Ивана прозвучала правда про меня.
3: Да.
2: Я действительно загородный житель уже давно и, как это сказать, убежденно провожу свои дни вот без соседей сверху. Ага. Нет, конечно, соседи через забор у меня тоже есть, но, как сказал один выдающийся ум нашей эпохи, в чем прелесть дачи у моря, когда у тебя, а вот вместо одного забора, значит, сразу море. То, что ты окружен врагами только с трех сторон.
3: С трех сторон, да. Вплавь можно убавить.
2: Ну, в принципе. Поэтому там, да, каждый из соседей, каждый по-своему, но хотя бы над головой никто не ходит. И внизу никто этими кроватями не стучит, понимаете, по ночам. Зато каркают вороны, лают соседские собаки. Я ничего у себя на участке не выращиваю.
3: Вот это плохо.
2: Вот. А Иван наоборот.
3: Житель городской, а по выходным летом дачный. И выращиваю все, что только можно.
2: И вот я
3: и
2: его...
3: нельзя. Ой,
2: я...
3: нет, все, что нельзя, не выращиваю.
2: Это понятно. Это сейчас забыли. И вообще, если мы все помним Ивана, как он выглядит, а мы все примерно себе представляем это из соцсетей, мне, я тебя с тяпкой не представляю. Хоть с умной, хоть с глупой.
3: Здрасте. Ты что, ты в охоточку? Во-первых, когда ты работаешь на земле и делаешь что-то своими руками, это так успокаивает. Это такая психотерапия. Вот всю неделю с тобой поработаешь,
2: да.
3: На выходных приедешь и расслабляешь.
2: Слава богу, наконец, хоть что-то тебя расслабляет. Но и когда ты тут рассказывал, ой, урожай вырастет, тут урожай вырастет, он действительно вырастет. И все друг другу желают урожай побольше. И никто же не понимает, мало его вырастить, так его еще потом надо собрать. И еще надо переработать.
3: Настоящие дачники, им это не кажется каким-то трудным и невыполнимым. Наоборот, только в радость это все. В общем, ребята, давайте, что вы построили первым делом на даче и какую стройку ведете прямо сейчас. Заходите в мессенджер Макс, наш канал «Русское радио». Уже опубликован пост с темой. В комментариях мы ждем вашей истории.
0: Вечер на

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33-35-93. Места ограничены.
3: Эко-квартал «Алания».
4: Безопасность, комфорт, эстетика.
3: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Всего от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерский центр «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама ООО «Гермес» не является публичной офертой.
6: Осетия. Место, где отдых вкусный.
7: Первый супермаркет республики Стейтен предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтен. Вкусно, как дома.
8: Эко-квартал «Алания». Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в третьем квартале 2028 года. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, «Грант», Гадеева, 81А. Мебельный континент. Барбашова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП «Банка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00.
11: Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
13: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
14: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
15: Плохая примета – убирать зимние вещи раньше июня. Очень плохая.
16: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
17: Стройку ведете прямо сейчас?
18: Можно я?
17: А ну давай.
18: Я первым делом на даче построил крылечко, потому что его как такового там не было. Ну прям такое, знаешь, презентабельное крыльцо получилось. Когда я его построил, понял, что теперь вот к такому крыльцу нужно ремонтировать весь дом внешне.
17: Есть такое.
18: Вообще в целом, конечно, ремонт этим летом вокруг меня. Я и на даче его делаю, и в квартире. Мама дорогая.
17: Да ладно, то есть, в принципе, ремонта на даче тебе не хватило, и ты еще ремонт в квартире решил сделать, чтобы я тебя уже два месяца об этом слушал,
18: ты
17: да?
18: Ты хотя бы только слышишь и слушаешь об этом, а я вообще живу в этом ремонте, постоянно какие-то проблемы вылезают. Ну, это же ремонт. Сегодня я когда заходил в квартиру, с проверкой, в подъезде встретил соседей, они мне, мол, жаловаться начали, будто бы мои строители нарушают закон о тишине.
17: Так, а ты и правда не соблюдаешь этот закон?
18: Да соблюдаю, не нарушаю. Я даже специально перепроверил и спросил точные часы тишины в чате с Алисой. Но Самое интересное, Саш, в конце сообщения появилась реклама строительного пылесоса с шумоподавлением. И сразу же ссылочка, пок, на него.
17: Ну, это ж нейросети, они знают все, что нам нужно.
18: Но мне, кстати, в голову даже не приходило, что такой пылесос вообще существует. Ну что, все, я заказал, надеюсь, теперь проблем будет меньше.
17: Ну, мне кажется, такой пылесос можно использовать и просто так, без всякого ремонта.
18: О, это, кстати, хорошая идея.
17: Ну, да.
18: Сообщение наших слушателей. Наташа Федорова из Барнаула передает всем привет. Сообщает, первым делом на даче, угадай, забор от любопытных соседей мы поставили.
17: Ну это понятно.
18: Вторым делом баня, а уже потом дом начали обустраивать.
17: Любят наши, вот, кстати, ну как путешественник, мы же все поездили в самые высокие, самые глухие заборы, конечно, ага. У нас в России. Вот в чем эта психологическая вот потребность сразу не от знаю, внешнего мира, я тоже не знаю. Но мне, ну, если за забором-то может сидеть и веселее, никто не видит, чем ты занимаешься. Но с другой стороны, ты не в курсе, что там на улице происходит.
18: Это правда. Ребят, рассказывайте свои истории, что вы первым делом построили на даче и что строите сейчас. Заходите в мессенджер Макса, наш канал «Русское радио». И в комментариях к посту давайте, пишите.
19: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: А поехали всей семьей.
0: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8 комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
7: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
8: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
10: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
11: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторрус».
12: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
14: Ловите лайфхак от семейку «Каяк».
15: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
16: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
17: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
18: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля. 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
19: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
20: Я много чего умею делать по дому. Например, ходить. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
1: Сердце болит.
2: Что такое?
1: Ну, обычно я на дачу уезжаем уже вот в четверг после эфира.
2: Ты, братан, так не шути сейчас, а то сейчас...
1: Так за дачу сердце болит. В этот раз не поеду. Переживаю, как там чего. Но она у меня под присмотром остается, конечно.
2: Огурцы, они, в отличие от людей, могут и без присмотра вырасти. Вы вырасти людьми.
1: Итак, мы сегодня День дачника отмечаем. И спросили у вас, что вы первым делом построили на своей даче и что строите вот в данный момент сейчас? Давай истории своего слушателя читать.
2: Давай, привет всем из Омской области, пишет Елена Сергеевна из Большеречья. А именно из поселка Большеречь, собственно. У нас не дача, а частный дом. И первым делом, что мы построили, когда купили этот дом, а это было в 2007 году, это, внимание, летний, ключевое слово, курятник. И по сей день держим кур. Без них классно. Нам скучно. Собственно, скучно без кур. Вот без крика.
1: Это классно.
2: 5 утра и чистка этого куриного навоза.
1: Ой, что там чистить-то? Ну, горох.
2: А вообще, конечно, купить участок и тут же построить дом для тех, кого вы все равно планируете съесть, это да, да, это большое сердце.
1: Когда заводишь кур, главное не давать им имена.
2: Точно, точно.
1: История Сергея. В начале лета начал строить беседку. Придумал проект. 3 на 90. Ребенок, 12 лет, увидел, что можно получить свое место отдыха и приделать чердак. Теперь из беседки получается такой летний домик. 2 раза проект уже менял. Ну, неплохо, да, ну а что такого?
2: Не, ну, в принципе, еще немножечко там пристроить, если то и сдавать этот летний домик.
1: Вообще
2: можно...
1: утеплить, провести канализацию, горячую воду.
2: Вы что, здесь обезвоженные эти жители столичного региона к вам вообще поедут, будьте только вперед. Привет, поздравляю всех дачников. Сначала у нас был забор, вагончик, потом, конечно, место для подумать. Дом строили еще 3 года. Теперь живем и радуемся, потому что мы впятером с 2 кошками и собакой, похожей на волка, в городе проблематично жить. Но дочка говорит, будет жить в студии, чтобы не косить газоны. Ведь с этого года это ее вотчина. Короче, приходит после 30 лет, наверное, чтобы сбежать в свое укромное место, где устроено все, как тебе хочется. Но сегодня собирала смородину всех видов и уже тоже хочу куда-нибудь в студию спрятаться. Ведь с ней надо еще что-то вкусное делать. Всех целую, мама Леночка-припевочка. Вот так купить дом, в смысле, 3 года строить дом, завести зоопарк, чтобы в итоге мечтать о бетонной коробке. В общем, природа умеет пытать детей, людей, хочу сказать.
1: У меня другой вопрос. Как можно не любить косить газон? Ну, ты там прочитал в сообщении, что там девушка ненавидит косить газон.
2: Я сейчас потерял дар речи. То есть ты любишь косить газон?
1: Обожаю.
2: Тогда у меня есть работа для тебя, братан.
1: Нет, спасибо.
0: Вечер на

гасит твое одиночество. Только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

0: нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Лето! Лето! Лето!

0: Кухня. Вкусно. На русском.
1: Ну, каким же еще блюдом отметить День дачника? Дачным блюдом каким-нибудь. А это же ведь не только дача, это же не только шашлыки-мышлыки. Это еще и казан. Обожаю казан. Конечно. Ну, конечно, плов, да, само собой. Но я хочу сегодня рассказать блюдо, которое меня с детства преследует. Папа у меня его готовил, он назвал его шулюм.
2: Шулюм.
1: Ну, как бы это просто название такое, шулюм. Это что значит? Это все, что есть вот в холодильнике с мясом, главное.
2: Святые слова.
1: Чтобы только мясо было.
2: Так и есть.
1: Поэтому я тоже частенько это готовлю. Берем казан, наливаем масло, хорошенечко раскаливаем. Вводим крупные куски мяса. У меня, я обычно беру говядину, обожаю. Хорошо прижариваем, тем самым запечатываем весь сок внутри куска. Посолить надо не забыть и добавить любые абсолютно любимые специи. Далее, когда мясо прижарили, добавляем крупно нарезанные морковь и репчатый лук и чеснок целыми зубчиками. Прижариваем овощи. После того, как они прижарились, добавляем воды, чтобы, ну так, немножко покрыло это все. Снижаем силу огня и томим под закрытой крышкой минут 30.
2: Ну.
1: А после вводим картофель очищенный. Я люблю прям целиком. Вот не резанный, а прям цельный картофель.
2: Да.
1: Сладкий перец четвертинками. Добавляем еще немного воды. Пробуем на соль. И уже тушим до готовности картофеля. Ну, собственно, все.
2: Ну.
1: Вот это блюдо подаем с бульоном, естественно, и зеленушкой посыпав еще.
2: Ну да, ввода картошки, честно признаюсь, ты готовил зервак для плова. То есть,
1: По сути, да.
2: Потом туда картошку. Ну да. Вот у нас так. Это в семье называют почему-то соусом. Словом соус.
1: Вот просто соус.
2: Соус, да, это ну, вот как тоже. Раз, когда прям чпык-чпык-чпык.
1: А, я еще, знаешь, когда это все кипит и практически готово, еще как вот в уху берешь эту...
2: Полежку.
1: И туда...
2: Ну, а что ты полчаса, мне кажется, на говядину маловато. Вот пару часиков.
1: А смотря какая. Если ты выбрал правильную говядинку, она быстро приготовится. А если прошла прошлогоднюю, конечно, долго будет.
2: Ну, так, не поспорь.
1: В общем, давайте, ребятки, бегом в мой кулинарный канал за рецептом в мессенджере Макс. В поиске наберите Иван Соловьев. Вот мой канал, вот он рецепт. Сохраняйте себе. Подписывайтесь. Со мной вам вкусно, а мне с вами интересно. Приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Реклама на русском.
1: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
4: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создан при участии ООО «Осень» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru16+.
5: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
6: Лента.
7: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
10: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
11: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
12: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
13: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. Уверен 101-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. УГРН 118-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
14: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Сан Йонг, теперь KGM. Внедорожники KGM, Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM – надежные корейские автомобили.
2: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
3: Зачем делать пакеты для сока так, чтобы в них всегда в конце оставался сок? Как его оттуда достать? Я же его слышу. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Что вы построили первым делом на своем участке и ради какого долгостроя прямо сейчас гробите свое лето, ага, друзья мои? Вот, ждем вашей истории. И еще можете описать на закусочку дачу вашей мечты. Вот когда она приобретет идею, когда вы остановитесь?
2: Максим Кузьмин первым делом на даче сделал песочницу для третьей дочки. Привет из Иваново нам передают. Слушает нас на даче и красит кухню прямо сейчас.
1: То есть начал с песочницы?
2: Для третьей дочки.
1: Слушай, во-первых, это мудро, потому что ты уже привез песок, потому что дальше ты его там как-то с цементом замешиваешь, бетон получается. Поэтому, в принципе, объект двойного назначения. Браво, мудро. Елена Ганеева что пишет нам? Всем привет, а мы строим подвал, чтобы было куда закрывашки на зиму снести. Уже вовсю кручу баночки. Огурчики, баклажанчики, помидорчики на подходе.
2: Да-да-да.
1: Это типа, так, огурцы закатала, баклажаны на месте. Лена, надо копать глубже, метров на 10. Если еще кабачки пойдут, мы пробьем ядро земли. Слушайте, тратить сотни тысяч рублей на бетон под землей, чтобы спрятать еду стоимостью в 100 рублей.
2: Не слушайте вы его, он просто ничего не понимает в этом кайфе.
1: Прекращайте копать, Елена.
2: Елена, копайте побольше. Читаем дальше еще одна история. Вот как тебе Паша нам пишет? Вечер добрый, русские толстячки.
1: Пашу вычеркиваем.
2: Подожди, первое, что я построил на участке, был домик с небольшой мансардой, потом хоз постройки пошли, а теперь строю баньку. Все медленно, но четко.
1: Не, у меня толстячки до сих пор.
2: Ладно, все.
1: Что это? Может, у нашей фотографии... Может, это не Юрьев. Не путайте нашу фотографию и фотографию Антона Юрьева.
2: Ребятки,
1: толстячки.
2: Классная тема. Продолжим во втором часе ее обсуждать. Встречаемся здесь в 19:00.
1: Худеешь.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Новая песня на русском.
3: А помнишь, я всегда...
4: Всем привет! Это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
0: Русское радио.

0: А сейчас о погоде. Ночью во Владикавказе будет около 18 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, временами дождь. Температура воздуха 25-27 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Реклама на русском. Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Внимание! Фирма «Ирклимат» предлагает кондиционеры ведущих фирм-производителей. Установка в течение 2 дней. Только до конца июля монтаж кондиционера бесплатно. «Ирклимат». Хаджи Мамсурова, 31. Телефон 96-44-45.
3: Кафе «Доменико» продолжает удивлять гостей качеством продукции и ценами. Теперь рожок мороженого стоит всего 29 рублей.
4: Сколько, сколько?
3: 29 рублей. Вам не послышалось. Приходите и убедитесь сами.

0: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
1: Сантехника «Ёж».
2: Эко-квартал «Алания».
3: Безопасность, комфорт, эстетика.
2: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Эко-квартал «Алания». Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в третьем квартале 2028 года. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Как отлично провести выходные?
5: Конечно, в «Алания Синема».
4: «Алания Синема» — это яркие новинки проката на любой вкус.
5: Уютные кинозалы, невероятный звук
4: и великолепная картинка.
5: Ежедневно с 10 утра.
4: «Алания Молл».
5: Московское шоссе 3К.

0: За рулем нового автомобиля «Чанган» вы будете светиться от счастья, а еще от выгоды. Не упустите специальное предложение. Автомобили «Чанган» с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера «Чанган-центр Пятигорск», улица Ермолова, 50. Телефон 411-234. Указанная выгода действительно в июле этого года при покупке автомобиля «Чанган CS75+» по программе «Трейдинг кредит». Кредит предоставляет АО «Т-банк». Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Делайте ремонт. Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
2: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
3: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
2: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16. Yeah.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Стол заказов русского радио. Все верно, дождливый Владикавказ. Всем привет, хорошего настроения. Несмотря на погодные условия, мы сумеем с этим побороться. А я, знаете, сегодня подумала, боже мой, 29 градусов, можно все перестирать. Ну-ка, где все мои беленькие? Ну-ка, где все мои темненькие и беленькие, и темненькие? Так красиво развесила, все, значит, аккуратненько, по цветовой гамме. И убежала по делам. И вдруг... конечно, ливень. Поэтому, дорогие, иногда происходят просто какие-то жизненные непредвиденные обстоятельства, которые должны, по идее, как бы нам портить настроение. Но нет, ну кто мы такие, чтобы из-за этого расстраиваться и переживать, правда? Тем более, когда есть возможность передавать приветы, участвовать в столе заказов, поздравлять с днем рождения, если у кого-то из ваших близких сегодня личный праздник. Дерзайте, звоните по номеру 53-46-46, и пусть неурядицы обойдут вас стороной. Ну и, конечно, не забывайте, можно отправлять сообщение на номер +7 988 877 107 9. С вами Лина Мартова. Еще раз привет, Осетия.

если у вас есть желание кому-то ночью письма высылать, зачем ждать вечера и ночи, дорогие? У вас сейчас такая прекрасная возможность отправлять все свои письма в виде сообщений на номер +7 988 877 107 9. Это русское радио в столице. 19:07. Всем тем, кто только что включил радиоприемники, хорошего вечера.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Так, давайте глянем, что в нашей копилочке. Добрый вечер, Русское радио. Хорошего всем вечера пожелайте, пожалуйста. И если можно, нашей Илоночке, самой многоуважаемой, любимой, счастливой и красивой, пусть у нее все будет хорошо, поздравьте ее с прошедшим днем рождения, и пусть она всегда улыбается. Добрый вечер, дорогая Лина. Если можете, пожалуйста, передайте приветы Засееву Тамерлану Викторовичу. Он у нас самый лучший, самый любимый руководитель. Спасибо ему за вечное понимание, за хорошую и удовлетворительную порой заработную плату. И за то, что он всегда разговаривает с нами, проявляя уважение. Вы знаете, мне кажется, что для руководителя, для работодателя это прямо огромнейший плюс, вот прямо огромнейший. Судя по тому, как руководитель общается со своими подопечными, можно вообще все о человеке понять. Поэтому, если нас сейчас подобные руководители слушают, привет им от Русского радио!

Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, «Гранд», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка. Озвучка ОТП.

0: За рулем нового автомобиля «Чанган» вы будете светиться от счастья, а еще от выгоды. Не упустите специальное предложение. Автомобили «Чанган» с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера «Чанган-центр Пятигорск», улица Ермолова, 50. Телефон 411-234. Указанная выгода действительно в июле этого года при покупке автомобиля «Чанган CS75+» по программе «Трейдинг кредит». Кредит предоставляет АО «Т-банк». Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Эко-квартал «Алания». Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в третьем квартале 2028 года. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте nars.dom.rf.
2: «Чанган» объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+, бестселлер Uni-S. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+, от 2 миллионов 200 тысяч рублей. «Чанган». Время быть в плюсе. Зафиксируйте условия у официального дилера «Чанган Гермес». Минеральные воды. Автомобильная 19.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Указана минимальная цена на «Чанган» CS35+, в комплектации «Комфорт» 2024 года выпуска, с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Хоумберри все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
4: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
5: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Одна песня за 3 минуты может напомнить все, что стараешься забыть годами.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
8: А сейчас о погоде. Ночью во Владикавказе будет около 18 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, временами дождь. Температура воздуха 25-27 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
9: Реклама на русском.
10: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок.
11: Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
6: Собрали дочку в школу. По деньгам как замуж выдали.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

Года плохая погода. Слушайте, это как никогда актуально. Быть среди дождя мы уже практически привыкли. Мне иногда кажется, что мы из Северной Осетии переместились куда-то совсем в другую местность, потому что нам вообще было не свойственно находиться вот в таких ливневых, знаете ли, условиях. Мы ведь уже в мае надевали самые яркие, красочные, легкие шифоновые платья, футболки, какие-то джинсы. В общем, я не знаю, гуляли, наслаждались, а тут особо-то и не погуляешь. Но если, конечно, с собой есть зонт, то можно. В общем, дорогие, берегите свои красивые наряды, не пачкайте, не мокните, не болейте. И помните, что при любой погоде всегда необходимо слушать русское радио, потому что мы настраиваем на положительный лад. 19:30 во Владикавказе. Я скоро почитаю ваши сообщения, а пока хорошая музыка. Подпеваем.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Мамбетова Илона прислала сообщение. Здравствуйте, Русское радио. Я территориально нахожусь в Нальчике, но при этом частенько слушаю Русское радио Владикавказ. И вот именно сегодня решила поблагодарить вас за вечно прекрасное, бодрое настроение. Не знаю, как вам это удается, но спасибо огромное. Слушайте, ну и вам спасибо огромное. Передаю также приветы всем проживающим в Нальчике. Прекрасный маленький городок с очень насыщенным озеленением. Обожаю вас, ваш Атажукинский парк, по которому можно погулять и получить удовольствие. Вот. Есть еще пару мест, прям моих любимых, но об этом не сейчас, об этом как-нибудь потом, дорогие. Добрый вечер, дорогое Русское радио. Пожалуйста, передайте приветы Анжелике Лихсаевой, пусть у нее все будет хорошо. И вот еще вот такое сообщение. Значит, сегодня в семье Кайтовых праздник. Ну, прям праздник, понимаете? Там не просто день рождения, там юбилей. У них юбиляр. Кайтов Таймураз. Я к вам обращаюсь. Ваш племянник решил нас оповестить о том, что сегодня вы празднуете свой личный праздник. И как мы можем-то не поздравить вас? Ну, как мы можем не пожелать вам здоровья и долгих лет жизни, мирного неба над головой? И, конечно, хотелось бы, чтобы все ваши желания, если они какие-то там еще где-то имеются, потому что я знаю, огромнейшее количество людей просто живут по принципу «я уже счастлив, потому что меня окружает любимая и любящая семья, там у меня есть еще какие-то плюсы по жизни». Но если вы все-таки о чем-то искренне мечтаете, я также искренне желаю вам добиться этого в самое ближайшее время. Пусть все сбывается. Мы вас, Таймураз, поздравляем вот, от всей семьи Кайтовых. Но все-таки написал ваш племянник, поэтому ему огромное спасибо за это. Обнимайте всех, благодарите. Чувствуйте себя сегодня просто фаворитом, ведь это ваш день. Давай.

0: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на русском радио. Реклама на русском.
1: А сейчас о погоде. Ночью во Владикавказе будет около 18 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, временами дождь. Температура воздуха 25-27 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
0: Реклама на русском. Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Эко-квартал «Алания».
3: Безопасность, комфорт, эстетика.
2: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
5: 29-33-66. Кажется, вы наслаждались музыкой, а не думали получать удовольствие от работы, не выходя из дома, писать код или создавать дизайн. Компьютерная академия ТОП – это возможность получить современную специальность и заниматься любимым делом. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
2: Эко-квартал «Алания». Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в третьем квартале 2028 года. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Школа – это праздник, на который хочется одеться как
7: празднично.
6: Детский магазин «Мишутка» – нарядная и повседневная школьная форма. Для девочек – сарафаны, пиджаки, блузки. Для мальчиков – костюмы, рубашки, галстуки, а также обувь. Детский магазин «Мишутка», Ленина, 63.
8: Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, вновь открыт. Большой выбор товаров для охоты, туризма, самообороны и активного отдыха. Ждем вас ежедневно, кроме воскресенья, с 10 до 19. Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, напротив рынка «Алан».

0: Дорогой, сегодня на ужин гречка.
1: С чем?
0: С чем я тебя и поздравляю.
2: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
3: Это русское родное мое. Я без него ни дня. Так идем по жизни вместе вдвоем, верность друг другу храня.
4: Все будет хорошо.

Нет, ну, шашлычок под коньячок, конечно, это здорово, слушайте. Но, к сожалению, мы пока еще на работе. Хотелось бы мне сейчас оказаться в городе Сочи, но пока я во Владикавказе. Пока я во Владикавказе, в одном из прекраснейших городов. И вот в этом Владикавказе я провожу приятные дни и досуг. И прощаюсь с вами. До скорых встреч в эфире. Пока.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 8 вечера. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Около 100 миллионов рублей получит Северная Осетия на обновление общественного транспорта. По информации профильного комитета, на эти средства в следующем году будет закуплено 46 новых автобусов. Отмечу, Минтранс России одобрил заявку региона на предоставление федеральной субсидии. Республика успешно прошла все этапы отбора и подтвердила соответствие строгим критериям федеральной программы. Житель Северной Осетии стал жертвой мошенника. По информации МВД по региону, 79-летний пенсионер перевел злоумышленнику 900 тысяч рублей. Аферист, представившись сотрудником мэрии Владикавказа под предлогом перерасчета пенсии, получил данные потерпевшего. Позже убедил перевести все сбережения на так называемый безопасный счет. 18-летний подозреваемый задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело. В Северной Осетии с начала года отремонтировали более 120 километров линий электропередачи. Об этом сообщает пресс-служба филиала Россети Северный Кавказ Севкавказэнерго. Специалисты заменили свыше 100 дефектных опор, около 15 километров ветхого провода и расчистили порядка 14 гектаров просек в охранных зонах электрообъектов. Работы проводятся в рамках подготовки электросетевого комплекса республики к осенне-зимнему периоду. Госуслуги могут превратиться в универсальную цифровую платформу. Об этом сообщают «Известия». В правительстве обсуждают стратегию развития портала, которая предусматривает создание собственной социальной сети, семейных сервисов с общими чатами и календарями, а также объединение на одной платформе государственных услуг и информации о культурных, спортивных, туристических и волонтерских мероприятиях. Первые изменения планируют внедрить в ближайшие несколько лет. Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.
2: Я тебя прошу, ни слова лжи. В часах бежит, в часах.

Зимой и летом одним цветом. У этой загадки появился еще один вариант ответа. Цвета одного. Это Сергей Лазарев. Только что на русском. Проспать на работу – дело распространенное, но проспать время ухода с работы – да не бывать такому. Начало 9-го в столице. Если вы на сегодня уже отстрелялись, мои поздравления. У вас, можно сказать, только жизнь начинается. На русском радио появился Максим Привалов. Мое почтение, ну и, конечно же, обещание, что будет много любимой музыки, хороших новостей и летнего настроения. Оставайтесь на русском радио, и все точно будет хорошо. Обещаем. До конца суток обязательно устроим еще один стол заказов, вечерний, так что дождитесь.

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Внимание! Фирма «Ирклимат» предлагает кондиционеры ведущих фирм-производителей. Установка в течение 2 дней. Только до конца июля монтаж кондиционера бесплатно. «Ирклимат». Хаджи Мамсурова, 31. Телефон 96-44-45.
3: 19 лет мы честно лечим людей, завоевывая ваше доверие. Медцентр «АС Медикал». Внимательный подход к каждому пациенту. Ваше выздоровление – наш общий успех. Московская, 50А. Звоните 62-65-55. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Эко-квартал «Алания».
5: Безопасность, комфорт, эстетика.
4: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
7: Меню для счастливого человека.
6: С 9 до 14 часов завтрак.
7: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
6: На обед вкуснятина.
7: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
6: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
7: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
6: Кафе «Юг-34». 34.
7: Счастье есть.
6: Джанаева, 34.
7: Доставка 8-999-844-34-34.
6: Или через приложение «Яндекс.Еда».
8: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
5: Эко-квартал «Алания». Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в третьем квартале 2028 года. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с «Хоумберри».
10: Свадьба или новоселье?
9: В «Хоумберри» все для отличного приданого
10: или идеального домашнего пространства.
9: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
10: Покупайте все для кухни в магазине «Хоумберри» на Барбашова, 72.
9: И домашний текстиль в «Хоумберри» на Барбашова, 26.
10: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
9: Все для идеального дома в магазинах «Хоумберри», Барбашова, 26.
10: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
11: Подробности акции у продавцов-консультантов.
12: Зима – это такое время, когда люди начинают хорошо разбираться в аккумуляторах.
13: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Девушки не заграничные, не пограничные, девушки просто отличные. Слава и Анна Семенович только что на Русском радио. У Анечки Семенович сегодня действительно девчачий вечер, она сегодня по красоте. То есть вернулась с дачи, говорит, пора собой заниматься в клинике, то она что-то для с лицом делает, какие-то процедуры, область декольте потом пошла в ход. Ну и, конечно же, эпиляция. Ну вот эпиляцию не показала. Ну и, может быть, хорошо, или наоборот, кто-то расстроился. Хотя сейчас такая степень откровенности, конечно, и не только у артистов, у обычных людей в интернете, думаю, да что ж такое, ну хоть что-то должно остаться в тайне. Нет, уже сплошные диагнозы пошли. Джонни у нас на русском дальше. Не смогу забыть, хотя какие-то вещи, конечно, хочется из увиденного забыть. Ну ничего, переживем. Это русское радио, все будет хорошо.
1: Я не смогу забыть тебя. Не смогу забыть твой взгляд. Я не смогу простить себя.

0: Вот оно какое!
1: Наше утро!
0: Сейчас очень важная информация. В среднем чайки могут похитить до 35 блюд в неделю.
2: Одна чайка.
0: У меня такое ощущение, что они просто говорят: девчонки, на бизнес-ланчен. Вот этот, ау, и пикируют туда. Не надо чайкам давать слабительное. Ты что?
2: Наоборот.
0: А, наоборот,
2: закрепительное.
0: Да, конечно, будет камнем падать, понимаешь, как бы. Здравствуйте, ау, меня пучит. Ау.
3: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.
0: Перешутить Антона невозможно.
3: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
3: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
3: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
1: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
3: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Просто

Сегодня, оказывается, день дачника. Наш национальный праздник. Всем, кто встречает его, соответственно, названию. На Фазенде большущий вам привет. Если мокнете, то хотя бы не раскисайте. Если отдыхаете, то принимайте наше поздравление еще и с этим. Многие действительно в этом году по разным причинам решили никуда не ломиться особо. На своих родных фазендах, на своих сотках. В общем, хорошо проводит время. Я тоже обязательно в августе совершу такой вояж по всем друзьям, по знакомым. Так что давайте, у кого давно не был, ждите, наведаюсь. Ну, правда, обожаю дачи, ну, когда там работать не надо. А вот отдыхать, это вообще хлебом не корми, а вот шашлыком корми. Я вас тоже обязательно угощу любимой музыкой. Зиверт скоро, градусы, а Настя и Дима Билан, новинка от Александры Воробьевой и многие другие. Оставайтесь на русском.

0: песня на русском.
1: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не я.
2: Всем привет! Это Александра Воробьева. И вы слушаете мою новую песню. Привет, моя меланхолия. На русском.
0: Русское радио. Опять.

0: Реклама на русском. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
1: ООО РСВ «Краснодарский край», городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Асим» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
2: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
1: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. УГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. УГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Советская подводная лодка должна пойти к Северному полюсу.
4: Елена Север.
5: Может погибнуть весь экипаж.
4: Андрей Мерзликин.
6: Боевая тревога.
4: Евгений Миронов.
7: Чтобы все 106 вернулись назад.
4: Фильм «Северный полюс». Смотрите 26 июля в 18:50 на Первом. 12+.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
9: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
10: 12+. Сначала ты весь такой молодой и сильный, а потом предсказываешь погоду коленкой. Рекламная служба русского радио 5797799, код 499.
11: В темном коридоре вещи, понятых где-то в

Золотой дуэт, а Настя и Дима Билан на русском радио. Эпилог. Почему золотой? Да потому что они на первом месте хит-парада «Золотой граммофон». Разумеется, не только вашими молитвами, но и вашими голосами. Проголосовать за любимую песню можно на сайте русрадио.ру. Раздел «Золотой граммофон». Ну и как поют артисты, что там будет год спустя, непонятно. Но очень хочется надеяться, что песня эта к нам пришла всерьез, надолго, и через год, и через пару будет в эфире. Потому что, ну вот с первого раза мне не понравилось, а потом расслушал. Потом понял, есть вот в ней что-то такое, когда уже все отстрадал, и такая вот, не знаю, даже может что-то даже приятное есть в этом, что уже все миновало, можно вдыхать и жить дальше надеждами на светлое будущее. С вами Русское радио, все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены.
2: Эко-квартал «Алания».
3: Безопасность, комфорт, эстетика.
2: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Клуб «Сайбер-Икс» на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. CyberX на Барбашова, 72. Круглосуточно.
4: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей Легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-626-5077-94-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Квартал «Алания». Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в третьем квартале 2028 года. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: В новогодние праздники человек на 80% состоит из майонеза.
7: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Инфляция в регионах пошла вверх вслед за подорожанием топлива. Например, в Туве к июню оно выросло в цене на 65% за год, в Севастополе на 80%, а в Москве и Санкт-Петербурге примерно на 12-13%, следует из данных Росстата. На этом фоне в России снова появился субъект с двузначной инфляцией, хотя еще в начале года таких высоких показателей не было. В июне годовой рост цен в Туве превысил 12%. Это максимальный показатель в стране. Самая низкая инфляция зафиксирована в Ингушетии – 3,8%. Сбербанк с 1 сентября завершит обслуживание валютных и мультивалютных карт Visa. Такие СМС банк разослал клиентам. Им рекомендовали заранее закрыть карты Visa и перевести остаток денег на другие счета. Visa и MasterCard прекратили сотрудничество с Россией весной 2022 года. Карты этих систем, выпущенные российскими банками, будут постепенно выводиться из обращения в России, сообщала ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина. В особой экономической зоне технополис Москва создали уникальные космические разработки. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин на своей официальной странице в мессенджере Макс. Ученые разработали первый в мире мини-шаттл, который не сгорает при входе в атмосферу. Он способен самостоятельно возвращать с орбиты на Землю научные материалы. Космический аппарат можно запускать не только со станции, но и с небольших спутников. Вторая разработка — квантовый датчик для регистрации мельчайших частиц. Обе новинки расширяют исследовательский потенциал России. Россияне все чаще покупают готовые туры на зарубежные концерты. По оценке Forbes, в этом году спрос на такие поездки вырос на 15% по сравнению с прошлым годом. В пакет обычно входят билеты, проживание и логистика. Самым высоким спросом пользуются Турция, Арабские Эмираты и страны Азии. Вернусь буквально через час, а далее в эфире Максим Привалов обещал ставить только лучшие песни и ехать никуда не надо.
0: Новости. Новости. На русском.

Сегодня день, который официально называется... Ой, завтра ведь пятница. Даже как-то обидно за него, да? Потому что все хотят, чтобы этот четверг поскорее прошел. Желаю, чтобы ваш день, ваш вечер был выдающимся, а не проходным. Мы сделаем для этого все. В ваших приемниках «Русское радио», перед микрофоном Максим Привалов, ну и все самые любимые и популярные. Прямо сейчас загадывайте желания. Я Максим и она Максим, певица Максим, первая в этом часе.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Эко-квартал «Алания».
3: Безопасность, комфорт, эстетика.
2: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Клуб «Сайбер-Икс» на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб «Сайбер-Икс».
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: «Сайбер-Икс» на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
3: Эко-квартал «Алания». Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в третьем квартале 2028 года. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Из новогоднего настроения у меня сейчас только глаз дергается в такт гирляндам.
8: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Это Владимир Пресняков на Русском радио. Без нее никак. У нас начало 10-го. В Москве дело к ужину. Работающие как раз добрались до дома по пробкам. Отдыхающие, ну, видимо, снова уже проголодались, поэтому сегодня что-нибудь такое интересное сотворите. Пытался посмотреть, есть ли какие-то кулинарные праздники сегодня. Нет. День заливной тоски только. Ну, вроде как несъедобно звучит. Поэтому что приготовите, все хорошо. Импровизируйте. Мы тоже импровизируем. Любимая на русском. Скоро Дмитрий Маликов, скоро Ханна, Катя Гордон, кстати. А прямо сейчас группа «Непара». Я, кстати, вчера, ну так, волею случая, оказался на концерте, где выступал Александр Шоу. Причем пел живьем итальянские хиты. Слушайте, просто было что-то невероятное. Рекомендую.

Прекрасный летний вечер на русском радио, и музычка звучит, и Ханна пританцовывает, и долгожданная прохлада спустилась на город. Сегодня действительно день, когда голова нормальной формы, а не квадратная от жары. Не знаю, как вы, я вот в городе считаю, что это идеальное сочетание, когда днем плюс там 23-24, ночью где-то плюс 15-17, идеальное лето для города. Если вы со мной солидарны, мигом на прогулку. Мы, разумеется, поддержим музыкой, вот вам что-нибудь такое бодрое, чтобы легче шагалось. Пусть это будет Дмитрий Маликов «Вне времени». Дальше на русском.

0: Реклама на русском.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
4: АО «Альфа-банк» 6+.
5: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО «ЦПЛ». Москва. УГРН 101-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. УГРН 118-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
6: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
7: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Ловите лайфхак от семейку «Каяк».
9: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
10: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
8: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
11: Акция 50% бонусами «Сбер «Спасибо» за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
12: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
13: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
14: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
15: Хотите летом немного подзаработать? Проверьте карманы своей зимней одежды. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Гости из будущего на русском радио. Ундина — это та самая, что отдала свой голос в обмен на пару ног. Есть в этом что-то предвыборное, правда? Даже если вы Ундина, мы все равно вас услышим. Напишите нам сообщение. Есть такая функция и возможность. В столе заказов вечернем он стартует в следующем часе в 22.00. А приветим кого надо, поздравим именинников, признаемся вашим зазнобам. В общем, все по полной программе. Просто дождитесь. И все будет хорошо. Это «Русское радио». Перед микрофоном по-прежнему Максим Привалов. Слушаем дальше.

0: Реклама на русском.
1: Эко-квартал Алания.
2: Безопасность, комфорт, эстетика.
1: Строительная компания СТК-59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Клуб Cyber X на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб Cyber X.
4: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
3: Cyber X на Барбашова 72.
4: Круглосуточно.
5: M2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. M2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. M2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
1: Эко-квартал Алания. Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в третьем квартале 2028 года. Строительная компания СТК-59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Купила фитнес-браслет. Теперь знаю, что до холодильника 12 шагов.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Невинномысске потушили пожар на складе после атаки беспилотников. О ликвидации возгорания в логистическом центре «Вайлдберрис» сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Огонь на территории складского комплекса «Маркетплейса» вспыхнул в результате массированной атаки дронов в ночь на 22 июля. После удара беспилотников 5 человек обратились к врачам. Также украинские дроны атаковали логистический центр «Вайлдберрис» в Краснодаре. Там 2 человека погибли, 9 получили ранения. Министр иностранных дел Сергей Лавров провел двустороннюю встречу с госсекретарем США Марко Рубио. Глава МИДа уведомил американского коллегу о недопустимости дальнейшей поставки Киеву вооружений и в целом дестабилизирующей политики европейских стран. Также разговор коснулся и совместных проектов двух держав. Так Лавров и Рубио приветствовали возобновление полноценных контактов между Роскосмосом и НАСА. Кроме того, они высказались за нормализацию работы дипломатических миссий США и России. Спрос на зарубежную недвижимость со стороны россиян снова начал расти. Об этом пишет газета «Коммерсант». По итогам первого полугодия он увеличился на 3% год-году после довольно длительного периода охлаждения. По мнению экспертов, к зарубежным покупкам россиян подталкивают проблемы в российской экономике, укрепление рубля и снижение доходности депозитов. Среди препятствий – геополитические риски и проблемы с платежами. Полностью беспилотные КАМАЗы планируется запустить в 2028 году. Об этом заявил главный конструктор инновационных автомобилей Сергей Назаренко. По его словам, машины смогут выехать на дороги после всех испытаний. Необходимо убедиться в том, что они способны пройти весь маршрут самостоятельно. Сейчас за движением беспилотных КАМАЗов следят операторы-логисты. Они дистанционно могут управлять грузовиками, используя видеокамеры. Вернусь буквально через час, а далее в эфире 100 заказов. Приветы и поздравления присылайте Максиму Привалову.
0: Новости. Новости на русском. 100 заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Приветы, приветики, приветище. Все сгодится. 100 заказов на русском радио. Здравствуйте, это Максим Привалов. С удовольствием поддержу разговор, поэтому по любому приятному поводу просьба обращаться. Куда, спросите вы? Ну, давайте повторим наши контакты и в путь. Итак, 8-916-003-105-7. Номер для сообщений через мессенджер отправляю, пожалуйста. Перечитайте. Регулярно приходит Галя, Матья. Мы тут мучаемся, пытаемся понять, кто кому сват, брат, кум. Так что, пожалуйста, все там расставьте, запятые, чтобы никто там ни с кем не слипся, как пельмени. Вот, и подпись. Это тоже приветствуется. Есть еще возможность пообщаться с нами в социальных сетях. Есть группа ВКонтакте, группа в Одноклассниках. Они одинаковые, идентичные, верифицированные. Называется «Русрадио». Я вас туда приглашаю. Кроме приветов, признаний, поздравлений, можно еще и благодарности. Вот, например, Денис Клявер такую тему нам подкидывает. Хочу спасибо тебе сказать здесь, на русском.
3: Хочу спасибо тебе сказать.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Начнем с постоянной клиентуры. Это Нижегородская область, город Павлово. Хорошей работы, коллеги. Бензина, полные баки. Вам желает серебристый Prius 636. Ну и всем таксистам большой привет. Там Сергей на Приусе рассекает. Сергей, вам добрейшего вечера. Лучшей подружке Доре привет. Пожелайте счастья и здоровья, чтобы всегда улыбалась. Самое главное, не доставало меня. Спасибо вам от Ланы из Переславля. Может, дефицит внимания, общения у человека. Ну, пообщайтесь. Надо наоборот, чтобы как бы так наобщаться, чтобы она уже просила пощады. Пощади, отпусти. Бабуле привет, зовут ее Лена. Там еще есть мама Наташа. Папа, как всегда, безымянный. Сестричка Варя. Еще есть Есения, дядя Арсений и вообще огромная компания. Все, кто слушает русское радио. Всем большой привет от Сони. Следующая открытка. Папе Тане и... Папе Диме, маме Тане с любовью от дочки Ани из Нижнего Новгорода. Следующий пункт нашего назначения – это Астрахань. Там подружки две. Значит, подружке Майе привет. Не грусти, родная, все будет хорошо. Твоя Адемуся. Вот такая подпись. Добрый вечер, Максим. Здравствуйте, любимое русское радио. Большой привет Тимуру Захидовичу, а может быть Захидовичу, не знаю. Лучшему тренеру по карате в Оренбург. Очень нужна твоя помощь. Жду. С чем? В общем, Тимур, дорогой, Елена без вас никуда. Ну, карате поставлено на паузу. Не заставляйте девушку себя ждать. 8-916-003-105-7. Наш номер для сообщений через мессенджеры. Пожалуйста, ставьте подпись. Это всегда приветствуется.

0: рассказов русского радио.
1: Мармеладные наши, яхонтовые. Ну, это я уже Кате Лель подкидываю. На какую тему можно еще новый хит сочинить? Давайте маму Марину уважим. Очень хочет передать привет любимой семье, дочке Ане, сыну Андрею и Юлии. Нашли, озвучили, едем дальше. Уфа, дорогое русское радио, здравствуйте. Хочется поздравить с днем рождения Ирину Викторовну Герасеву. Спасибо вам за две точечки, чтобы мы не мучились, как же правильно Ирину Викторовну представить. Крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях. Пусть исполняются мечты, поздравляет мама, дочь, внучка и зять. Мы любим тебя, добавляют они. На русское радио здравствуйте. Большой привет бабуле. Зовут ее Людмила. Крепкого здоровья и счастья. Алдар. Так, любимой доченьке Веруне Варламовой. Я тебя очень люблю, это призналась мама Галина. Добрый вечер, русское радио, здравствуйте. Маме привет, зовут ее Наталья Ивановна. Мамочка, я тебя очень люблю, все будет хорошо. Дочь Людмила из Омска. Спасибо, не сплю, волнуюсь за тебя, звездочка моя. Очень, что это прям два сообщения. Диалоговая форма. Добрый вечер, Сургут. Сыну Гордею привет. Мы едим роллы без него. Ха-ха-ха. Слушайте, вы прям этот, такой надо этот злорадный смех порепетирую. Я добрый человек, не могу злорадно смеяться. Но тут прям он просился. Добрый вечер, уважаемый русское радио. Хочу сказать спасибо за то, что вы есть. И спасибо любимой мамочке. Зовут ее Светлана. Поздравить ее с днем рождения. Это из Ростовской области, город Миллерово. Пожелать здоровья, счастья, успехов, процветания во всем. Побольше позитива и улыбок. Хорошее пожелание. Нам всем пригодится. Стол заказов на русском. Слушаем дальше.
0: Стол заказов русского радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Только сели, только разложились. Уже половина стола заказов пройдена. Да что ж такое, время неумолимо. Стол заказов на русском радио. Добрый вечер, меня зовут Максим Привалов. Как зовут вас? Не забудьте это указать, отправляя нам сообщение. Всей России привет из Липецка от Ольги Суйковой. Просто так, просто хорошо, пишет она. По-моему, идеально. Не добавить, не убавить. Вот летом, мне кажется, чаще такое благостное состояние нас посещает. Зимой как-то осенью с этим проблемки. Андрюша, люблю тебя всем сердцем. Жду дома. Ты самое лучшее, что могло со мной случиться. Супруга Наталья. Тут даже есть такие смайлики с поцелуями. Люблю, целую любимого мужа Константина и дочку Дарью. Едем из Беларуси, отдыхали там 3 дня. Понравилось. Это от Елены. Да, я тоже там был, там великолепно. И замки есть, и чего только нету. И санкционочка есть, кстати. И по одежде там, ну, в общем. Здрасте, Максим, поздравляю вас с Днем Дачника. 23 июля – отличный повод выразить благодарность всем слушателям русского радио, кто любит трудиться и отдыхать на своих дачах. Вот это да. Значит, здоровье, богатого урожая, радости от работы, вдохновение. Особенно поздравляю дачников СНТ «Химик». Пусть ваша дача всегда приносит уют и покой. Дмитрий, город Саянск, Иркутская область. Дмитрий, я уже выступал с этим номером сегодня, что у меня нет своей дачи. Но я так люблю гостить на даче друзей и знакомых. Особенно, когда там все уже переделано, и тут я. Как, ну, там отдых же начинается, и я сразу вливаюсь в эти ряды в правильном ритме настроения. И не Аркадий, привет, я тебя очень сильно люблю, Александр признался. Русское радио любимое, на работе только вы, в машине тоже сейчас вы. Привет мужу любимому Мишане и крестнице Кире. Едем в Питер, нас ждут чудесные выходные, всем отличной погоды, Елена, город Клин. То есть вас еще и пятница ждет, я так понимаю, чудесная, вы же должны, сегодня выехали, значит, завтра точно прибудете. Ну, мы вам этого желаем, с ветерком. Стол заказов, русское радио, 8-916-003-105-7, номер для сообщений через мессенджеры. Подписывайтесь, пожалуйста.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Добрый вечер. Это нас Курган приветствует. Мы на даче. Погода супер. Привет маме Валентине Ивановне, семье Гореловых в Курган, сыну Егору, снохе Алене в Тюмень. С уважением, семья Кутининых. Анна и Роман, хорошего вам отдыха. Я так понимаю, что вы в отпуске как раз. А может, уже на пенсии? Не знаю. Привет, спасибо за эфир. Наконец-то закончил делать навес над мангалом. Теперь отдыхаем. Привет всему СНТ-энтузиаст. Ну, кто славно поработал, то славно отдохнет, Сергей. Мангал – дело святое, особенно на даче. Сегодня же день дачника. Да, мы же помним об этом. Всех слушателей, всех ведущих русского радио, а приветили тут. Сейчас скажу, кто это и откуда. Огромнейший привет родителям. Мама, зовут ее Мария, папа Павел, брат там есть Ваня. С любовью сын и брат Саша из маленького городка с большой историей. Сястроя. Сестроя. Надо полюбопытствовать, где это. Бодрого настроения мужу Сергею. Едем в отпуск на родину в Саратов. Подпись классная. Светлашка. Доброй ночи. Это в Омске уже ночь. Привет большой Диане от Людмилы. В Омске сколько там? Пару часов, да, наверное, у нас разница. Ну, может быть, около того. Всем слушателям большой... А может, и больше даже. Всем слушателям большой привет. Ребята, вы лучшие. А, ребята, мы лучшие, пишет Марина. И вы, и мы. Ну, мы же созданы друг для друга. Лучшие для лучших. Русское радио в ваших приемниках. Меня зовут Максим Привалов. Напомню, куда нужно написать. 8-916-003-105-7. Это номер для сообщений через мессенджеры, либо пользуйтесь социальными сетями. Есть группа в Одноклассниках, есть группа ВКонтакте, называется «Русрадио». Жду вас.
0: Стол заказа русского радио.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Стол заказов на русском. Еще одна минутка в этом часе на приветы и поздравления из Рязани. Привет сыну Алексею, жене Машеньке. Люблю вас. Николай Жданов успел признаться. Добрый вечер. Всей России привет из Липецка от Ольги. Это мы, по-моему, читали. Она и туда отправила, видимо. Я тут чередую средства связи. Привет, Алешеньке, ты очень хороший. С днем ангела. Причем с днем ангела она Александров поздравляет. Здоровья, благополучия, удачи, успехов. Наталья из Калининграда. Дорогое русское радио, передавала привет моя жена. Сделала сюрприз, а я прослушал. Я люблю тебя больше жизни. Буду внимательнее. Твой любящий муж Виталий. Надеюсь, она теперь ответочку не пропустила. И мир, любовь и гармония воцарится в этом доме. Здрасте, русское радио. Привет, Настя. И Сане из Екатеринбурга, от Марии и Макса из Крыма. Спасибо за нашу дружбу. Еще что у нас есть. По-моему, супруге Анне муж Роман уже передавал. Не помню. Добрый вечер, русское радио. Всем краснодарцам. Краснодаровцам почему-то. Ну ладно, вам виднее. Всем, значит, привет. Маме Юле, всем друзьям. Не знаю от кого. Анонимка. Ну, вот такой вот легкой недосказанностью мы и завершим вечерний стол заказов на русском. Спасибо, что вы с нами. Никуда не уходите. И все будет хорошо.
0: Новая песня на русском.
2: Поставь на стол мой хит, мой топ. Сквозь временный ток.
3: Всем привет! Это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
0: Русское радио.

0: новая песня на русском.
1: А помнишь, я всегда с тобой. Ты мне говорила, помнишь, где была любовь.
2: Всем привет. Это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
0: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Власти обсуждают продление запрета на экспорт дизтоплива на месяц, а бензина на полгода. Как сообщает Интерфакс, проект постановления правительства уже подготовлен. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что сейчас в регионах начались поставки топлива сельхозпредприятиям. Где-то увеличиваются лимиты на заправку, а где-то отменяются более жесткие нормы. Ситуация на рынке топлива, по его словам, меняется в положительную сторону. Госдума приняла закон о бесплатном ЭКО для супруг и вдов участников СВО. Депутаты проголосовали за пакет инициатив во втором и третьем чтениях. Воспользоваться мерой поддержки женщины смогут и в случае гибели мужа. Сейчас ЭКО доступно семейным парам, где у одного из супругов или у обоих стоит диагноз бесплодия, а также одиноким женщинам с таким диагнозом. Русский язык включат в учебные программы некоторых школ Бразилии. Об этом сообщили в Минпросвещение. Решение приняли по итогам встречи представителей образовательных ведомств двух стран. Стороны также договорились развивать совместные проекты в сфере детского отдыха, оздоровления и профессионального образования. Ранее министерство утвердило программу изучения арабского языка в российских школах. Она начнет действовать уже с 1 сентября. В супермаркетах Абу-Даби начали убирать нездоровую пищу из так называемых зон соблазна. Полки с шоколадом и жевательной резинкой, которые раньше выстраивались вдоль очереди, исчезли в одной из крупных сетей. Мера связана с новым предписанием, согласно которому от супермаркетов в Эмирате требуют убирать продукты и напитки с низкой пищевой ценностью из зон с высокой проходимостью. Ранее и депутаты Госдумы тоже выступали с аналогичными инициативами. О развитии событий в наших следующих выпусках, а ближайшие менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

Полулезгинка, полуклубничок. В общем, получилось здорово. Уеду, это Стас Пьеха, только что на русском. Час до полуночи в столице. Если вы считаете, что время позднее, ну вы посмотрите, сколько людей гуляет по центру. На верандах, в кафе. Нет живого места, потому что летом каждый день как выходной. И это прекрасно. С вами Русское радио, сами не спим. Вам не даем, играем самую лучшую музыку. Мари Краймбри, Дмитрий Маликов, Ирина Дубцова, Градусы, Артур Пирожков и многие-многие другие. Так что никуда не уходите и друзей приводите. Дальше у нас Анна Семенович. «Если станет грустно». Ну, Саня, не заскучаешь.

Мари Краем при Народском радио. Давай не ждать. 23:15 в столице. Перед сном иногда, вот особенно когда какие-то важные такие эмоциональные моменты в жизни, никак не уснешь, все эти мысли лезут в голову, все прокручиваешь, как сказать, как поступить правильно. А вы эти мысли, вы записывайте, пожалуйста. Если там будут какие-то интересные, креативные, необычные или даже смешные, вы их не просто записывайте, вы их нам присылайте, потому что здесь, на Русском радио, с 1 июня по 31 августа проходит конкурс под названием «Антоновка по-русски. Некислые шутки». То есть ваши шутки, репризы, какие-то смешные умозаключения могут вполне себе попасть в наш эфир. В конце каждого рекламного блока на Русском радио звучит какая-то шутка. Я думаю, что к этому уже все привыкли. Так вот, там может быть ваша шутка. Пришлите нам ее. На сайте rusradio.ru есть специальная форма. Лучшие шутки озвучит в эфире наш Антон Юрьев. А авторы этих шуток получат в подарок непростую, специальную, крутую русскородийную футболку с текстом своей шутки. Будете ходить гордо, демонстрировать, показывать, что причастны к самой большой радиостанции страны. Все подробности конкурса на сайте rusradio.ru. Ждем!

Вроде бы все решено, и мы поняли, мы слишком разные. Я не твое, ты не мое, с нами все ясно, да. Да разошлись пути, каждый сам по себе.

потянут, вытянуть не могут. Натана и Ирина Дубцова на Русском радио. Тянет, ну, шутки шутками, а потянуть что-нибудь в нашем возрасте — это пару пустяков. Вот я, например, на прошлой неделе был на турнире по игре в падл. Может быть, слышали, сейчас такой модный вид спорта. Это какой-то симбиоз тенниса и там бадминтона. Ну, в общем, что такое зумерски модное. Как теннис, но чуть поменьше. Ну, так вот, в общем, я в теннис, когда в детстве играл, и думаю, ну, руки ж помнят, ноги ж помнят, поэтому я не разогретый, с этой ракеткой для падла выхожу на корт, играю, ну, как играю, все больше для того, чтобы там пофоткаться или видео поснимать. Ну, в общем, какое-то определенное время я там побегал, и все, и вот на ровном месте так потянулась рука левая, что неделю не мог нормально вот орудовать. Хорошо, что кнопки на пульте правой нажимаю, а так бы все, профнепригодный был бы. В общем, берегите, пожалуйста, себя без резких движений. 23:30, мы тоже плавненько подбираемся к полуночи, разумеется, под самую любимую музыку. Скоро Артур Пирожков, Филипп Киркоров, Ани Лорак и другие блистательные артисты. Меня зовут Максим Привалов, в ваших приемниках Русское радио. Все будет хорошо.

0: каждую пятницу за час до полуночи. «Русский старт» с Максимом Приваловым. Музыка будущего. Завтра в гостях Марсель. В 23.00. Слушайте «Русский старт» на русском. Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Алла Довлатова. В субботу в 16.30 и 20.30. И в воскресенье в 11.30 и 19.30. «Крылатая с Довлатовой» на русском радио. Реклама на русском.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Бывают такие дни, когда делать ничего не охота. А бывают другие, когда охота ничего не делать. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: ли хвастается, то ли угрожает. Я за тебя умру. Это Филипп Киркоров на Русском радио. Я знаю, что будет делать Филипп в эти выходные. Будет петь для вас, потому что он участвует в концерте «Звезды Русского радио». Планируется шоу в Завидово, поэтому если вы будете там, я вам искренне завидую. Завидую всем, кто будет в Завидово. Не случайно это так называется. Какие планы на выходные у Ильи Крылова, спрошу я, потому что он появился в студии. Илья, здравствуй.
1: Привет, Максим, привет. Ну что, немножко отдохну, а потом на работу. Одна смена, вторая смена. Ну, знаешь, у нас на работе тоже немножко такой отдых. Особенно, когда такое время за окном, ночное, никого нет.
0: Шезлонга не хватает, правда?
1: Это точно.
0: Все остальное было бы супер. Ладно, тогда продолжаем работать для того, чтобы вы отдыхали. Вот так, наверное, даже будет правильно сформулировать то, чем мы занимаемся.
1: Жить, не тужить на Русском радио.
0: Да, оставайтесь с нами, все будет хорошо. Я вернусь завтра, услышимся. Пока.

0: Больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Европейский Союз ввел 21-й пакет санкций против России. Он стал самым крупным за 4 года. Всего в списке 218 позиций. В черный список попали 94 банка и крупные финансовые учреждения, в том числе Мосбиржа, ФК-система, банки Дом РФ, Акбарс, Уралсиб, МТС-банк, Зенит и Санкт-Петербург. Также под запретом 3 НПЗ в России, 1 в Беларуси и 37 российских производителей БПЛА дальнего действия. Кроме этого, новый пакет создает основу для введения визового запрета в отношении участников СВО. Под санкциями оказались министр спорта Михаил Дегтярев, помощник президента Владимир Мединский, гендиректор РЖД Олег Белозеров, бизнесмен Михаил Гуцериев и еще многие чиновники, бизнесмены и медиа-менеджеры. В Госдуму внесли законопроект об индексации пособий семьям погибших силовиков. Речь о военнослужащих, сотрудниках полиции и других силовых ведомств. Увеличивать будут единовременные выплаты с учетом инфляции на момент выплаты. С инициативой выступило правительство. Сейчас в законе не определено, на какой момент должен рассчитываться размер пособия с учетом индексации. Минцифры предупредила о возможных проблемах с доступом к российским сайтам в популярных зарубежных браузерах Google Chrome, Microsoft Edge и Safari. Причиной министерство назвало отзыв сертификатов безопасности иностранными удостоверяющими центрами. Чтобы избежать сбоев, Минцифры рекомендует установить российский сертификат безопасности. И о погоде. В пятницу в Москве ожидаются кратковременные дожди. Ночью будет 10-12 градусов, а днем плюс 23-25. Еще предстоящей ночью будет сильный туман. По словам синоптиков, в ближайшие четверо суток погоду на европейской территории России определят активные волновые возмущения вдоль атмосферного фронта. Они двигаются от Черного моря к Арктическому побережью. Это и окажется причиной кратковременных дождей. На этом пока все. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на

0: Так мне хочется сказать: вместе и навсегда. И пусть наши мечты подобного плана объединятся сейчас и исполнятся, чтобы никаких никогда расставаний, особенно долгих, а всегда рядом с кем-то, кому душой мы прикипели. Надеюсь, Русское радио из этого числа. Ну а мы, ведущие эфира, как ваши друзья, старые добрые, меняем друг другу микрофона, но настроение прекрасное в эфире не меняется, остается, а значит, у вас все будет хорошо. Всем большой привет, до 7 утра по Москве, мы вместе.
1: На Русском радио Илья Крылов.

Имя-то какое? Роман. Как книга непрочитанная, каждый раз пытается прочитать этот роман Аня Плетнева и группа «Винтаж», но всегда в конце остается троеточие. Значит, само собой, напрашивается продолжение романа, и концовку пусть каждый из нас додумает сам. Развиваем фантазию, ну а направление этой фантазии подскажут компасы Сергея Лазарева на Русском радио.

0: перешутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Если...

0: песня на русском.
1: Привет, с вами Алиса Морозова, и вы слушаете мою новую песню «Тысячу раз».

0: Если 1000 раз проголосовать за эту песню Алисы Морозовой, а потом для верности еще 1000 и еще 1000, то взлетит песня в золотом граммофоне и займет высокую позицию. Тем более сегодня пятница и будет хит-парад в 17 часов по Москве. Не пропустите, звезды ждут вашей поддержки. Заходите прямо сейчас на сайт rusradio.ru и там голосуйте за любимых исполнителей и особенно за новые песни, за новые имена. Помогайте пробиваться в золотой граммофон.
1: На русском радио Илья Крылов.

0: песня на русском. Поставь на стоп, мой хит, мой топ,
1: сквозь временный ток, забей на любовь. Всем привет, это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
0: Русское радио.

0: зачем так усложнять, а? Когда тянет сердце руки, к другому такому же сердцу надо сближаться, знакомиться основательно и начинать большие красивые отношения. А дальше только больше. И вы уже семья, и вы уже вместе. А есть еще один способ соединить два любящих сердца. Парень, поднимай свою девушку на руки и неси ее в ЗАГС. И все, и точка. А вот вам от нас и подарочная песня. Меня зовут Илья Крылов. Включаю.
1: Русское радио. Золотая история. Авраам Руссо. Обручальная.

0: Новая песня на русском.
1: Улетай, улетай, улетай.
2: Всем привет! Это Александр Панайотов, и вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.

И все такие в сторону настенного календаря развернулись и руками, как будто колдуем, улетай, рабочая неделя, и волшебство сработало. Сегодня пятница, осталось совсем немного, день этот отработаем мы с вами, и все, улетит пятница и прилетят выходные. Готовимся, ну а на разогреве ваших прекрасных выходных мы, Русское Радио, делаем все с любовью.

0: женою. Вполне возможно, не исключаю, а вот что совсем не тяжело, так это взять и написать в стол заказов русского радио. И ваш привет, поздравления услышит не только близкий человек, но и миллионы-миллионы других людей, кто слушает в этот момент русское. Так что не упускайте возможность заявить о себе на всю страну, на весь мир. Номер стола заказов 8-916-003-105-7. Также можно оставить сообщение в наших группах в Одноклассниках и ВКонтакте. Не проспите, в 2 часа по Москве начнем.
1: На русском радио Илья Крылов. Что слушает страна?
2: Ах, я на тебя грешна, ты мой Кришна. Ну, конечно, ведь скоро весна.
1: Русское радио.
2: Все это мимо, мимо, мимо, мимо, мимо меня. И день за днем я вижу, как на небе тает заря.
1: Только любимое. Только лучшее.
3: Ты погасила свечи, загадала желание, чтоб в этот вечер он пришел на свидание.
1: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Пятничное настроение на русском, и еще лучше его прямо сейчас делать. Стол заказов. Забегайте, пообщаемся. У микрофона Илья Крылов. Это я. Жду вас ВКонтакте, Одноклассниках русского радио. И пишите прямо сейчас на номер 8-916-003-105-7. Обязательно подписывайтесь. Добрый музыкальный танцевальный вечерок. Повеял южный теплый сочинский ветерок. Благодарное спасибо всегда радиоведущему русского радио Илье Крылову за прекрасные душевные, сердечные, позитивные, добрые, музыкальные, прямые эфиры. Всегда это очень ценно и приятно. С уважением, любовью, Аллочка из Сочи. Алла, и для вас стараюсь, и для всех остальных, конечно же. Спасибо вам за теплые, приятные летние слова. Дальше большой привет и хорошего настроения всем от Андрея Качусова. Летит также привет Елене Тимиркановне из Владикавказа от друга. Доброй ночи, любимое русское радио, подруге Гале, которая живет в Березовке. Передайте привет и скажите, чтобы не грустила, все будет отлично, и хорошую песню поставьте. Еще от Эллы привет подружке своей Алене Фроловой. С днем рождения мы сейчас Алену Фролову поздравляем. Элла пишет: мы дружим 35 лет. Здоровья, счастья, удачи, чтобы она всегда улыбалась. Прекрасное пожелание.
0: Стол заказов на русском радио.

продолжаем наш разговор. В столе заказов на русском. Если что, пишите на 8-916-003-105-7 и оставляйте сообщение в ВК и Одноклассниках. Я, Илья Крылов, все зачитаю. Павел Зайчковский всем неспящим слушателям передает большой летний привет. Дальше, любимое русское радио, привет. Поздравляю всех дачников с днем дачи. Вчера мы его отмечали. Погоды, урожаев, хороших друзей. И, конечно, скоро будем мы предлагать всем кабачки, пишет Ольга, СНТ, машиностроитель из Чехова. Но это да, кабачки, дело такое. И жарить будем, и, конечно же, в баночку закатывать, а потом зимой. Как вкусно кабачок, который тебе подарили соседи или родня, да? Так, хотим поздравить любимую доченьку Катю Лебедеву из города Шахты Ростовской области с 11-летием. Прекрасного настроения, здоровья, успехов в учебе. Всей семьей отмечаем на природе праздник. Настроения и добра пожелали родственники. Русское радио присоединяется.

0: заказов русского радио.
1: Илья Крылов в пятничной студии русского радио. Продолжаю стол заказов. Русское, спасибо вам за хиты. Передайте привет друзьям и брату, любимой Леночке от Саши. Желаю отличного настроения и отдыха в Уфе. Лето в полном разгаре. Спасибо вам, русское радио. Любимой учительнице Лидии большой привет от Виктора. Дальше. Лёле, спасибо за поездку, люблю тебя. Следом поздравления. Привет, русское радио. Поздравьте нашего сына, племянника, внука, брата и просто нашего Ванечку Грудинина с днем рождения, с 13-летия. Мы хотим пожелать ему всего, чего сам себе он пожелает. Самое главное — здоровья. Поздравления от большой семьи. Мама, папа, сестра, бабушка Таня, тетя Евгения, Людмила и Мишаня, город Дмитров. Подключайтесь и вы, передавайте привет и поздравляйте. 8-916-003-105-7. Также можете написать ВКонтакте и Одноклассниках русского радио.
0: На русском радио «Стол заказов».

На русском радио набирает обороты стол заказов, а вот и новое сообщение. Читаю я, Крылов Илья. Большой привет всем. Поздравляю свою внучку Эмилию Милимук с 5-летием из города Прокопьевска. Сейчас она гостит в Томске. Расти маме и нам на радость. Написала бабушка Лена. Эмилия, малышка, с днем рождения. Русское радио присоединяется к поздравлению. Дальше большой привет летит Марине Алексеевне Приходько из Хабаровского края. Будь счастлива. И все, ни имен, ни фамилий. Ну, Марина Алексеевна сейчас уже догадалась, от кого это было. Дальше большой привет летит любимым девочкам в город Омск, жене Ирине, дочери Елизавете Мартьяновым из Санкт-Петербурга, от мужа и отца Вячеслава. Я их очень сильно люблю, скучаю без их улыбок и любящих глаз. И вот такое вот хочу зачитать. Сладенький мой, родной мой, самый лучший мужчина в мире, мой царь, обожаю тебя всего, твоя куколка.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Наш номер 8-916-003-105,7. Пишите, не промахнетесь. На русское радио сможете попасть. Присылайте послание в ВК и Одноклассники. Доброго дня, русское радио. Хочется передать привет кадровому центру Ульчского района Хабаровского края. Желаю отличного дня. Сегодня пятница, пора расслабиться. Ну, чем не повод улыбнуться, да? И расслабиться, естественно, в пятницу под русское радио. Дальше в город Переславль-Залесский летит большой привет друзьям и маме от Александра Гурова. Любимая русская, передайте, пожалуйста, поздравления с днем рождения моему дорогому мужу Вячеславу Проценко. Любимый, желаю тебе крепкого здоровья, огромного счастья, успеха во всем, отличного настроения. Люблю тебя! С праздником, твоя Ольга! Дальше сегодня у нашего младшего малыша Максимки день рождения. Поздравьте, пожалуйста, ему годик. Пусть растет малыш здоровым. Русское радио, вы лучшие. Спасибо большое семье Дмитриевых из Кировска, Ленобласти.
0: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на русском радио.

0: Ни в чем себе не отказывай. Надень на пляж все лучшее. Русское радио. Лето.
1: Я не звоню тебе, а ты все пишешь.

0: Отпускная песня была только что на летнем русском радио. И вот как раз вот повод поздравить Олега Александровича Гончарова с отпуском. Друзья поздравляли в столе заказов. Так дальше смотрю я, Илья Крылов, что здесь написали нам люди. День рождения у моей любимой жены Галины Котовой. Мы вместе с ней уже 35 лет. И в этот день снова хочу передать самые наилучшие пожелания крепкого здоровья, прекрасного настроения. Будем праздновать на дачу в Подмосковье, написал Илья. Игорь, хорошо вам, Игорь, с вашей Галиной отпраздновать. Ну и, конечно же, пусть гости соберутся и подарки подарят. Хочу передать привет любимой девушке Веронике в Ростов-на-Дону. Провели с ней неделю отпуска в Ейске. Мне очень прекрасно с тобой отдыхать. Обнимаю. Осталось море впечатлений. Это был Николай Панов из Москвы.
1: Стол заказов на русском радио.

0: самые счастливые, кто пишет на русское радио и получает приветы. 8-916-003-105-7, наш русскородийный номер. Еще можно оставить сообщение в ВК и Одноклассниках в официальных группах. Русское радио, большой привет моей маме Ане, папе Анатолию, братьям Саше и Владу. Люблю их сильно, обнимаю. Пусть у них будет солнечная погода и хорошее настроение. Ваша дочь и сестра Лида. Дальше Наталья Батина всем передает большой привет, желает нескучной ночи. Следом такое сообщение. Доброй ночи, мое любимое русское радио. Хочу передать привет нашей любимой дочке Регине. Она сегодня приехала к нам в гости. Хочется сказать, что с папой мы тебя всегда любим, тебе всегда рады. Наша роднулька, мама Олеся и папа Женя отправили это прекрасное послание на русское радио в стол заказов.
1: Реклама на русском.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Полный список тех, кому идет леопардовый принт. Леопард! Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Море зовет, ну а нас новый час уже зовет на русском. Ну а этот музыкально-поздравительный мы завершаем. Поздравляем Оксану Мишетич с днем рождения. Поздравил друг из Хабаровского края, Русское радио присоединилась прямо сейчас. Юлия Комарова Таганрогу привет передает. От Натальи вижу привет Твери. Дальше всем привет из дружественного Казахстана. Россия могучая держава, написал Руслан. Спасибо, Руслан. Да, так и есть. И не поспоришь, здесь Казахстану привет. Доброй ночи, Илья, Москва и любимое Русское радио. Оренбург не спит. Привет всем, кто мчит по трассе, не меняя волны. Таксистам, тестомесам и врачам. Легкой смены вам, дорогие. Вам, Илья, бодрящего кофе и отличного эфира. Алексей Власов, Степная Пальмира. Леш, спасибо огромное. Ну, взаимно тоже кофе, чая всем желаю. Давайте пить вот эти прекрасные напитки, слушать Русское радио и дальше не спать вместе.
1: Радиоканал Русское радио. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-50 53747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.